Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена...

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Юбки короче, в городе лето. Жаркие ночи, новые встречи без заморочек. Лето на Биме.
2: Бим Радио. Первое.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Яркие летние хиты на БИМ Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять,

вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Это то лето, которое мы так ждали. Это то лето, что не хуже, чем в Италии. Это настрой, который точно по мне.
1: Бим Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На уроке русской литературы.
3: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
0: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Лас-Вегасе есть ресторан быстрого питания, который позиционирует себя как самый вредный в мире. Его название «Hot Attack Grill» означает «гриль-бар сердечного приступа». Хит его меню – 900-граммовый бургер, энергетическая ценность которого равняется 8000 килокалорий. А питьевой крем, как написано в меню, содержит рекордное в мире количество холестерина. Официантки заведения ходят в униформе медсестер со стетоскопами, а тем, кто заказал большой бургер, предоставляется право покататься в инвалидном кресле.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
1: Пятисотграммовый бургер, энергетическая ценность которого равняется 8000 килокалорий. А питьевой крем, как написано в меню, содержит рекордное в мире количество холестерина. Официантки заведения ходят в униформе медсестер со стетоскопами, а тем, кто заказал большой бургер, предоставляется право покататься в инвалидном кресле.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.

по плану, надежно, быстро, по карману. Цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: БИМ-РАДИО. БИМ-РАДИО – это только начало. Сегодня БИМ-МЕДИА – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-МЕДИА – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-МЕДИА. 2-930-800.

0: радио. Реклама на БИМ-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
7: Lately I've been losing. These nights were more heartbreak and I'm done with this. Shadows on the ceiling, they don't fight, but I still argue for the hell of it.

0: первое в Казани.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Простая, понятная, доступная. «Лада» в «Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30.
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем в ближайшее время, что прогнозируют звезды. Овны, вероятно, вы почувствуете дополнительную физическую силу, которая будет искать выход. Будьте готовы к капризам вокруг. Тельцы, ваша эмоциональность будет стремиться к нулю, поэтому позвольте себе разные радости. Близнецы, астрологи советуют воспользоваться возможностями этого дня, чтобы что-то исправить и закончить вовремя. Раки, даже если нет пока предпосылок, готовьтесь получить от жизни свой кусочек счастья. Это день милосердия и добрых дел. Львы, сейчас ни в коем случае нельзя допускать ультимативности. Будьте сговорчивее. Девы, пусть вас радует мысль, что в ближайшее время работы станет меньше, а также вы можете рассчитывать на улучшение здоровья. Весы, откладывать старое дело уже нет никакой возможности, но попробуйте это совершить. Например, перенесите на следующую неделю. Скорпионы. День идеально подходит для музыки, декорирования дома и другой творческой активности в уединении. Стрельцы. Основная сложность, с которой вы можете столкнуться, это большие аппетиты близких. От вас будут что-то требовать, может даже шантажировать. Козероги. У вас будет настроение задуматься над смыслом жизни без самоедства, с большим уважением к своим слабостям. Водолеи, вы будете максимально уверены в себе, в своей работе и ближайшем будущем. И, кстати, отдых тоже не за горами. Рыбы, ваше желание увильнуть от работы может не осуществиться из-за определенных личностей. Совесть и долг сейчас не лучший ваш помощник. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам большого счастья.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 августа собственники получат обновленные квитанции за ЖКХ. В документах строки содержания общего имущества и текущий ремонт будут указаны отдельно. Это нужно, чтобы начисления стали прозрачнее. Изменения связаны с реформой, которая заработала в июле. В Казани создают мемориал, посвященный студенчеству. На нем появятся образы студентов разных направлений от науки до творчества. Завершить работу планируют к сентябрю. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему муха потирает лапки? Она это делает вовсе не со злым умыслом, а просто чистится. На лапках у нее находятся вкусовые сенсоры. Ими она сначала пробует еду. Еще чистые лапки нужны, чтобы уверенно бегать по стенам и потолку. Для этого на них есть подушечки с липким секретом. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Хорошее такое лето. Но прекрасный день, вообще отличный, погожий, невероятный.
4: Ну, дождя уже нет с утра, все приятно.
3: Вообще замечательно просто. Едешь что-то, все автобусы куда-то едут, все едут на работу, хорошо так.
4: И в автобусе все такие как раз, мюзикл в автобусе.
3: Но это только если кондиционер включили, понимаешь? Если кондиционер включили, они все такие скорее, спасите.
4: Ну, неужели водитель с утра не садится и такой, кондиционер включить?
3: А у него, наверное, включен. Интересно, можно в автобусе включить только водитель? Кондиционер, а пассажиров не включать.
4: Я бы, будь водителем, сделал такую функцию.
3: Конечно.
4: Чтобы власть была в руках. Чтобы ты мог наказать, если что.
3: Я тебе наказать.
4: Кто там за проезд не передает?
3: Хорошо, хорошо. Не надо так сделать. Кондиционер включайте, пожалуйста. Будьте любезны. Очень хотелось бы. О, ничего себе, они, оказывается, что-то поют.
4: Это, по-моему, в аду спели. Это если не включили кондиционер все-таки.
3: В аду. Едем. А, получается, в таком случае кондуктор и черт. Ну, если вы в аду. Ну, я просто уточняю, я не утверждаю, я просто спрашиваю.
4: Интересная аксиома.
3: О, чувствуется, да, что у нас высшее образование с Андреем техническое? Господи, что бы мы без него делали, если честно, непонятно. Ну, ладно, Андрей, ну что ж, все это понятно, все это... Очень приземленно, пора, так сказать, возноситься.
4: Я как будто попозже планировал.
3: Нет, Андрей, по плану сегодня.
4: Самое время.
3: В общем, друзья мои, с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Здравствуйте.
4: Здесь еще не хватает.
3: Это уже попозже. Знаешь, есть фильм, только все радиоведущие попадают в рай.
4: Нет.
3: Нет? Вот, блин, а может вы и нет, не знаю, если честно. У меня в последнее время вообще много такого, что я вроде как только в голове моей существует, а я думаю, что это есть на самом деле.
4: А на какой волне тогда рай находится?
3: Ты чё, на 0-0-0?
4: Нет, тут же написано, где там написано, внизу, 102,8.
3: Да ты что? Что он делает, этот радиоангел? О, радиоангел, хорошо звучит, да?
4: Да.
3: Ну, если есть радиоангел, то есть и радио.
4: Ну, не черт уж, давай так.
3: Ну, нет. Я про Махмуда. Хотя подходит. Ладно, смотрите, друзья мои, давайте вместе прямо сейчас скажем следующее, что у нас сегодня очень плотный денечек, потому что мы вам много чего интересного приготовили. Сегодня к нам приедут представители Уфанет, будем разговаривать об интернете, о проводном интернете, который проводят они в частный сектор. Mm-hmm. И не только, вообще поговорим о новых веяниях, о новых технологиях. Поверьте, будет много чего интересного. Сегодня у нас также рубрика «Топ-тайм», будем разговаривать с сити-директором кластера Академия ТОП Светланой Викторовной Артамоновой. Там, друзья мои, обсудим IT-образование, что, как надо детей сейчас отдавать, как надо обучать. Самим, может быть, переобучиться в конце-то концов. И уже нет-нет, да стать всем программистами, зарабатывать миллиарды и жить в своей прекрасной, замечательной России, уже просто зарабатывая шестизначную сумму постоянно.
4: План вообще прекрасный. Это у нас сегодня какая-то такая сверхтехнологичная среда.
3: Да, вообще. Еще бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы что-то типа завтрака к нам приехало. Но это пока не знаю. Это пока под вопросом, ребята. Но если что, обязательно вам расскажем. Ну, а мы в ближайшее время в этом часе вас ожидают. Значит, в конце часа утра. О, нет, не утро-оки. Утромания ожидает вас в конце часа и в ближайшее время. Историческая справка. Сегодня ближайшие 3,5 часа с вами проведут напротив меня Андрей Дмитриев.
4: И Альберт Хузиахметов тоже напротив него, представляете.
3: Здравствуйте. Все, друзья, пристегивайтесь, мы взлетаем!
2: Утромены на Бим-радио.
5: Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
7: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
8: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.com.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+. Часто.

0: рублей, позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Историческая справка.
8: 29 июля, 7 часов 13 минут. Все вам расскажем, вообще все про этот день расскажем, как и обещали. Потому что это историческая справка. И мы традиционно начинаем рассказывать. Андрей, с чего мы начинаем рассказывать?
9: Ну, с праздников, конечно же.
8: Вот, спасибо, Алеш. Вас тоже с праздником, со всеми праздниками. Ну, с какими, вот вы пока, наверное, не знаете. Поэтому давайте вас и, значит, наших слушателей порадуем. Международный день тигра сегодня. Андрей, ты тигр? Все наши слушатели, вы тигры. Тигриные львы, или как там еще, львиные тигры, ну что-то такое.
9: Это какие, казанские тигры, получается, что ли?
8: О, да, Андрей, казанские мощнейшие тигры.
9: Или татарские тигры.
8: Ну, есть, вот даже не знаю, это же вот, как бы вам объяснить, смотри, вот даже есть, вот есть татары, а есть казанские татары. Вот я казанский татарин. В чем это выражается? В том, что у меня словарный запас на татарском примерно, ну, на несколько секунд.
9: Ну, как у тигра, как у типичного тигра, на самом деле.
8: Ну да, кстати, ну и то, мне кажется, тигр там при всем своей р-бр-бр-гр. Кстати, удивительно. Но мне что больше всего нравится, они, когда друг друга зовут в лесу, то есть они обычно же там мяукают, рычат, а тигр делает аум. Не аукс, а аум.
9: Аум?
8: Да, вы прям можете в любом видеохостинге набрать «тигр» и «аум», кричит вот так вот. И вы он просто очень громко на весь этот «аум». Получается прям.
9: Он просто потерялся, думает, наверное.
8: Вот, мне
9: этого.
8: Кажется, он привлекает так вот нас. Вы понимаете, вот вы идете по лесу, слышите, аум, аум. Вы такие, о, кто-то заблудился, пойду ему помогу. А потом он выскакивает. Кстати, тигр один из самых больших, не один из самых больших, это самая крупная кошка, которая существует. Тигры, если что, ну, особенно наши, амурские, крупные вообще, мощные, они больше, чем львы.
9: Да, я тоже так слышал об этом, они даже сильнее говорят.
8: Львы не короли вообще, на самом деле. Они там короли саванны, может быть. Но если они встретятся с тигром, тигром будет раз в полтора-то больше, если честно. Плюс еще тигр не стайный, он одиночка. Плюс, ну, давайте откровенно скажем, лев, он в прайде что делает? Он просто, ну, вот что ему хищница приносит на ужин, он ест, потом делает львят, и все.
9: Да это... Лев все время уходит за уход за волосами просто.
8: Да. Вы видели, что у него вообще происходит? Это же химия явно у него на голове. Международный день губной помады сегодня. Андрей, ну давай так. Мы тоже с тобой пользуемся губной помадой.
9: Ну мы же посредственно, получается, только.
8: Гигиенической. Раз. Или ты про что там?
9: Не особо.
8: Про что там?
9: Нет, я через поцелуй имел в виду, передается.
8: О, ты что? Благодаря девочкам мое лицо познало, что такое хайлайтер. Хотя я его и не мазал, если честно. Помада губная. Я про гигиеничку, потому что, ну, зимой все практически пользуются гигиеничкой, потому что невозможно. Ну, а если честно, то... Если честно, зачем я здесь использовал? Международный день губной помады из США зародился, и косметика эта насчитывает около 5000 лет своего существования. Так
9: с ума сойти.
8: Представляете? И везде, мне кажется, вот в каждый момент этого времени существовал такой вот, ты берешь гигиеничку, только подносишь ее к губам, и рядом уже выскакивает вот твой друг или мужик другой и говорит, ты что там делаешь? Губы мажешь, что ли?
9: А ты уже достал, что-то там глаза подводишь такой, нет?
8: Да, день персика сегодня, вот. Ты знаешь, откуда родом персик?
9: Персик? Из Персии, может быть, нет?
8: Логично, но нет. Китай, представляешь? В Китае персик считается символом долголетия и бессмертия. А вот США июль официально называют национальным месяцем персика. В общем, фермеры из Джорджии, это персиковая столица США, если что, они там очень мощные персики выращивают. И там, когда урожай достигает пика, короче, это персиковый сабантуй, если вкратце. Вот, это имейте в виду, собственно говоря. Но это еще не все праздники, потому что из необычных праздников мы вам тоже сейчас расскажем. Сегодня день поворачивания налево. Он в Сан-Франциско в 2004 году зародился. Это к тому, что сделать надо что-нибудь нестандартное для того, чтобы разнообразить свою жизнь. Вот вы привычным маршрутом едете, но вот поверните не направо, а налево. Уедете куда-нибудь, посмотрите что-нибудь, не знаю, возьмите отгул на работе, поедете куда-нибудь, полежите на пляже, завтра похолодание будет, тем более классно. И так далее. Вот к этому всему, чтобы вкус к жизни, конечно, чувствовать, понимаете? Что-то нестандартное. Там переставьте мебель, я не знаю, непривычное занятие попробуйте. Вот. В общем, смелое решение, новое открытие. Открытие, все это сегодня вам доступно.
9: А мне сразу вспомнилось, как немного у нас осталось левых поворотов на основных дорогах.
8: Вот, видите, Андрей, а их все меньше и меньше, учтите. День куриных крылышек сегодня. Куриные крылышки уважаете, Андрей?
9: Конечно.
8: Копченые, жареные, на мангале, в аэрогриле, в духовке. Просто...
9: А вот у них же как будто бы три части есть. Тебе какая больше нравится? Вот серединочка с двумя косточками, совсем вот перышко тоненькое вот это, или и самая мясистая вот эта часть, которая на ножку похожа, маленькая.
8: Как же я удивился, что, оказывается, это перышко тоненькое вообще надо убирать, оказывается, крылышки. Я недавно просто от шеф-повара ресторана смотрел ролик. Я люблю вот, который больше на бедрышко, крылья на бедрышко.
9: Самые мясистые, да?
8: Да, вот мне она нравится. Хотя при правильном приготовлении, на самом деле, это удивительно, но вот эта вот, которая двухкосточковая, вот эта вот часть крылышка, она просто вынимается же пальцами.
9: Я вообще обожаю именно вот эту часть, где две косточки.
8: Вот, она то. Ну, у меня нет такого, что у меня какая-то ненависть, просто мне вот эта мясистая часть, но она просто напоминает немножко бедро куриное. Вот, а мы это любим. Вы, если бы, представьте себе на секунду, что если бы вы были курицей и слышали бы сейчас, как мы это обсуждаем с Андреем. Это же кошмар. Это же просто ужас какой-то. И день заботы о любимых людях сегодня. Вот, Андрей, пожалуйста, вы за кондиционером сидите, пожалуйста. Я от вас хочу позаботиться. Вы чуть-чуть поближе подсядьте ко мне.
9: Тут... Нет, если заботиться, то это ты перевесь кондиционер тогда уже.
8: Все, понял, сейчас сделаем. Интересно, да, вот как это работает всегда так. Так, в других странах быстренько. В США день основания НАСА, агентство, которое занимается космосом, естественно. В Молдавии день Конституции. В Норвегии день прославления святого Олафа.
9: Это он... снеговик из «Холодного сердца»?
8: Казалось бы, но на самом деле вообще в оригинальном, в жизни, он играл важную роль в укреплении христианства и церковной организации. И даже из-за конфликта с вождями бежал на Русь к Ярославу Мудрому, а потом вернулся и уже при битве при Стиклсте победил в 1030 году, вошел в историю как креститель и просветитель норвежцев. Это был король Олаф II Харальдсон. Мы ему помогали, видите. Ну а мы сразу тогда давайте, что ли, в наш народный календарь, потому что сегодня забавный, вот буквы А не хватает. Финагеев день сегодня. Чей-чей? Финагеев?
9: Да, вот тоже удивительно.
8: Лишь бы с финами никак связано не было. Итак, в день Финагея или Афиногена, который проходил на конец июля.
9: Автоген там
8: автоген
9: нет такого
8: еще. Пока не видно. Сейчас, может быть, найдем. Значит, смотрите, в этот день считалось, что лето достигает самой жаркой поры, и во многих регионах Руси крестьяне начинали жатву ржи. Уже все, ну, все ржали, естественно. Все были ржаны. Перестаньте, Андрей, перестаньте. Слишком много ржи собираем. Значит, по народной поверье, в этот день нельзя было бездельничать, Андрей.
9: Вот, видишь, мы прям сразу начали как надо день.
8: Ну, вообще удобно, да? Вот мы с тобой по факту вот поработали утром, ну. Все, мы можем целый день ничего не делать, потому что мы же уже поработали. Мы не бездельничали, все.
9: Ну, мы дальше тоже бездельничать не будем, тоже что-нибудь поработаем.
8: Конечно, обязательно. Далее, значит, сжатый сноп торжественно хранили, особенно первый, особенно. А вечером с песнями относили на гумно. Я вижу ваш немой вопрос. Гумно, если что, это расчищенная площадка или такое специальное помещение для хранения обмолота и веяния зерна.
9: Я знал.
8: Я понимаю. И там, значит, начинали его молотить. Часть зерна из этого сноп откладывали, бла-бла-бла. Значит, давайте посмотрим к приметам. Смотрите, приметы. Если утром ясно, а птицы летают низко, к ненастью к вечеру сегодня. Так что, уважаемая Настя, для кого-то сегодня будет не Настя.
9: Да.
8: Ну, а если теплый день, такая погода сохранится до самой осени. Вот. А сегодня хорошо.
9: Да,
8: а сегодня
9: здорово, тепло. Да.
8: Ой, красота-то какая.
9: Прям в бабье лето все перетечет.
8: Не надо, мы же не сексисты. Какое же бабье лето? Женское, красивое, такое мудрое лето.
9: Девушкино.
8: Женское энергивое лето. Как вам такое?
9: Длинновато немножко.
8: Согласен. Ну, я это слышу не в первый раз. Итак, какие исторические события произошли 29 июля, расскажем прямо сейчас. Ой. В 1580.
9: Ты сейчас любые цифры называешь, сразу понимаешь, как-то сравнивается автоматически.
8: В 1586 году основан город Тюмень. 1586 год. Тюмень классный. Был там на гастролях, был там и побеждал там на фестивале. Значит, совместно с труппой еще тогда мы с театром, Сдвиг. Ребятам всем огромный привет, люблю вас. Ездили, побеждали на Европейском фестивале театров. Это было. Потом приезжал туда на гастроли. Тюмень очень сильно порадовал. Классный, потрясающий город. Если честно, оттуда студия «Союз», если вдруг вы не знали. Вот, Айдар Агараев, с которым мы периодически переписываемся. Как бы еще я выпендрился этой информацией, как не так, друзья мои.
9: Вот, смотри, извините, через Тюмень подошел.
8: Да, получается так. Ну, вот как-то вот приходится. А то никто не знает просто. Мне очень грустно, что не могу это рассказать. В 1836 году в Париже торжественно открыта триумфальная арка. Ну, символ, красота, Париж. Мы все это знаем прекрасно.
9: А получается, до того, как ее открыли, это был просто триумфальный прямоугольник, да? Без арки.
8: Ну, а да, кстати.
9: А потом открыли вот арку, сделали.
8: Там не то, что прям открыли больше. Выпиливали, наверное.
9: Наверное, долго. Да.
8: Она еще мощная же такая. Сначала, в общем, как вот. Заехали ребята, которые занимаются монолитом, вот, а потом заехали с мощными болгарками. Вот, и как сделали? Да, конечно, было интересно. В 1952 году состоялся первый в мире беспосадочный полет реактивного самолета через Тихий океан.
9: Беспосадочные — это они до сих пор летают, в смысле?
8: Да, да, да. Они вообще не садятся еще. Там потихоньку меняют, то один двигатель, то прям в полете.
9: Их со стульями вот этой загадкой напугали, просто они боятся теперь садиться-то.
8: Нет, еще есть другая загадка.
9: Какая?
8: Внизу лес. Кое-чего и море кое-чего. Ты с парашютом прыгаешь. Куда хочешь приземлиться? Все дела. Ладно, друзья мои. В 1954 году в Англии была опубликована первая часть трилогии Джона Рональда Роуэлла Толкина «Властелин колец» под названием «Братство кольца». Это легендарный момент, на самом деле, для всего фэнтези, для вот такого рода литературы, потому что настолько проработано вплоть до языков. Он прописывал, я имею в виду, конечно, Джона Рональда Роуэлла Толкина, он прописывал настолько... Только Сильмарион там существует. Там еще существует первый «Хоббит», да, где просто коротенький рассказ был о том, как беггинсы начинали еще свое путешествие за кольцом и так далее. И настолько она вот прописана, настолько там он придумал язык.
9: Но это целая вселенная.
8: Да, именно. И это был один человек. Потом его, конечно, продолжал его семья вот выпускать там и какие-то уточнения делать. Но это, конечно, великолепно. Фильмы все 18+, сняты, шикарные, я советую, в режиссерской версии. Три части... Все, по-моему, по 3,5 часа, по 4 даже одна, по-моему. В общем, 12 часов. Прямо вот садитесь в 8 утра, начинаете смотреть «Властелин колец» в режиссерской версии, где-то к 8 вечера вы закончите.
9: Нормально.
8: Лучший день моей жизни был. Ковид еще у меня был тогда. Это у меня нечего было делать, я поэтому решил. Потом пересматривал. В 1958 году в США создан, ну, мы говорили про НАСА, конечно же, еще раз поздравляем.
9: Наша же, ты говоришь?
8: НАСА уже наша?
9: Ничего себе. Нет, что ли, еще?
8: В Крыму, что ли, открылись? Смотрите, значит, в 1974 году по секретному распоряжению главы КГБ СССР Юрия Андропова была создана группа специального назначения «Альфа». Это серьезные ребята.
9: Ну,
8: на их
9: конечно.
8: Счету серьезнейшие операции, и честь им и хвала, конечно же.
9: С «Альфом» из сериала не путать.
8: Да, если что, не надо. Вот. И с спирт категории «Альфа» тоже не надо сейчас сюда вплетать.
9: И такое, что ли, есть?
8: Алкоголь в резервуар. Коня, Андрей, сырье, я тебя вас умоляю. Я вам целый мир водки открою. Алкоголь в резервуаре ни в коем случае. Ну, а в 2015 году, именно в этот день, Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10, которая на сегодняшний день не последняя, 11-я вышла, но 11-я вышла там чуть ли не обновлением. Короче, у меня была семерка, она сразу обновилась до десятки, а десятка сразу обновилась до 11-й. Очень удобно было, я ничего для этого не делал, просто у меня вот оригинальная была лицензионная Windows стояла на ноутбуке, вот, было прикольно. Ну что ж, давайте посмотрим, кто родился в этот день, тем более времечко у нас остается не так-то и много, пробежимся быстренько. Значит, во-первых, французский политехнический, нет, вру, политехнический, зачем сказал? говорил. Политический, конечно. Деятель, писатель, философ Алексис де Токвиль. Вот. Иван Айвазовский. Один из самых известных русских художников-маринистов. Ну, Айвазовский.
9: Конечно, знаем такого.
8: Камон, ребята. Бенит Муссолини родился. Итальянский политический деятель, лидер фашистской партии. Тогда свергнут был. И, соответственно, все. Италия до этого была не прямо вот с...
9: Знаем,
8: Адольфовичем,
9: знаем, слышали, слышали.
8: Делали грязные, отвратительные дела, отвратительный человек, отвратительные люди были. Далее, значит, Игорь Баранов, вот казалось бы, да, вот Игорь Баранов, ну и что, ну, обычное имя, фамилия, советский, российский конструктор атомных подводных лодок, не хотите ли?
9: Серьезно.
8: Очень серьезно. Кто родился из великих, кто все еще с нами на одной планете? Ну, во-первых, пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким, советская гимнастка, 69 лет, пятикратная олимпийская чемпионка, с ума сойти вообще, что это за люди прекрасные. 54 года исполняется Сергею Горобченко, российскому актеру, получившему известность благодаря фильму «Бумер». Это Раму он играл, Раму.
9: Mm-hmm.
8: О, ты что, клей нашел? Ага, с утра хозяин клея придет. Вот это вот все. Далее, значит... далее все, друзья мои.
9: Мы... Я вот вижу, Игорь Крутой еще сегодня родился.
8: Кстати, на удивление, да, действительно, как я его пропустил.
9: Советский, российский композитор, певец, продюсер, народный артист России, между прочим.
8: Обладатель различных школ у нас здесь творческих в Казани.
9: Ну, крутой, одним словом.
8: Да, одним словом. На этом все, друзья мои. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием расскажем.
9: Доброго утра!
8: Расскажем в рубрике под названием
7: «Историческая справка».
8: А, еще информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбаса» из 90-х. 14 августа вернем вас в эпоху ярких образов, крутых треков, безудержного драйва. И будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, ощущать неповторимую энергию 90-х. Ребята, ведущий вечеринки невероятный, харизматичный Сергей Белов. А за пультом ваш любимый диджей, друзья мои. Диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на «Максимилианс.ру». 18+.
10: Реклама на Бим-радио.
11: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
12: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
13: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
14: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
15: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем в ближайшее время, что прогнозируют звезды. Овны, вероятно, вы почувствуете дополнительную физическую силу, которая будет искать выход. Будьте готовы к капризам вокруг. Тельцы, ваша эмоциональность будет стремиться к нулю, поэтому позвольте себе разные радости. Близнецы, астрологи советуют воспользоваться возможностями этого дня, чтобы что-то исправить и закончить вовремя. Раки, даже если нет пока предпосылок, готовьтесь получить от жизни свой кусочек счастья. Это день милосердия и добрых дел. Львы, сейчас ни в коем случае нельзя допускать ультимативности. Будьте сговорчивее. Девы, пусть вас радует мысль, что в ближайшее время работы станет меньше, а также вы можете рассчитывать на улучшение здоровья. Весы, откладывать старое дело уже нет никакой возможности, но попробуйте это совершить. Например, перенесите на следующую неделю. Скорпионы. День идеально подходит для музыки, декорирования дома и другой творческой активности в уединении. Стрельцы. Основная сложность, с которой вы можете столкнуться, это большие аппетиты близких. От вас будут что-то требовать, может даже шантажировать. Козероги. У вас будет настроение задуматься над смыслом жизни без самоедства, с большим уважением к своим слабостям. Водолеи, вы будете максимально уверены в себе, в своей работе и ближайшем будущем. И, кстати, отдых тоже не за горами. Рыбы, ваше желание увильнуть от работы может не осуществиться из-за определенных личностей. Совесть и долг сейчас не лучший ваш помощник. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам большого счастья.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
4: Самый точный прогноз погоды продолжает наши эфиры. Мы подробнее сейчас расскажем, но точнее, быть то Андрей будет рассказывать. Поэтому, Андрей, сразу же вам слово, что у нас там. Неужели похолодание впереди?
5: Ну, давайте с сегодняшнего дня начнем, пожалуй, пока. А давайте. Потом посмотрим, будет там похолодание или не будет похолодание. Хорошо. Просто сегодня приятная погода. Плюс 24 в Казани уже на данный момент. Ясно, солнечно. Дождик нам обещают только ночью, около часа ночи. Ну, это, соответственно, уже получается завтра. А сегодня без осадков. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 29 градусов, ночью будет плюс 18, а завтра как раз, ну, я не знаю, плюс 22. Это похолодание?
4: Ну да.
5: Ну, получается тогда...
4: После 36 это, наверное.
5: Да. Ну, в общем, завтра плюс 22, рисует нам аж целых 3 капельки, так что завтра, видимо, день будет отчасти дождливый. В пятницу тоже плюс 22, уже 2 капельки, а в субботу 24, тоже 2 капельки, а в воскресенье плюс 26 и вообще без капелек.
4: Красота.
5: То есть, вроде бы так немножко опустится это...

0: температура. А потом плавненько подниматься опять будет.
1: Ну, у нас, кстати, все лето такое. Ты обратил внимание? Жарко-жарко, потом раз, немножко выдыхаем. Потом опять жарко-жарко, раз, немножко выдыхаем. Нет вот прям такого, чтобы все лето было супер жара.
0: Качели какие-то эмоциональные, да, у лета как бы?
1: А вот это мы, конечно, не одобряем. Не надо никаких эмоциональных. Ну, кстати, вот знаешь, я что вижу? Я вижу, что вот в следующую пятницу опять понижение температуры до 22 днем. Я вот вижу.
0: Есть такое, да.
1: Вот такая вот пока нынче тенденция, в общем. Ребята, так что сегодня очень жаркий денек, в воскресенье будет очень жаркий денек. Надо ловить, мало ли что, вдруг больше теплых денечков не будет. Хотя сегодняшнем, по народному календарю, если смотреть, то у нас, если сегодня будет теплый денек, то такое, такая погода нас ожидает до осени. Будем так что рассчитывать на нее. Ну а мы что? Мы люди прекрасные, хорошие, вот, хотим с вами поделиться. И прямо сейчас будем в нашу замечательную вечеринку, на нашу, наверное, будет точнее, если будем разыгрывать билеты. Билетики. Ой. Не один, не два, а сколько, вы узнаете прямо сейчас.
2: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
3: Полный расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет. А вы представляете? Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». Дай, улица, драйфия, бригадия. 14 августа официально разрешено чудить.
0: Это же здорово.
1: Ну, тут так написано. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Не знаю, мне в 90-х вообще... Я даже не сомылся, ребят. В программе...
0: И не стыдно.
1: Да, конечно. Маленький вопрос. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиан» с ведущей вечера. Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей, диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Ну что, Андрей, не два... Не один, а целых три пригласительных предлагаю я на сегодня разыграть. И в классическом формате, напомните, пожалуйста, Андрей, что сейчас будет происходить?
0: Я задам вопрос, далее мы выберем, соответственно, трех участников, которые определенным, в определенном... момент, прыжется, я сломался.
1: Нормально. Все хорошо.
0: Цифры
1: Андрей,
0: короче,
1: я понимаю, просто расколбас, он тебя немножко расколбасил. Я
0: есть
1: все понимаю.
0: Такое, да.
1: Так что все хорошо будет.
0: Докторский расколбас еще.
1: Сейчас бы на хлебушек. Вкуснота. В общем, посмотрите, если вкратце, ты будешь задавать вопрос.
0: Я буду задавать вопрос.
1: Люди будут писать нам в Макс.
0: Будут писать нам в Макс.
1: Из других мессенджеров мы ответ не принимаем?
0: Нет, не принимаем.
1: Только Макс получается.
0: Мы считать будем же, конечно.
1: Все верно, поэтому. А давай выберем сразу тогда, кто по счету у нас? Три. Какие победят у нас по счету?
0: Давай 5-й, 7-й, 9-й.
1: Так, 5-й, 7-й и 9-й. В общем, ребят, всем удачи. Сейчас вопрос от Андрея Дмитриева. Макс, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Бим сообщение. Давайте услышим вопрос. Он будет тоже из расколбасных 90-х.
0: На всякий случай еще сообщу о том, что будут варианты ответов. Можно, в принципе, просто прислать А, Б или В, соответственно. Там же сами решайте. Готовы к вопросу?
1: Второй у тебя вариант очень вкусный был, кстати. Итак, давайте попробуем, Андрей, будьте любезны.
0: Так, в общем, мы вспоминаем легендарные игры из 90-х. И вот одна из них. Идея создания Mortal Kombat 16+, возрастное ограничение, появилась у разработчиков под влиянием одного голливудского актера. Кто этот актер? Варианты ответов: А. Брюс Ли, Б. Жан-Клод Ван Дам или В. Чак Норрис. Надо прислать, соответственно, А, Б или В.
1: Напомню еще раз, пожалуйста, варианты.
0: Еще раз, давай. А. Брюс Ли, Б. Жан-Клод Ван Дам или В. Чак Норрис.
1: Все, друзья мои, пишите обязательно. И пока вы пишете, мы немножко прервемся, чтобы вас посчитать. Ну а пока очень серьезный мужчина расскажет, что делать, если у вас кислая отрыжка.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
4: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Не надо простужаться, друзья мои. У нас жара, у нас в самом разгаре игра. Сейчас мы подведем итоги этой игры.
1: Утромены сделают твое утро.
0: Что ж, спросили мы у вас, каким голливудским актером, значит, они люди, которые создавали игру Mortal Kombat 16+. Да, я бы сказал 18+, если честно. Вот, каким голливудским актером вдохновлялись при создании игры Mortal Kombat? Итак, Андрей вам назвал три варианта. Это Брюс Ли, это был Жан-Клод Ван Дам, и третий Чак Норрис, естественно.
2: Да.
0: И, точнее, вот так надо было. Первый Брюс Ли. Второй Жан-Клод Ван Дам. Так, это надо растяжку показывать. И Чак Норрис. Это что, удар? Вот что такое удар. Ну и вот это все. Андрей, ну назовите нам, я знаю, что там есть подвох, потому что многие написали Брюс Ли. Правы ли они?
2: Не, многие написали еще и Чак Норрис, многие написали Жан-Клод Ван Дам. Мне кажется, примерно так в равной степени проголосовали. Но правильный-то ответ — это, конечно же, вариант Б. Жан-Клод Ван Дам. Дело в том, что создатели игры хотели сделать ее как адаптацию такую фильма с Ван Дамом, соответственно. Но актер был занят другими проектами. В итоге они просто создали персонажа Джонни Кейджа, помните, наверное, такого, чей образ и движение как раз были вдохновлены фильмами Ван Дамма.
0: Ничего себе! Вот ведь Джонни Кейдж, что это оказывается, Жан-Клод Ван Дамм. Будем теперь
2: давай
0: знать
2: под эту музыку победителя объявлять.
0: Вообще, ты чё, ты, я помню этот фильм вообще наизусть. Вы чё, вот там, когда выходил вот Скорпион, у нее из руки вот эта штука вылазила, и он вот так вот на весь лес как раз-таки кричал этому самому, как его звали-то? Ну, Жан-Клод Ван Дамм, ты не удавшийся. Как звали этого персонажа из Mortal Kombat?
2: Джонни Кейдж?
0: Джонни Кейдж, да. Он кричал: герои! Я вообще все детство вообще плясал, танцевал под это. Вообще невероятно было, конечно. Вот. И очень странно меня родители поглядывали. Такие типа, что происходит? Так что, дамы и господа, да, фильм нашего детства. Вторая часть, конечно, полный отстой. Если быть точнее. Ну, такое иногда бывает, случается. Просто там и актеры разбежались и так далее. И снимал другой режиссер. Это, в общем, там все поменялось. Это очень интересно было. Фильм, кстати, 18+, на всякий случай. Ну, игра, конечно. У нас, кстати говоря, мы поздравляем всех победителей. Да, мы их что, обозначим?
2: Давай, кто это у нас был? Давай, по именам. Ну, смотрите, это, во-первых, Ильдар, это, раз, во-вторых, Алия, и, в-третьих, это Светлана. Сейчас я им шарики буду отправлять.
0: Ничего себе.
2: Да, идите, встречайте на улицу, ловите шарики с гелием.
0: Отлично. Ну, мы поздравляем вас всех, естественно. Добро пожаловать на вечеринку «Полный расколбас». Мы из 90. Ну, а мы что, немножечко сейчас переместимся у нас впереди, потому что с вами ожидается, ну, во-первых, игра «Утромания», поэтому прямо сейчас туда отправляемся. Господин вот Антон нам пишет, говорит, завтра что-то ожидается очень серьезно, потому что он посмотрел специализированно профессиональной где-то программе. Ничего себе, вот это самое, прогноз погоды, ага, где вообще, ага, где еще самый точный. И он говорит, что это просто очень сложная ситуация, понимаете? Он говорит, что там, конечно, не хочет мимо проходить завтрашний какой-то кошмар. Ну, как он у нас... Очень ярко. Но, судя по всему, завтра гроза просто будет мощнейшая. Вот, поэтому и понижение температуры. У нас всегда так, когда приходит циклон, сразу понижается температура. Ну, довольно серьезно. Поэтому будем наблюдать. Друзья мои, еще раз напомню, одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Мы вас любим, бережем и так далее. Пойдем встречать. Сегодня участник или участница у нас в «Утромане»?
2: Да, давай немного интриги оставим, чего ж, бля.
0: Да ты че?
2: Не будем рассказывать, какая у нас там участница.
0: Да ты че? Базару нет. Все, через пару минут вернемся уже и узнаем все это дело.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
3: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
3: BIM-радио. Первое в Казани.

0: Хайпим радио.
1: 2 балла, дороги почти свободны. Крупнейшие пробки в Дербышках, улица Мира от Парковой до Сибирского тракта. 10 минут, Гвардейская от Макаренко до Кутуя. 4 минуты, мосты и дамбы все абсолютно свободные. Наблюдаю я сейчас над городом навис и вижу одно ДТП и навис над городом. Если вы видите какую-то некую тень, это я. Проспект Победы, когда приближаете Баки-Урманчик, перекрестку, собственно, только проезжаете Оренбургский тракт снизу по мостику. Вот там сразу же в правом ряду ДТП 724 свеженько. Будьте, пожалуйста, внимательны, осторожны. В целом все, друзья мои, соблюдайте правила дорожного движения. Будет вам счастье. Через час придет Анас Ананасович и ух вам что расскажет. Ну а пока давайте поиграем.
0: Путевые заявки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» – ПСА Тарова Эльвира Гакирьевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие, ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. А я с огромным удовольствием представляю вам участницу «Утромани», с чем я нас всех и поздравляю. Так что милости просим в прямую трансляцию в ВК. Сейчас вы нам поднимете рейтинги. Ольга Хуснутдинова у нас сегодня в гостях. Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Добро пожаловать. Вы у нас не были, судя по вашим словам, уже 3 года.
2: Верно.
1: Это легендарно, конечно. Мы вас ждали. Вы где ходили-то? Что у вас за эти 3 года вообще? Что у вас происходило в жизни? Может быть, что-то новенькое, интересненькое, может быть, что-то?
2: Да, кардинально новое. Я сменила сферу деятельности и пошла в свою детскую мечту.
1: Да вы что?
2: Да, вы знаете, я в 2008 году окончила КАИ. Ни дня не работала по специальности с красным дипломом. Он так и лежит где-то.
1: Так.
2: Но с 10 лет я мечтала быть учителем в обычной школе. И в 38 лет я пошла для себя, получила второе высшее образование учителя русского языка и литературы. И в 39 лет пришла работать в школу, ровно 2 года назад.
1: Какая вы крутая вообще, хочется сказать. Уважаемые слушатели, все, можно уже писать, и комментарии можно писать. Андрей в прямой трансляции смотрит, наблюдает, зачитывает самые интересные из них. Добро пожаловать, в общем, пока у вас серьезные изменения происходили в жизни, чему мы несказанно рады, потому что вы счастливы от этих изменений, самое главное. Но у нас тоже тут есть кое-какие изменения, но в основном они касаются, конечно же, материальной части. Потому что вот сейчас мы 100 рублей не как раньше, а мы их вам в ручки передадим. У нас есть подпись, печать, они такие уже музейный формат, так сказать, сувенирный, прекрасный, вам на память. Это вам достанется 100 рублей при ответе на первый вопрос, эта сумма несгораемая. Соответственно, у нас есть 5 вопросов, они не только на 100, там и на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. После правильного ответа вы можете забрать заработанные деньги, пока я не задам вам следующий вопрос. Так что в этом плане уже вам правила известны. Еще раз напомню о прямой трансляции в ВК. Друзья, присоединяйтесь, там весело, задорно, давайте наблюдать все вместе за происходящим. Ну, а я буквально спрошу, кто за вас болеет?
2: Моя подруга Карина. Большой-большой привет тебе, Кариш. Буквально вчера с ней виделись. Вы знаете, живем в 3 километрах друг от друга, но видимся раз в полгода.
1: О, ну это вообще частое явление. Вот Карине тоже большой привет. Карин, присоединяйся к нам в прямой трансляции, поддерживайте Ольгу. Ну, а мы начинаем прямо сейчас. У нас первый вопрос на 100 рублей. Погнали.
0: Утромани.
1: Как называется площадка для бокса, где боксер вот сражается такой?
2: Это очень легко, потому что моя дочь боксер.
1: Ничего себе, круто как.
2: Серебряный призер России.
1: Вау.
2: Да, поэтому ей тоже привет, она спит, конечно. Ринг?
1: Это абсолютно верно, конечно.
0: Утромены утроманят.
1: Это интересно, если честно.
3: А площадка для полубокса называется «Голова».
1: Ну, кстати, это максимально точно, Андрей. Вам тоже 100 рублей. Можете из шкатулочки взять.
3: Спасибо.
1: Итак, следующий вопрос у нас на 500 рублей. Внимание. Вопрос такой, с легким подвохом, но я думаю, что он несложный. Сейчас разберемся. Какой орган в человеческом теле самый большой? Вот тут из интересного, что обычно мы забываем, что это у нас орган.
2: Но
1: хотя...
2: Как вариант, мозг.
1: Так. Хороший вариант.
3: Ну, посмотрели на Альберта и почему-то так...
1: Посмотрели на меня, увидели, что мозг не такой большой в целом. И подумали, что да, возможно, что-то другое.
3: Я бы тут через площадь как-то вот этого органа, наверное...
2: Площадь или объем?
3: Площадь, наверное, мне кажется.
1: Думаю, да. Думаю, да.
2: Легкие еще есть, конечно, орган.
1: Ну, легкие они на то и легкие. Потому что то, о чем идет...
2: Потому что легкие.
1: Да, то, о чем идет речь, он не только самый большой, еще и самый тяжелый орган человека, как оказалось.
2: Боже.
3: Мы просто не привыкли эту часть как бы называть органом.
1: Да-да, я вот поэтому сразу и сказал. Оно как бы, оно есть, мы к этому привыкли уже давным-давно.
2: Хорошо, давайте по органам пойдем. Сердце, желудок, печень.
1: Давайте я вот так скажу. У взрослых площадь равна 1,5 или 2 квадратным метрам.
2: Кишечник.
1: Орган. Это именно площадь. Вот. И вес 16-17% от общей массы.
3: Да ладно.
1: Самый тяжелый орган, серьезно вам говорю. Вот так вот.
2: Ого.
1: Кто-то за ним ухаживает, кто-то не ухаживает. Мы к нему очень привыкли. Мало того, каждый день мы видим этот орган.
3: Этот орган нас защищает от многих вещей, мне кажется.
1: Да.
2: Кожа?
1: Не знаю, вы нам скажите, а мы проверим.
2: Срочно звонок другу Ирине Николаевне, учителю биологии. Ну, кожа тогда получается, да, это же орган, он же, да, дышит, регенерирует.
1: Да, много всякого делает. Значит, оставляем кожу?
2: Да.
1: Оставили кожу, и это верный ответ, браво!
0: Утромены, утроманят.
1: Вот это да! Я, если честно, каждый раз поражаюсь. Этот вопрос, он периодически там раз в несколько лет встречается у нас в утромане, и каждый раз я поражаюсь, что да, действительно, у нас это орган, действительно орган, защитные свойства несет невероятные, регенерирует невероятно, на нем растут волосы, волосы нас тоже защищают. Ну, от наших предков это нам досталось, конечно.
3: А у меня тогда вопрос возникает, если змея кожу меняет, это считается, что она донор?
1: Да, кстати. Но я даже думаю, что после 5 раз она уже почетный донор, скорее всего, становится. Итак, это был вопрос у нас на 500 рублей. Сейчас будет вопрос на 1000. Давайте перейдем к нему внимание. Недавно в Америке на свет появилось 2 близнеца. Про каждого из которых можно сказать, что он старше другого. Как такое может быть? Ну, чисто на логику вопрос, на самом деле.
2: С логикой со школы беда.
1: Ну, вот, значит...
2: Они близнецы.
1: Еще раз, да. Они, 2 близнеца, ну, то есть их 2, и каждый из них, можно сказать, старше другого. Как вот как-то такое вот получилось? Что-то такое, явление какое-то произошло? Скажу вам, явление это не природное, если честно. Оно больше такое формальное, я бы даже сказал.
2: Они у одной мамы появились же.
1: Да, да-да-да, из одной конкретной женщины, если быть вкратце.
2: Чисто логически.
1: Ну вот, ну как так, вот, если так вот подумать, ну как так может быть? Если что, то есть появился один, появился второй. А ну, можно сказать,
2: может быть, один родился 31 декабря, там, в 0, там, 23:59, другой...
1: Но
2: 1 января, ну тогда, получается, все равно один младший. Да.
1: Но что-то, какой-то есть факт, что-то произошло. Ну как произошло, это и происходит периодически, я бы даже сказал. Вот, и так получилось, что вот, можно про каждого сказать, вот это старше этого, поэтому. Итак, у нас есть... На размышление еще 10 секунд. Это не я давлю. Просто, к сожалению, время эфира не резиновое. Говорю классическую фразу. Поэтому давайте я сейчас еще раз вам задам вопрос от начала до конца. Дам вам время подумать. И сразу в конце мне сразу же нужен ответ. Недавно в Америке на свет появилось 2 близнеца. Про каждого из которых можно сказать, что он старше другого. Как такое может быть? Так, ваш. Там пишут... Нам до этого писали. Подскажите, что это кожа? Приятная девушка же или летчик писал?
2: Спасибо.
1: Огромная благодарность таким людям, как эта девушка.
3: Спрашивают, сиамские это близнецы или нет?
1: Нет. А какая разница? Окей. Итак, мне нужен ответ. Поэтому, Ольга, прошу вас.
2: У меня нет варианта ответа,
1: Попробуйте просто ткнуть. Вдруг попадете.
3: Ты далеко сидишь?
1: Скажи что-нибудь на шару. Серьезно вам говорю.
2: Может быть, один родился естественным путем, другого кесарили, я не знаю.
1: Почему бы и нет, такой вариант мы можем принять, кстати. Давайте тогда примем этот вариант и давайте разбираться, что же там у них происходило и почему один старше другого и про двоих, можно так сказать. Итак, смотрите, значит, это явление, которое там произошло, оно у нас тоже когда-то было. А потом это убрали. Именно поэтому у нас 2 часа ночи, теперь рассвет. Хотя, казалось бы, хотелось бы, конечно, чуть-чуть попозже. Дело в том, что действительно один по факту старше, он первым появился на свет. Но в тот момент, когда рождался второй, именно в эту минуту, и так удачно это совпало, в этот момент переводили время на час назад. И именно поэтому тут просто чисто логически по времени он тоже оказался старше. Вот такой вот логический вопрос.
0: Утромены. Утроманят.
1: И буквально там за 10 секунд до того, как я правильный ответ написал, вот господин враг нам, собственно говоря, предположил и точно попал.
3: Так
1: вот.
3: Он же и есть этот второй ребенок.
1: Абсолютно. Будем вас ждать, спасибо. Итак, дорогая моя Ольга, мы с вами прекрасно поиграли. Вопросы вам сегодня очень интересные достались, как по мне. Мы достойно на них отвечали. И смотрите, мы дошли до 1000, мы дошли ровно до середины, так что есть куда расти. Мы вас ждем еще. 3 года ждать для этого не надо. Приходите там через месяц, 2, полгода, год, как вам удобно. Ну, чем раньше, тем лучше, мы всегда рады. Мы же вам передаем сувенирные 100 рублей с подписью, с печатью нашей, с Бим-радио. И прямо сейчас Андрей вам ее даже сам лично еще и подписал. Ого, вот это уже серьезно. Все зрители прямой трансляции. Андрей, что-нибудь приятное написали нам?
3: Что-то написали, я не вижу только отсюда.
1: Все, я вас понял, Андрей, хорошо. Ольга, давайте привет передавать пока.
2: Безусловно, передаю привет всему городу, нашему прекрасному городу, всем, кто слушает Бим-радио, ехала в такси, и также водитель слушал Бим-радио.
1: Привет вам, привет, ребята, спасибо большое за вашу работу.
2: Желаю всем продуктивного дня, легкой работы, и радуйтесь каждому этому дню, занимайтесь любимым делом и получайте удовольствие от каждого этого светлого солнечного дня.
1: И мы именно так и поступим. Ольга, спасибо вам огромное. Обязательно приходите еще. Дочку приводите. Так
2: обязательно.
1: Хочется.
2: У меня их 3. 2 пацана еще есть.
1: Да вы что? Да приводите.
2: Все придем.
1: Приводите всех. С удовольствием пообщаемся здесь в эфире. Будем вас ждать, как и всех наших слушателей. Друзья, приходите обязательно. Оставляйте заявку. Приходите, похихикаем, повеселимся. Поотвечаем на вопрос, еще и денежку заработаем. Мы вас всегда ждем.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В программу школьных уроков о главном могут добавить тему ЖКХ. В Министерстве энергетики считают, что школьникам важно объяснять, как грамотно пользоваться водой, теплом и электричеством. Казань признали одним из самых комфортных для животных городов России. Почти 6 из 10 объявлений об аренде жилья разрешают проживание с питомцами. Доля таких предложений составила 57%. Казань станет площадкой для первого в истории чемпионата мира по ремонту телефонов. 17 и 18 августа в городе встретятся порядка 100 мастеров из России, Китая, Бразилии, Индии, Пакистана и Индонезии. В программе «Скоростной ремонт материнской платы и замена стекла». Общий призовой фонд турнира превышает 1 миллион рублей. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на BeamRadio.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
8: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127739244741. 16+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: при приеме на работу.
1: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
2: В словах? Ну, я приготовила танец.
0: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шоу «Утро мэны».
9: А я думал, сова.
10: Вот вы говорите, да, Казань-Казань. Вот вы говорите, Андрей, Казань-Казань?
11: Конечно, каждый день только это и говорю. Казань-Казань, Казань-Казань, Казань-Казань, люблю-люблю.
10: Вот именно, вот. Поэтому мы тут с господином врагом переписываемся. Мне сейчас забавно, что человек подписался как враг. Понимаете, с ним, когда общаешься, очень интересная история абсолютно происходит. Против Телеграм в России открыли 20... Сейчас скажу вам сколько. Посчитаю, 27 исполнительных производств. Долги мессенджера по штрафам за нарушение законов России выросли до 38 миллионов рублей.
11: Mm-hmm.
10: И сейчас, это понятная история, просто, скорее всего, журналисты откопали, что производственные дела открыли, они везде открываются, вы вообще сильно удивитесь. Я, кстати, вам дам маленький совет, если вот ты когда-нибудь делал так, например, перед тем, как с кем-то сотрудничать, с компанией, с какой-то или с человеком, просто ИНН или просто фамилию, имя, отчество в определенной базе вводишь, они в открытом доступе абсолютно, можно посмотреть, что это за компания, какие у нее долги, какие производственные открытые дела, mm-hmm. суды идут, не суды идут, может быть, долговые какие-то обязательства есть. Очень удобно. Вы, кстати, так делаете. Это классно.
11: Я пару раз так делал, да.
10: Вот здесь, видимо, собственно, телеграммы открыли. Но в данный момент, правительство России в этом плане спокойно говорит, что мы готовы договориться с телеграммом. Все, у нас есть законы, просто их соблюдайте. Все, от вас ничего больше не требуется. Вот, потому что, у господина Дурова очень интересная позиция. Я сейчас объясню, почему я не совсем понимаю эту позицию, потому что он говорит, я сейчас немножко, наверное, политика будет, просто это же логически. Он говорит, окей, вот вы хотите, говорит господин Дуров, что телега останется закрытой, никто и никогда ничего не выяснит, шифрование, все дела, говорит он. А потом его во Франции сажают. И потом вдруг отпускают. А потом опять на допрос вызывают и опять отпускают. Представляете, как удобно. Я каждый раз это вообще веселюсь. Ну, ладно, друзья мои, надеюсь, если честно, очень хочется, чтобы все уже разблокировали вообще. Все договорились уже, все разблокировалось уже в конце-то концов. Потому что очень тяжело, когда люди не понимают, как работает интернет и что на этом завязано огромное количество людей. Даже наша с тобой работа, даже мы, находясь в соцсетях, обратите внимание, да, и то хотелось бы, конечно, чтобы попроще работало. Вот, но, тем не менее, несмотря на то, везде надо искать плюсы. Вот, например, у нас был Телеграм-канал, например, и остальные соцсети. А появился, пожалуйста, канал в Максе. Появилась бим-болталка на 700 человек и так далее. Это прекрасно, это живое общение, это замечательно. Добро пожаловать, обязательно подписывайтесь. Тем временем, значит, для студентов, которые все-таки решили стать семьей, такие тоже есть, студенческие семьи смогут получить отдельные комнаты в общежитиях с 1 сентября.
11: Ох ты.
10: То есть ты, например, молодой студент, да, или там должно быть, короче, меньше 35, или одинокие родители до 35. Ну и, собственно, они, пишут заявление, подтверждают статус семьи, и таким образом они получают отдельную комнату в общежитиях во время учебы.
11: Ну, это прикольно.
10: А
11: если они оба опаздывают сразу, их вахтер не пускает такая внизу? Все, время то там 10 или 11, скольки.
10: Извините, правила общежития, они... такие, незыблемые, понимаете?
11: Да, а они такие, вы что, не пустите семью? И все, и нету шансов, понимаешь, у актеров. Надо ясно уже пустить.
10: Надо тоже в атаку идти, понимаешь? Вы что, не пустите нашу семью? Вы что, хотите дать удар по демографии России? Вы что, алло? Должна быть полиция, я считаю, так, определенно. Смотри, подождите, вот есть политика у нас, не политика, почему про политику говорю. Есть полиция нравов. Всю жизнь мы слышим это. У нас тоже должна быть полиция демографии. Любой момент, который нарушает демографию России, должен сразу притесняться, понимаешь? Вот этот. Охранники забегают в заведение, в уборную, и говорят, а ну-ка выходите из кабинки. А приходит полиция, демография, говорит, уйдите, не мешайте. Люди демографию повышают. Зачем вам это надо? Или, сотрудники в магазине приходят в примерочную, говорят, вы что тут делаете? А ну-ка пошли вон отсюда. сразу появляется из соседней, причем соседний переодевался, раз так выглядывает. Я тоже полиция, демография, говорит, эй, вы что тут? А ну-ка со мной пройдемте-ка. Сейчас мы кое-какую разъяснительную беседу проведем. Ребят, не отвлекайтесь. Вот. Я считаю, так надо. Вообще надо помогать.
11: Мы ленту такую еще и красно-белую растягивают специально. Все, туда не заходить.
10: Не заходим туда несколько минут, друзья мои.
11: И вы не выходите, пока ребенок не появится.
10: И вообще везде надо помогать, понимаете? То есть, вот ты гуляешь по лесу, ну, вот ты семья, да, ты гуляешь по лесу. И раз ты увидел такое оборудование, оборудованную такую площадку для повышения демографии. Так и называется. Оборудование, площадка по повышению демографии. ОППД, ну, так сказать.
11: На опушке леса.
10: Да, все. И с красивым видом там все есть, понимаете. Ванна, там, двуспальная королевская такая, ортопедическая кровать. Все дела. Все, пожалуйста. Все условия. Вот какие условия еще должны быть. Почему мы все время об этом забываем?
11: Сеточку от комаров еще надо на летнее время.
10: Вот, обязательно. Без этого никуда, конечно. Или вот эти вот шторы. Помнишь, когда заходишь домой, и шторы обязательно вот эти вот. Никогда у тебя не было такого? Вот такие вот висюлечки какие всякие, они там щелкают, там звенят.
11: Они тоже от комаров, что ли?
10: Ну, они так плюс-минус. От всего подряд.
11: От самых жирных комаров.
10: Вот. Какие еще способы повышения демографии вы знаете, друзья? Обязательно будьте любезны, пишите. У нас есть Макс, у нас есть телега, читаемая оттуда и оттуда. Будет, конечно, приятно почитать. Ну, а мы, собственно, совсем скоро вернемся для того, чтобы вам рассказать еще много новых новостей, потому что в Госдуме сейчас предложили уже теперь на федеральном уровне закрепить услугу социальная няня. Что это такое и зачем и к чему, мы вам расскажем буквально через пару минут, а пока съездим на Deep House. Надеюсь, нам кто-то увезет.
12: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Вот же отличная тема для демографии. Пожалуйста, квартира посуточно для повышения демографии нужно сдавать бесплатно. Mm-hmm. При предъявлении, что у вас нет детей, что вы молодая семья, просто делаем. Вообще, надо выводить на новый уровень, я считаю. Вот молодая семья, у них должно быть удостоверение вообще, понимаете? То есть они приходят, куда бы угодно, приходят вот так, показывают удостоверение, говорят, мы молодая семья. Им говорят, все, пожалуйста, вот. В любой отель приезжает, они говорят, вот, пожалуйста.
2: Да, в кино приходят, там сразу им автоматически только последний ряд. Со скидкой.
1: Да, о, с чем-чем?
2: Со скидкой.
1: А, я думал, ты уже какие-то способы. Вы, так сказать, и так же и продвинуть демографию предлагаешь. Здорово, ребзя! Чтобы повысить демографию, нужно как можно чаще проводить международные соревнования на время проведения мероприятий, запретить продавать, ну, защитные все. Нет, это мы осуждаем. Это защищаться надо всегда от всякого разного интересного, так сказать.
2: Да, но молодой семье-то не особо это нужно уже.
1: Вот. Еще приписка. Обожаю. Вы знаете, у нас такая есть бытовая такая штучка у нас есть, которую, ну, мы даже не замечаем. Потому что, смотрите, человек пишет. Олимпиада 80, тому подтверждение. Сколько чунга-чанг родилось?
2: Один мультик только такой родился.
1: Я не могу вообще. О, чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Ну, я помню, что есть такой мультик забавный, и там, значит, по-моему, ну, там, желания исполнялись. И, значит, афроамериканец смотрел этот мультик, переводил его как бы на английский и с субтитрами смотрел. И там в какой-то момент говорит, а докажи, что ты волшебник. Он говорит, хочешь я тебя в негра превращать? И афроамериканец говорит, вот, что там происходит? Он такой, сейчас, подожди. И там мальчик превращается. Он сначала становится такой темно-фиолетовый, потом черный. И первое, что мальчик делает, превратившись в чернокожего, он делает, ого, смотрите, я негр. Тумба-юмба, тумба-юмба. Там у чувака так подгорело. Вы не представляете, конечно. Уф, ладно. Значит, я вам обещал новость. И новость у нас есть. Значит, по поводу также демографии. В общем, на законодательном уровне хотят сделать социальную няню молодым семьям на законодательном уровне. Такое предложение было в Госдуму. Значит, закинули такое предложение.
2: Ага.
1: 3 часа в день, я так понимаю. И приблизительно все это дело будет рассчитано на молодые семьи, на студентов. Ну, то есть для тех, у кого просто вот...
2: Ну кому надо необходима помощь как раз.
1: Поддерживать надо, да, и вот это вот все. Как вам такое, если бы у вас была такая возможность брать такую социальную... Еще раз, при условии того, что это профессиональная няня с образованием, даже там с курсами по первой помощи и так далее, и так далее. Вот, оставляли ли вы так? И вообще, вот давайте так. Те, у кого есть дети, +7 9 8 7 2 4 2 102 8. Вот если бы у вас была возможность нанимать няню, сделали бы вы это? Вот такой у меня вопрос. Потому что я сейчас объясню свою позицию. Я вот наслушался людей, которые невероятно богаты. И, то есть, они говорят, вот у нас есть няня, они говорят. Потому что мы, например, можем провести время вместе. У нас у двоих очень там плотная, например, работа. Няня с ребенком, особенно там на раннем этапе. То есть, они тоже много времени проводят, но няня там забирает на львиную долю. И даже до того доходит, что, например, на отдых, когда они летят, они оплачивают билеты няни. Они все дружно летят. Няня с ребенком, они на пляже. Потом, например, ребенка забирает няня на пляж идет. Вот как-то такие вот истории. Вот если бы такая возможность у вас была.
2: Мне кажется, здесь, знаешь, не только про возможность, еще и про необходимость, наверное, да? Во! То есть, опять же, если очень плотный график работы, тогда это уже необходимость иметь няню, да?
1: Ну, я бы, если честно, я бы и так проходил, а что прикольно?
2: Не, согласен, я плюсы есть в этом, да.
1: Особенно, когда еще... Понятное дело, что когда ребенок становится постарше, то с ним надо общаться, иначе кто с ним?
2: Ну да, после 23 уже не обязательно, наверное.
1: Ну, после 23 и не продают уже. А, друзья мои, у нас впереди, кстати, интереснейший разговор. Я вам хочу напомнить, что дальше мы будем обращаться, значит, общаться с представителями Уфанет, поговорим об интернете, поговорим о том, что сейчас происходит и как он будет развиваться. Сейчас 8:24, и буквально, друзья мои, через каких-то 3 минутки мы вернемся, еще и про погоду расскажем. А там, кстати, в погоде интересно, кое-что тут добавилось. А вы пишите пока про няню, +7 9 8 7 2 4 2 102 8, Макс Телега. Вообще, если была бы возможность, вот сейчас, может быть, ваши взрослые дети, вот тогда бы вы бы взяли себе няню, если бы у вас была такая возможность. И плюс и минус. Все? Нормально же? Скоро вернемся, друзья мои. Андрей, ты бы няню себе взял? Ну, что?
2: Я только такую, как у Пушкина.
1: О, нет, так это извините, конечно.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226 93 45. Крутовская 20.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Андрей, у нас впереди шикарнейший, серьезнейший разговор. Ну ладно, не такой уж он и серьезный, просто он скорее больше познавательный. Про погоду давайте расскажем быстренько.
2: Нет, то есть серьезно о погоде надо рассказать, что ли?
1: Ну...
2: Плюс 24 в Казани, ясно, дождик будет ночью около часа ночи, если быть точнее. Но это получается уже завтра. Сегодня максимальная температура воздуха днем плюс 29, осадков не ожидается. Ночью будет плюс 18, а завтрашнего дня похолодает немножечко. Плюс 22 обещают нам завтра, также обещают и дождик. В пятницу примерно такая же картина, плюс 22, и тоже есть вероятность осадков.
1: Ну, легендарная, я считаю. Ну, давайте тогда перейдем к разговору, как мы и обещали. Сейчас мы вам все расскажем про интернет, технологии и про новые веяния в этом всем.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Итак, друзья, сегодня у нас в гостях представитель оператора связи и умных решений для дома и бизнеса Уфанет, а именно у нас сегодня в гостях руководитель отдела согласования Поволжского филиала АО Уфанет Альберт Валиулин. Альберт, доброе утро вам.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать, как говорится. Ну и Александра Крайнева, руководитель проектов службы развития коммерческих продуктов Поволжского филиала АО Уфанет. Александр, вам тоже доброе утро.
4: Всем привет.
1: Добро пожаловать, вы уже у нас гости. Частые люди нам пишут, кстати, друзья, если будет вопрос, пишите обязательно. Номер знаете, телега, Макс, все в доступе. Давайте немножко напомним о компании Уфанет. Я знаю, что вы есть не только в Башкирии, и в Татарстане. Расскажите, пожалуйста, в каких регионах присутствует компания на сегодняшний день?
4: Ну, вообще наша компания действительно постоянно расширяется. Сейчас мы есть в 7 регионах России.
1: О-о-о.
4: Самые ближайшие наши соседи и родина нашей компании – это Республика Башкортостан, конечно же. Как все мы понимаем, из названия, да, откуда мы пришли. Вообще, наша компания в этом году.
1: В гостях представители оператора связи и умных решений для дома и бизнеса Уфанет. А именно у нас сегодня в гостях руководитель отдела согласования Поволжского филиала АО Уфанет Альберт Валиулин. Альберт, доброе утро вам.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать, как говорится. Ну и Александра Крайнева, руководитель проектов службы развития коммерческих продуктов Поволжского филиала АО Уфанет. Александр, вам тоже доброе утро.
4: Всем привет.
1: Доброе утро. Добро пожаловать, вы уже у нас гости. Частые люди нам пишут, кстати, друзья, если будет вопрос, пишите обязательно. Номер знаете, телега, Макс, все в доступе. Давайте немножко напомним о компании Уфанет. Я знаю, что вы есть не только в Башкирии, и в Татарстане. Расскажите, пожалуйста, в каких регионах присутствует компания на сегодняшний день?
4: Ну, вообще наша компания действительно постоянно расширяется. Сейчас мы есть в 7 регионах России.
1: О-о-о.
4: Самые ближайшие наши соседи и родина нашей компании – это Республика Башкортостан, конечно же, как все мы понимаем из названия, да, откуда мы пришли. Вообще, наша компания в этом году исполняется 30 годиков, такая

0: В каких регионах присутствует компания на сегодняшний день?
1: Ну, вообще наша компания действительно постоянно расширяется. Сейчас мы есть в 7 регионах России. О-о-о. Самые ближайшие наши соседи и родина нашей компании – это Республика Башкортостан, конечно же, как все мы понимаем из названия, да, откуда мы пришли. Вообще нашей компании в этом году исполняется 30 годиков, такая круглая дата. Уже довольно солидная. Сейчас за нашими плечами больше 800 городов, поселков, деревень, СНТ, в общем, всякого рода населенных пунктов, и эта цифра вообще растет каждый месяц, мы ее пересчитываем и сами себе удивляемся, куда еще больше, куда еще дальше. Вот такая вот география. 4000 сотрудников уже перевалила циферка в нашей компании.
0: О, у вас как много оказывается.
1: Нас, да, действительно очень много, мы очень яркие, поэтому постоянно расширяемся, можно так сказать. Если Уфанет еще нет в вашем поселке и в вашем городе, то для меня это странно, возможно, это профдеформация.
0: Но нам, поверьте, нам сейчас напишут, мы всю информацию вам с удовольствием передадим для того, чтобы... Потому что я тоже... Родители живут в частном секторе, и вот Уфанет — это первый и единственный оператор, который наконец-то нормальный интернет смог нам предоставить. За это вам отдельное спасибо. Нас еще недавно асфальт закатали. Вообще замечательно.
1: Всегда просто, пожалуйста.
0: Просто похвастался, извините.
1: Асфальт — это не мы, если что. Это какая-то другая компания была.
0: Ну, вы понимаете, вот мы асфальту не так радовались, как интернету, если честно. То, поэтому вам за это большое спасибо. Ну, а продолжение, значит, в регионах вашего присутствия Уфанет развивает, я знаю, не только тоже интернет, то есть в некоторых городах вы видите проект «Безопасный город», в том числе теперь и в частном секторе Республики Татарстан, поэтому, соответственно, вопрос, что это такое, что это из себя представляет?
2: Ну, «Безопасный город», «Безопасный регион», его на самом деле как называют, это проект, который относительно недавно у нас появился. Мы сделали упор именно на безопасность, да, на современные технологии, которые хотели бы реализовать не только в черте города, но и за границами, так скажем, да, в каких-то частных секторах. Вот, и, например, в этом году, да, мы построили частный сектор, ну, новые какие-то территории, и там уже со своей стороны реализованы такие услуги, как видеонаблюдение, частный домофон, то есть каждый житель может поставить себе домофон не только в квартирном доме, да, пользоваться какими-то плюшками, но при этом еще и конкретно в своем доме. Шлагбаум. Аналогично так же, как в квартирном доме, можно сделать и на территории частного сектора. Те же самые СНТ, как мы прекрасно понимаем, знаем, да, они очень часто огораживают свою территорию, чтобы никто лишний не мог заезжать, и могут пользоваться чисто жители, которые там проживают.
0: Таким образом, СНТ потихоньку превращается в закрытый клуб такой.
2: Все верно. Да.
0: Все это благодаря вам. А у меня, соответственно, вопрос. Ну и есть у нас есть там видеонаблюдение. То есть я так, ну как вот в многоквартирных домах реализовано, можно будет просто, например, зайти, посмотреть, что происходит, и какой-то там массив данных хранится, чтобы, например, отмотать там на 6 часов назад, предположим, посмотреть. Такая функция же, наверное, доступна.
2: Тут, да, я давайте уточню. А на самом деле сейчас реализовано онлайн-просмотр, его может посмотреть абсолютно любой житель, это не обязательно клиент нашей компании, то есть, да, есть два способа. Первый — это с сайта нашего Maps Уфанет, и второй — это с нашего приложения, где можно авторизоваться по номеру телефона, соответственно, зайти и также посмотреть в режиме онлайн камеры. На самом деле камеры смонтированы на точках таких больше общедоступных, где жителям бы было важно там отметить, да, там ребенок идет в школу, посмотреть, дошел он до школы, да, какие-то перекрестки очень важные, да, в каких-то поселках. И в случае необходимости, да, там есть, конечно же, возможность получить запись, но это, соответственно, уже там отдельные процедуры происходят.
0: Сколько, оказывается, вот, кстати, в таких вот решениях иногда вот забавно, особенно вот старшее поколение не совсем понимает, ну, для чего, потому что, ну, у них как-то, ну, все по старинке, а тут действительно это уже очень удобно, и можно зайти. Ну, и элементарно даже, то есть если мы видим, что есть ваше оборудование, то человек уже понимает, что вот есть способы, можно зайти и посмотреть. Просто элементарно, даже для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ну, как мы знаем, если вы сейчас активничаете в частном секторе вокруг Казани, и там уже несколько десятков поселков вы начали подключать, и, соответственно, те же самые камеры начали появляться. Я знаю, что вы еще и голосование запускали по камерам среди жителей.
2: Да.
0: Вот, да, расскажите, пожалуйста, подробнее вот об этом голосовании. Что там, как люди реагируют?
2: Да, на самом деле, мы определили, наверное, сами основные точки, да, где мы видели эти камеры, исходя из нашего опыта в других регионах. Но понимаем, что только житель, по сути, того или иного поселка знает, где бы ему хотелось еще поставить камеру, чтобы отслеживать какие-то там свои, ну, так скажем, какую-то безопасность себе обеспечивать, да, на той или иной территории, локации. И мы поэтому запустили это голосование. То есть оно действительно есть. Любой житель может зайти на сайт, оставить заявку, то есть там указать, на какой территории, какой

0: поселок, на каком месте, даже вплоть до координат, если ему это надо указать, и мы эту заявку, соответственно, с своей стороны рассмотрим и реализуем.
1: Как все просто и легко в современном мире. Это прекрасно, конечно. Ну, есть еще и вопрос у меня по поводу проекта «Безопасный поселок». Что он дает вообще жителям, на кого он рассчитан? Ну и, наверное, у вас уже есть опыт других территорий. То есть какие вообще результаты?
2: Вообще, действительно, есть опыт разных территорий и городов. Здесь это безопасный город. В рамках нашего проекта был город Уфа первый. Потом у нас появился город Нефтекамск, это город Башкирии, где также мы поставили общественные камеры и наши умные услуги, про которые Альберт уже рассказал. И конкретно в городе Нефтекамске есть результат, который подтвержден даже со стороны администрации города. То есть нам здесь подсчет делали наши коллеги. И мы посчитали вообще, насколько увеличилась раскрываемость преступлений в городе после того, как появились общественные камеры.
1: А это уже серьезно.
2: Примерно в 4 раза увеличилась раскрываемость. То есть, по сути, это говорит о том, что люди понимают, что есть какие-то способы, да, зафиксировать какое-то противоправное поведение. И те, кто хотел что-то сделать, они сразу уже и понимают, что не стоит бы, наверное, это делать под нашими камерами. Ну и, конечно же, безопасные поселки есть не только сейчас в рамках нашего проекта на территории Республики Татарстан. Есть они и в Башкирии. У нас их там целых 4. Которые мы тоже оборудовали камерами, тоже у нас голосовали жители, выбирали места, которые им интересны. Поэтому, наверное, такая тенденция у нас вообще сохранится. Ну, мы понимаем, что есть потребность у людей, почему бы эту потребность не закрыть. Ну и пока слышала вас, мой, наверное, личный топ способов использования камер, помимо безопасности, первое – это очередь. Сами понимаете, куда? Где у нас сейчас вся очередь? Это бензин. Открыли камеру, если там рядом есть заправка, посмотрели, какой вы будете в очереди по счету, может быть, даже не поехали. Второй топ – это погода, особенно если где-то это в другом районе города, отдаленном, да, можно открыть любую камеру, посмотреть, там дождь идет, не идет. Третье – это, в принципе, пробки, потому что во многих поселках, где мы камеры ставили, они есть вообще даже рядом с ЖД-переездами, с какими-то перекрестками, и тоже довольно такой частый способ, как люди используют, открывают камеру, смотрят, что по пробкам, онлайне, что на ЖД-переезде. Угу. Вот, в дальнейшем, возможно, мы какие-то еще и функции, может быть, даже видеоаналитики будем туда добавлять, чтобы это было как-то автоматизировано.
3: То есть, наверняка кто-нибудь еще просто как вместо телека смотрит.
2: Может быть. А у нас были такие примеры, что вот недавно мы зашли в кафешку, а там камера просто выведена на телевизор. Мы такие, кто для чего это смотрит? Но есть, оказывается, люди, которые смотрят, кому интересно.
1: Да, почему бы и нет. А жителю сейчас что нужно сделать? Вот, если он знает, что в его поселке есть камера Уфанет, и он хочет получить к ней доступ. Вот мы рассказывали, по-моему, да, это единственный способ. Через сайт и
0: приложение.
1: Да, и через приложение. Достаточно скачать или зайти, и просто мы можем посмотреть. Я правильно понимаю? Да. Регистрироваться при этом есть необходимость?
0: Там регистрация идет по номеру телефона, поэтому...
1: Ну, она быстрая, да, вот за секунду делается и так далее. Ну, все, тогда вообще супер. Ну, вот, а что по поводу услуг безопасности для дома? Потому что вот мы говорим об общих вещах. Вот можно ли поставить там во дворе, например, камеру, да, или какие-то умные услуги у Фанет в поселках для личных каких-то вот участков, для личных, для хозяев, например?
0: Да, конечно. У нас предусмотрена также установка тех же самых видеонаблюдений, если сам клиент, житель, да, поселка хочет его поставить именно на своей территории. Есть такая услуга, проблем с этим нет. Куда хочет, как говорится, туда себе и, ну, разместит, поставит и активно, на самом деле, пользуется этой услугой на жителя. Проблем здесь еще
2: нет. Я бы добавила даже, дополнила себя, что пользуются не только жители, пользуются и юрлица, потому что, как правило, у бизнеса тоже есть большая потребность, наверное, даже иногда больше, чем у частного дома. И разные есть типы камер, то есть и с зумом, например, если вам нужно приблизить, и купольная камера там антивандальная. То есть и для юрлиц эта услуга также у нас набирает большую популярность.
0: Ну, на самом деле, жителям, почему они это выбирают? Удобно, когда у них обслуживание камеры занимается один человек, там, и им не приходится ломать голову, да, что с ней делать, если что-то выходит из строя. То есть они всегда знают, что там, неважно, это интернет, это камера видеонаблюдения, шлагбаум или еще что-то, это, по сути, один человек, который для них закрывает все вопросы.
1: Да, это, кстати, это невероятно удобно, потому что обычно это вообще серьезно, вот это вот все найти, что-то сделать, или, не дай бог, самому этим заниматься. Повесил камеру, птица перебила провод, пошел искать километраж проводов от осматривать и так далее. Слушайте, ну здорово, на самом деле, рад, что мы развиваемся. У нас огромное количество сообщений, как и всегда, их там больше 10, я бы даже сказал, даже больше 15, наверное. Вот, потому что уже пишут вам, пожалуйста, Уфанет красавцы, все куйки работают идеально. Вплоть до камер, смотрю камеры прямо с телевизора. Представляю? Ну это кайф же, кайф же. Поэтому вопрос к вам. Какие дальше планы у вас есть, особенно в частном секторе Татарстана? Что Уфанет нам приготовило из интересного?
0: На самом деле, планы самые простые. Развиваться дальше, расти дальше. Мы в ближайшем будущем будем также обеспечивать услугами, основными услугами, да, связи, поселки, частные сектора, особенно там, где есть прям большая проблема со связью. Вот, мы для себя это наметили, будем идти по этому плану. Ну и, соответственно, реализовывать те же самые умные услуги, наш безопасный регион, так скажем, наш проект, воплощать дальше в других территориях, масштабироваться.
1: Замечательно вообще. Ну, мы вам пожелаем только удачи, только развития, потому что то, что вы делаете, это, конечно, невероятно. Еще когда-то, вот буквально, на самом деле, не знаю, вот лет даже 10, наверное, назад, и даже я бы предположить не мог, что частный сектор по интернету будет так развиваться, потому что это вечная боль была частного сектора. Все, кто живет, условно, в черте города, у них вам и интернет, у них уже и оптоволокно, и мы сидим там с 600 килобит в секунду интернетом и пытаемся в частном секторе выживать.
2: Сидите на березе, да, с телефоном поднятым наверх.
1: Да, понимаете. А если он и проводной, то там все равно скорость очень низкая, потому что, я серьезно вам говорю, один раз, еще до появления Уфанета на моей родной улице, у нас серьезно была заявка на то, что интернет не работает. Там буквально оператор сказал, там крысы перегрызли сейчас, и мы сейчас будем восстанавливать. Такой, боже мой, что там происходит у вас. Поэтому, конечно, очень радостно, когда сейчас в частном секторе вообще все это семимильными шагами развивается, и технологии есть, и так далее. Но у нас есть огромное количество сообщений, мы все действительно передадим, потому что тут спрашивают уже, когда уже очень ждем. Вот люди
2: это
1: пишут,
2: наш
1: серьезно.
2: Любимый вопрос, передавайте
1: да,
2: обязательно.
1: Обязательно, да, все, у вас тут... в общем, мы вам все покажем обязательно. Вот. Пусть в Куяки 30-й квартал проведут по-братски, даже вот такие, видите, к вам даже отношение такое очень дружелюбное, и это сразу чувствуется. Ну, а я всем остальным нашим слушателям еще раз напомню информацию на правах рекламы. Если вы живете в поселке, где Уфанет появился с интернетом, предложите место установки общедоступных камер безопасного поселка, об этом мы сегодня говорили, сайт video.ufanet.ru/cams. Прям туда можете зайти и предложить действительно место. И тогда камера действительно может появиться, и Уфанет рассмотрит эту заявку. Мы также об этом сегодня говорили. Также, чтобы узнать о возможности подключения вашего дома к интернету, просто позвоните по номеру 09388. Еще раз напомню. 09388. Звонок бесплатный с МТС, Билайн, Мегафон, Йота, Т2 и Т-Мобайл 12+. Но я же вас хочу, во-первых, сказать вам большое спасибо, вот пожелать вам всяческих удач невероятных. Напомню, у нас в гостях были сегодня руководитель отдела согласований Поволжского филиала АО «Уфанет» Альберт Валиулин и руководитель проектов службы развития коммерческих продуктов Поволжского филиала «Уфанет» Александра Кранева. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам, всем хорошего дня.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам того же, и до новых встреч. Пока-пока.
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: Чай тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
3: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: Фрески, твое греческое настроение.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. Здравствуйте, Анаша Нанасович, студия БИМ-радио. И Андрей Дмитриев со мной. Андрей, здравствуйте.
2: Доброе утро, Анаша Нанасович. Ждали вас.
1: Ждали, и чувствуется. 2 балла подготовились, дороги почти свободны. Дербишляр, Бичдаши, Дербышский. Улица Мира от Парковой до Сибирского тракта, там 9 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина 7 минут. Проспект Победы от Зорги до Фущика 6 минут. Мосты и дамбы свободны. И дорожно-транспортные происшествия у нас отсутствуют. Значит, дорожные работы есть у нас, поэтому немножко, конечно, от Мира, вот немножко до Нагорного постоять придется, Дербышки. Немножечко на Мамадышском тракте, там примерно до... Ну, до мосточка вот сразу, как на въезде после ЖК «Весна», вот проезжаете, сразу вот это начинается, конечно. Вот такие вот нынче у нас пироги, дорогие друзья. Всем пожелаю удачи. Давайте там это, ПДД соблюдайте-ка, ладно? А то же распоясываться не надо. Спокойно соберитесь. Несмотря на то, что у нас, так сказать, летняя погода, шашковать не надо лишний раз. Зачем? Вообще, не понимаю, вот... Давайте немножечко, да, порассуждаем. Вот вы, например, решили ехать быстро. Да, вот вы едете, значит, между рядами там, отсюда виляете, сюда виляете, крутите мотор, двигаете и так далее. Но вы чем этим добиваетесь? Вы быстрее приезжаете в условиях города? Нет. Вы тратите ресурс машины? У вас в опасности находитесь постоянно. Нервная система у вас тоже на пределе контролировать пытается.
2: А еще и остальных вокруг вместе.
1: Расход, это главное, конечно. Расход бензина, расход, значит, тормозная система, расход. А если еще, Аллах сокласен, не дай бог, значит, въедете куда-то и сами еще виноваты будете. Это все оплачивать надо? Сейчас запчасти вам ниоткуда не привезут оригинал. Китай будут ставить. Это надо вам? Вот подумайте сами. Зачем надо нарушать ПДД? Как будто бы не зачем. Хотите жить без штрафов, чтобы ни одного рубля никому не отдавать, откройте книжку ПДД, изучите еще разок, и все у вас будет хорошо. Все, ладно, на этом моя просветительская лекция об важности правил дорожного движения завершена. Я вернусь через час. Соблюдать не будете? Я вас всех найду, каждого из вас, каждого нарушителя, и потом увидите, что случится.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Ой, значит, я напоминаю о том, что до разговора с Уфанет у нас поднимался вопрос про нянь.
2: Ага.
3: Вот, и тут несколько сообщений есть, которые хочется прочитать, потому что нас тут спрашивали, для повышения демографии для 18-летнего мальчика можно? Но 18-летний мальчик уже сам себе может няню оплатить, если ему это надо, конечно. Значит, пишет нам наша слушательница, говорит, привет, ребят. Вообще, говорит, няню, конечно, хочется, но доверия нет. Если честно, был случай не очень приятный. Теперь только к друзьям и родным подкидываем, говорят так. Ну, хочется напомнить о том, что не все не надо под общее подводить. Есть действительно достойные няни. Обычно это по рекомендациям и так далее, и так далее. Такие есть. Есть даже агентство по подбору няни, оказывается.
2: Да, конечно.
3: Вот. Но это все очень, конечно, возможно, не так и дешево, как может показаться, но тем не менее. Ну, еще вот это вот приглядывать за детьми, это, конечно, такая, это же тоже целая работа.
2: Ну, однозначно.
3: Не тоже. Господин враг пишет, подкидывает кукушка, говоришь. Но нет, в отличие от кукушки, она забирает через пару часов. А кукушки же все навсегда вот так выращиваешь кукушку, думаешь, какой интересный у меня сын получился. А потом он улетает, говорит, я ж кукушка, а ты человек, ты что, дурак, и улетает. Mm-hmm. Обидно, елки-палки.
2: Очень.
3: Вот, поэтому имейте в виду, конечно. Перекресток Куту и Седова. Адель Куту и Седова. ДТП.
2: Оу.
3: Да, есть такое, конечно. Поэтому берегите себя. Так что вопрос с нянями, я так думаю, решен. Но я бы так скажу, если вот брать из общедоступного... ну, имеется в виду, если бы няня была бы, такая вот, знаешь, хорошая, с образованием, с отзывами, такая около идеальная няня.
2: Ответственная.
3: Да, то, конечно...
2: Красивая. Ладно, это не так важно.
3: Конечно, это вообще не важно, если честно. Конечно, конечно, подходит, конечно, подходит. Но за всем, как говорится, глаз да глаз и так далее. Ну, а в дальнейшем, значит, давайте посмотрим. У нас есть еще новости, которые, конечно, хотелось бы обсудить. И сейчас, конечно, во-первых, у нас пройдет, на всякий случай, напомню, у нас пройдет масштабное авиашоу уже 1 августа у Чаши.
2: Mm-hmm.
3: Если что, просто знайте это. Вдруг вы подумаете, что это самолет летает. Это на самом деле авиашоу целое будет.
2: Но это же такое же традиционное прямо авиашоу. Оно у нас не в первый раз проходит.
3: Да, это верно. Но, соответственно, есть и перекрытие. С 10 до 22.00 движение на улицах Сибгат-Хаким и Бондаренко будет перекрыто. Запретят движение электросамокат, велосипедов и других СИМ. Вот, там перекрытие причем будет такое, ну... Ну, хотя, нет, это стандартное перекрытие, в общем, как обычно.
2: Возле чаши там.
3: Да, я уже чувствую, пора, так сказать, возможно, вообще пешеходный делать эту зону. И так постоянно перекрывают ее. Может быть, там какой-нибудь мосточек построим сверху. Не знаю.
2: Или тоннель, наоборот.
3: Да, о, тоннель прикольный, кстати. Но там, наверное, возле реки вряд ли получится. Это проблема всех, кто живет вдоль воды, так сказать. Почему бы нет? В общем, ребятоньки, если что, вот имейте в виду перекрытие и самолеты над нашими головами. Конечно, это невероятно красиво, это невероятно здорово. Это, конечно, оно. Вот. Далее. Что из интересного вообще происходит? Если так вот посмотреть, то в целом как будто бы и все в порядке, все как всегда. Нам тут пишут, что на бульваре Ярдам у озера Насирова преобразилась территория. Ой-ой-ой, кстати говоря, вот вам новая точка притяжения. Если вы ни разу не были на улице Серова в новых вот этих парках,
2: там их в несколько очередей открывали, да, по-моему?
3: Да, да, да. Слушай, там, конечно, красота невероятная. Надо будет еще раз доехать. Я один раз туда приехал посмотреть сразу после эфира и наткнулся, как Ильсур Раевич как раз его презентовал. Там прям такая толпа ходила. Ильсур Раевич так открыто, спокойно все это показывал, рассказывал. Невероятно интересно было. Я тоже там немножечко прибился, послушал. Это, конечно, замечательно. Вот. А у нас совсем скоро, да, мы сейчас перейдем в следующий час, и я вам расскажу о том, как вы... Ты слышал, что у нас 62 миллиона там, значит...
2: Где у нас 62 миллиона?
3: 62 миллиона женщина украла. Она была, значит...
2: А где она их хранит?
3: Распорядителем денег.
2: А.
3: Уже, я думаю, все было понятно там. В общем, 62 миллиона было украдено. А вот куда она их вкладывала и что покупала на эти 62 миллиона? Может, слышали эту новость? Сейчас об этом мы подробно расскажем. Эх, как говорится, женщина не получилось, не подфартила. Да? Вот так вот, я думаю, она ответит. Ладно, скоро вернемся, друзья. Хорошую музыку пока послушаем.
4: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: It's beautiful, the things that I've got.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минобрнауки обозначило финальную дату подачи согласий на зачисление в вузы. Документы для поступления на программы бакалавриата и специалитета нужно подать до 12 часов 5 августа. Абитуриентам важно не упустить этот срок, он завершает ключевой этап приемной кампании. В Татарстане утвердили комплекс мер против травли в школах. В рамках плана специалисты будут мониторить соцсети и мессенджеры на признаки кибербуллинга. Кроме того, в регионе увеличат штат профильных специалистов, активнее задействуют школьные службы примирения и расширят программу профилактических мероприятий. Сегодня отмечается Международный день тигра. Праздник появился в 2010 году. Его учредили на тигрином саммите в Санкт-Петербурге, где согласовали программу по спасению хищников. Тогда в дикой природе оставалось всего 3200 тигров, а к 2022 году их число выросло до более чем 4700. Сейчас все тигры включены в Красную книгу, охота на них под запретом. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Итак, в новом часе добро пожаловать. 9 часов 2 минуты, ребятоньки. Ну вот у нас тут фотографии Димка присылает. Говорит, последние денечки лета, говорит, ловим. Все, скидывается. Подождите-ка, это что, не Камское море? А вы где? Дим, подождите, а вы где? Это что, пальмы? Дима, что происходит? Извините, просто я немножко, ну... Завидую сейчас. Сейчас, подождите, перезавидую, и уже и можно будет нам с вами, конечно же, разговаривать.
4: Да что там, ни одной березки нет даже на фотке.
3: Согласен. Но, видимо, это и не матушка-земля, да? Ни белой березки, ничего. Да, 62 миллиона рублей кассирша похитила в Татарстане. Главный распорядитель была касса отделения почты в Елабуге.
4: Угу.
3: Вот, и, соответственно... Куда вот столько денег подевались, решили, конечно. Вот. Из интересного. Хищения эти выявили только после тушения возгорания в отделении почты. Дело в том, что там мешки для хранения денег не сгорели до конца, как, видимо, она планировала.
4: Uh-huh.
3: И в итоге они оказались забиты бумагой. Соответственно, полицейские выяснили, что подозреваемая подожгла таблетку для отпугивания комаров, чтобы вот этот поджог за случайность выдать.
4: Uh-huh.
3: Вот. Ну и, соответственно, следователи считают, что она попыталась инсценировать пожар, чтобы скрыть недосдачу. После того, как центральный офис изменил условия хранения налички в отделениях с 200 миллионов до 15. 200 миллионов хранилось в отделениях раньше.
4: Ого.
3: 50-летняя женщина, во-первых, успела купить однокомнатную квартиру, после чего поменяла ее на двушку и недавно построила дом.
4: Там тактика была постепенный рост.
3: Просто удивительно, как люди живут. Просто удивительно, понимаете? И мало того, она еще и 11 миллионов успела вложить в финансовую пирамиду. Вкладывал с умом. Успел вложить. 11 миллионов чьих-то денег.
4: Мне кажется, с умом в это дело не вкладывают, конечно.
3: Это гениально. Это гениально, Андрей. Гениальнее уже мы не придумаем, я думаю. Ой, ну я не знаю даже что. Вот если бы у тебя было 62 миллиона, Андрей, что бы ты с ними сделал?
4: О, я бы, наверное, это тоже инсценировал, что похитил их сам у себя.
3: Первым делом, что надо делать, инсценировать собственную смерть. И валить просто куда-нибудь.
4: Ну, нет, с другой стороны, 62 миллиона. Ну, что это? Ну, крутая тачка, крутое жилье.
3: Двушка у нас соседнем, скорее всего.
4: Вот.
3: Шикарно здесь.
4: Понимаешь, а где-то это еще и не хватит на квартиру даже.
3: О, это правда. Друзья мои, что вы купили на 62 миллиона, если бы они у вас были? Честно заработанные, естественно, пишите обязательно. Мы сейчас прервемся, у нас там реклама.
0: Реклама на Бим-радио. Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
9: Так, добро пожаловать. Значит, мы с вами в следующем. 9.1.1 время.
10: 9.1.1?
9: Да, срочно, срочно. 9.1.1.
10: Как Порш или как служба спасения заграничная?
9: Как Порш. Это что-то на богатом, Андрей, если честно.
10: Так 62 миллиона можно себе позволить, что нет? Наверное же. Да?
9: Так, давайте-ка посмотрим вообще. Значит, по поводу денег нам что пишут слушатели как раз по поводу 62 миллионов и легендарной женщины из Елабуги уже теперь. Напомнила ситуацию с инкассатором, который ограбил свою же служебную машину и закопал часть денег в марийских лесах. Вышел ли он или нет? Я думаю, что если вышел за ним, такой вообще будет. Такая будет слежка,
10: у
9: конечно.
10: Него крюк, может быть, есть где-нибудь вместо одной руки. Там, я не знаю, он пират, поэтому такой, как клад взял, закопал это все.
9: Да, конечно.
10: А карту где-нибудь в бутылке спрятал.
9: Вообще, ну и все. И потом Джигарханян их озвучил, да, потому что это же мы про пиратов сейчас обсуждаем.
10: Да-да-да.
9: И даже живые... Как там было? И даже живые будут завидовать мертвым. Почему мне никто на озвучку не зовет? Кино, я не понимаю. Вы... Что, с ума сошли там? 2 миллиона себе, а остальное нуждающимся и больным онкологии.
10: Пишет. Благородно.
9: Да, примерно. Далее, значит, нам пишут спасибо за песню. Устал, говорит, танцевать. Денис, давайте, не уставайте. У вас еще впереди целый день.
10: Еще весь день танцевать.
9: Да, поэтому хорошо. А тут же внизу же, говорит, это просто, говорит, ужас, кошмар какой-то звучал, когда бы то ни было. Говорит, извините, говорит, конечно. Это, говорит, про песню про зажечь огни. Вот, видишь, два противоположных мнения. За что я наших слушателей люблю? Потому что они сразу рассматривают полностью. Туда-сюда, 50.
10: Ну, и честность тоже ценим. А вообще 62 миллиона, там в первую очередь надо налоги заплатить.
9: Ну, а вот если с налогами тебе уже 62 тебе дали, типа?
10: И без уже, то есть налоги оплачены, и 62 миллиона.
9: Да-да-да. Я бы, короче, ну тебе давайте сначала ваш план, Андрей, пожалуйста.
10: Давай, я бы, в общем, на все эти деньги запустил рекламу о том, что я снимаю не порчу, а Порше снимаю.
9: Угу.
10: Да, вот просто, если у вас есть лишний Порш, я его сниму с вас, на себя оформлю.
9: А, вот какой прикол.
10: Да, да, да.
9: Все, понял.
10: Такой дурацкая бизнес-идея.
9: 62 миллиона, да, значит, ну я бы 100% себе бы купил дом.
10: Угу.
9: Купил бы, скорее всего, автомобиль большой, угу, полноприводный на зиму.
10: Угу. Угу.
9: Вот, помог бы родителям, естественно. Давай, оставшиеся
10: вот,
9: деньги.
10: Вот у тебя еще 50 миллионов осталось.
9: Да, оставшиеся деньги. Нет, Андрей, боишься, что нет.
10: А дорогой дом, тогда говори, дорогая машина.
9: Не-не-не, там просто...
10: сильно родителям помог.
9: Там просто теперь... Ну смотри, вот продается у нас на Мадлене участок. Сотка миллион.
10: Сотка миллион.
9: Это только земля. Это без дома практически. Ну там дом надо переделать.
10: 62 сотки.
9: Вот.
10: На Мадлене.
9: Вот это да. Да, просто нет только, но тем не менее. Вот, еще дом построить где-то 7 миллионов. Ну, вот и считаю, что примерно 10 миллионов, ну, в среднем, знаешь, стоит земля, плюс 7, уже 17 примерно.
10: Ага, машина.
9: Машина еще 5 миллионов, наверное. Mm-hmm. И вот уже остается половина практически.
10: Не, чуть больше, пока
9: вот.
10: Еще.
9: А еще родителям помочь. Uh-huh. И уже остается 500 тысяч, понимаешь?
10: Вот, с развития приоритета родителям больше.
9: Вот. Ну, и, конечно, Саш, деньги на вклад надо, и вот потихонечку. Вообще можно купить квартиру, но это нет, это надо перевкладывать. Значит, деньги надо просто вкладывать, они должны работать, я считаю. Вот, а потом уже с этих денег, когда эти деньги начнут приносить тебе прибыль, да, потому что суммы большие, хорошие деньги приносят, уже можно заниматься благотворительностью и так далее. Мне, кстати, в этом плане вообще, вот мои друзья, многие, да, кто хорошо очень взлетел, они, не стесняясь, платят. Ну, как платят? Они отдают свою часть денег на вот такие вот дополнительные, как вам сказать-то? На благотворительность, да, на благотворительность. А, на отдают, да, спокойно вообще. Они нигде не афишируют, просто делают от души это и все.
10: А,
9: вот, хотя, это... буквально, ага. Хотя я считаю, если вы занимаетесь благотворительностью, надо об этом рассказывать. Не потому, что вы классно, а потому, что чтобы другим показать, что вот, есть возможность.
10: Пример,
9: есть,
10: конечно.
9: Да, да, есть люди, которые нуждаются, конечно. Угу. Вот такие вот дела. Так что вот такой вот у меня примерно план. Один только минус есть во всех наших планах, друзья мои. 62 миллионов нет. Обратите внимание.
1: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: baby.
1: Утро Мэни сделают твое утро.
2: Вот, отличное сообщение, куда потратить 62 миллиона. Вот, привет, любимые. Проспонсировал бы утроменов на 24/7, чтобы были. Но денег нет. Вы держитесь. Держитесь. Вот хорошо. Алекс, спасибо. 24 на... Мы смогли бы с тобой 24 на 7 ну, с Фаридом, например?
3: 62 миллиона, это на сколько бы?
2: Ну, на вечность примерно.
3: На вечность прям, что ли?
2: Каждый день 24 на 7, представляешь? Ну, зато у нас 62 миллиона. Поделили бы на троих.
3: То есть, получается, по 20 миллионов. Ну, 2 миллиона куда-нибудь тоже на благотворительность бы, да?
2: Да, да.
3: И по 20 миллионов. Да.
2: Да, все, пожалуйста. Вот да. Примерно. Что, нормально тебе? Хватило бы тебе?
3: Ну на, да. На годик, наверное.
2: На годик, ага, все, да. Понял.
3: Ну,
2: тебя.
3: Может, на два, ладно.
2: Хорошо, да, ну, еще два годика. А потом что?
3: Потом.
2: А потом еще 20 миллионов?
3: Потом надо, да, еще. Ну, там уже инфляция, надо уже побольше потом. Ну, и опять же, запросы за это время вырастут сильно, я думаю.
2: Хорошо, конечно, интересно. Вот так, у нас тут тем временем, ну, тут огромное количество новостей про господина Дурова. Вот не зря мы заговорили утром, потому что ему, значит, смотри, как интересно. Значит, Дурову предъявили объявление по статье о содействии терроризму.
3: Mm-hmm.
2: Потому что, как сообщили в ФСБ, и он объявляет теперь международный розыск. Значит, что произошло? Если будет его вина доказана, его ждет аж пожизненное заключение здесь, в России.
3: Ужас.
2: Это во-первых.
3: Ага.
2: Потому что, соответственно, пособничество терроризму ему вменяет обвинение. В чем, значит, суть дела? Были не заблокированы группы, чат-боты и так далее, которые приводили к тому, что обманывали, значит, наших ребят. Даже чат-боты знакомств определенные, вот, начали его сейчас блокировать, потому что, оказывается, у наших, наши противники по СВО, значит, знакомились с молодыми людьми через вот такие вот чат-боты под видом девушек, а потом вербовали.
3: Mm-hmm.
2: Представляешь? И чтобы те совершали преступления. И, соответственно, это и стало основанием для объявления Дурова в розыск.
3: То есть то, что он создал инструмент, который им помогает.
2: Даже не за это, не за сам факт создания, а за факт неудаления.
3: А,
2: то есть ему уже говорили, мол, вот есть конкретная проблема, удали. Он такой, нет, мы свобода, мы все дела. Для Франции, да, для вас нет. И, соответственно, вот теперь у него...
3: Во Франции, по-моему, примерно то же самое ему в целом-то вменяли там.
2: Ну так да. Ну его там, видите ли, отпустили. Почему? Мы, наверное, уже не узнаем никогда. Хотя мы с вами люди умные, мы все с вами понимаем прекрасно. В общем, просто решил рассказать, потому что эта новость улетела просто невероятно еще событие. Соответственно, возможно...
3: Мы люди умные, мы люди не дуровые.
2: А, не дуровые люди. Не дуровые люди. Это которые... Это которые пользуются Максом, получается.
3: Получается.
2: Макс вообще лучший мессенджер. Я не смеюсь, не надо. Сейчас делать вид.
3: Он серьезен прям. Бровки нахмурил.
2: Да, очень-очень серьезно, конечно. Да. Ну что ж... Кстати, утроки у нас совсем скоро будет. На всякий случай тоже заряжаю. Ребята, давай какую-нибудь песню выберем заранее.
3: Рака Макафо фристайла? После вчерашнего.
2: Фристайло. Вот. А может быть, you listen up to is the story. I'm blue, double-di-double.
3: Вот, тоже интересненькая песня, да.
2: Ну, сейчас люди нам обязательно напишут. Наши любимые слушатели нам все расскажут, покажут, и все будет хорошо. Так что будем вас ждать обязательно. Так, тем временем, значит, что еще из интересного? Да, во-первых, оказывается, мошенники сейчас выдают себя за медиков.
3: Да ладно.
2: Да, дело в том, что сейчас вам могут позвонить и сказать, там, вам надо срочно заменить полис ОМС или обновить данные, там, например, в карте и так далее. То есть к легендам даже медицинским прибегают такие вот отвратительные люди, диагнозы там какие-то рассказывают вам и так далее. В общем, ни в коем случае ни на что такого не ведитесь, друзья мои, естественно, это все. И расскажите всем, кого знаете, кто в зоне риска, так сказать. Соответственно, пусть они берегут себя и никуда ничего не отправляют, если честно. Вот так вот пусть будет.
3: Слушай, какие они, эти мошенники, да? Вот я помню, был период долгий довольно-таки, они полиции все представлялись, да?
2: Такие. Опа, да, да, было
3: сейчас
2: дело.
3: Сейчас смотри, получается, медики, дальше так. Что, пожарными, что ли, они начнут представляться?
2: Вот, да, у вас пожар. Что мы его потушили, срочно переведите, срочно зовите карты. Интересно, конечно, отвратительная история.
3: Главное, но... чтобы мы им сейчас идею не вкинули случайно.
2: Не, ни в коем случае. Я, Андрей, поверь мне, у них там голова в этом плане работает. К сожалению, они умеют точечно попадать. Вот они психологически очень сильно развиты. Вот я не знаю, конечно, кто их там обучает, хотя в целом тоже, наверное, все понятно. Но, к сожалению, такое есть. Поэтому ни в коем случае не ведитесь. И самое главное, вовремя включить голову, рациональность. То есть, если вас вот прям, вы чувствуете, что вас склоняет, давайте срочно, прямо сейчас делайте, иначе потом не получится или что такое. Знаете, скорее всего, это мошенники, потому что они умеют давить. Но мы сейчас ненадолго прервемся. У нас впереди диалог и рубрика будет у нас топ-тайм. Расскажем про IT-образование, друзья. Это самое важное сейчас.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Мы будем делать то, что за что в 90-х было. Совсем не стыдно участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом – ваш любимый диджей Айон. «Расколбас» из 90-х. Ведущий вечеринки вам будет вести. Диджей за пультом будет ставить вам ту самую музыку. Это будет полный расколбас, друзья! Да! Дабл Ди, дабл дай. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+, Андрей.
1: Надо? Я могу идти, получается.
0: Уже два раза как.
2: Надо! Реклама на Бим-радио.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем в ближайшее время, что прогнозируют звезды. Овны, вероятно, вы почувствуете дополнительную физическую силу, которая будет искать выход. Будьте готовы к капризам вокруг. Тельцы, ваша эмоциональность будет стремиться к нулю, поэтому позвольте себе разные радости. Близнецы, астрологи советуют воспользоваться возможностями этого дня, чтобы что-то исправить и закончить вовремя. Раки, даже если нет пока предпосылок, готовьтесь получить от жизни свой кусочек счастья. Это день милосердия и добрых дел. Львы, сейчас ни в коем случае нельзя допускать ультимативности. Будьте сговорчивее. Девы, пусть вас радует мысль, что в ближайшее время работы станет меньше, а также вы можете рассчитывать на улучшение здоровья. Весы, откладывать старое дело уже нет никакой возможности, но попробуйте это совершить. Например, перенесите на следующую неделю. Скорпионы. День идеально подходит для музыки, декорирования дома и другой творческой активности в уединении. Стрельцы. Основная сложность, с которой вы можете столкнуться, это большие аппетиты близких. От вас будут что-то требовать, может даже шантажировать. Козероги. У вас будет настроение задуматься над смыслом жизни без самоедства, с большим уважением к своим слабостям. Водолеи, вы будете максимально уверены в себе, в своей работе и ближайшем будущем. И, кстати, отдых тоже не за горами. Рыбы, ваше желание увильнуть от работы может не осуществиться из-за определенных личностей. Совесть и долг сейчас не лучший ваш помощник. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам большого счастья.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Андрей, быстренько раскидаемся.
4: Плюс 27 в Казани. Сегодня солнечно, ясно. Дождик будет только ночью, то есть уже получается даже завтра в час ночи.
3: Ага.
4: Максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 29. Большую часть дня будет солнышко. Завтра уже прохладней, плюс 22. И осадки в целом так ожидаются. В пятницу тоже плюс 22, и тоже есть вероятность дождя.
2: Отдых тоже не за горами. Рыбы, ваше желание увильнуть от работы может не осуществиться из-за определенных личностей. Совесть и долг сейчас не лучший ваш помощник. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам большого счастья.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Андрей, быстренько раскидаемся.
4: Плюс 27 в Казани. Сегодня солнечно, ясно. Дождик будет только ночью, то есть уже получается даже завтра в час ночи.
3: Ага.
4: Максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 29. Большую часть дня будет солнышко. Завтра уже прохладней, плюс 22. И осадки в целом так ожидаются. В пятницу тоже плюс 22, и тоже есть вероятность дождя.
3: Ну что ж, это прекрасный

0: Плюс 27 в Казани. Сегодня солнечно, ясно. Дождик будет только ночью, то есть уже получается даже завтра в час ночи.
1: Ага.
0: Максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 29. Большую часть дня будет солнышко. Завтра уже прохладней, плюс 22. И осадки в целом так ожидаются. В пятницу тоже плюс 22, и тоже есть вероятность дождя.
1: Ну что ж, это прекрасно, это замечательно. Лето, опять-таки, напоминаю, в самом-самом соку, в самом разгаре. Мы же, друзья мои, напоминаем о том, что лето потихонечку завершается. Впереди август, впереди сентябрь, впереди учебные моментики начинаются у нас с вами. Поэтому, надеюсь, вы правильно сделали выбор, куда поступать вашему ребенку. А если вам еще это дело предстоит, то следующий разговор будет крайне интересен. Рубрика «Топ-тайм» у нас прямо сейчас.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Итак, дамы и господа, у нас, напоминаю нам с вами, это рубрика «Топ-тайм». У нас, естественно, в гостях, как и всегда, Светлана Викторовна Артамонова, сити-директор кластера «Академия ТОП». Светлана Викторовна, доброе утро вам!
4: Доброе утро!
1: Доброе утро! Невероятно рада вас видеть, потому что мы знаем, разговор с вами — это всегда интересно, это всегда про недалекое будущее, это про то, что нас с вами будет ожидать, и вот какие правильные шаги нам с вами сделать, мы и будем сегодня определять, опираясь на ваш опыт и ваши знания. Соответственно, давайте приступим к нашей теме. У нас сегодня, кстати, я так понимаю, пока еще заключительная рубрика «Топ-тайм», потому что Светлана Викторовна начинает у нас готовиться к учебному году потихоньку, отправляется в сторону того, чтобы детишки получили как можно лучшее качественное образование. И поэтому мы, собственно
4: говоря... Я вернусь.
1: Да, мы вас обязательно ждем, вопросов ноль. Наши слушатели, если что, имейте в виду, что сегодня рубрика такая будет, как раз жизнеутверждающая, хотел сказать, но, наверное, в ту сторону все-таки. Мы сегодня опять обсуждаем тему IT, как, значит, в нее войти, простите за тавтологию. И, соответственно, вопрос вам, Светлана, первый. Почему ребенку нужно изучать IT-сферу и как определить, что им подходит? Я думаю, актуальнейший вопрос на сегодняшний день.
4: Но, знаете, несомненно, программисты сейчас считаются новой элитой. Угу. IT, он предлагает самые высокие зарплаты на рынке, быстрый карьерный рост. Также IT-работа – это социальный стимул. Она открывает перед человеком множество возможностей, недоступны ни в одной другой сфере.
1: Вот так вот, пожалуйста. Да. Ну, как будто бы, да, все действительно так оно и есть. Поэтому тут вопрос уже, мы так просто его определили, так сказать. Ну, соответственно, вопрос следующий тогда. Зачем учить ребенка программировать? Что дают вот эти IT-навыки ребенка на сегодняшний день?
4: Ну, как я вам сказала, банально, но факт, что будущее за IT-специальностями. И благодаря IT у ребенка в первую очередь развивается математическое мышление. То есть даже, я бы сказала, вычислительное мышление. Что это значит? Вычислительное мышление, оно развивает навыки решения проблем. То есть, что я имею в виду? При решении сложных задач дети используют 4 основных компонента вычислительного мышления. Это декомпозицию, извлечение паттернов, автоматизацию и абстракцию. Но еще бы я сказала, что учить IT детей, это не значит, что все станут будущими программистами. Цель именно IT подготовить детей к вычислительному мышлению, которое поможет им правильно решать сложные проблемы современной жизни. Так что отдельно я хочу отметить творческое мышление. То есть дети при таких программах, как Scratch, Kodi, с помощью этих инструментов дети учатся создавать игры, анимацию, там, рассказы, художественные элементы. И программирование, оно именно поддерживает, стимулирует творчество. Что касается по развитию возможности учиться и способности учиться, дети с помощью вот этого самого мышления учатся думать по-новому. И смотрите, как пример. Написанная программа не работает, как ожидал ребенок. Ребенок должен разобраться и найти решение проблемы. То есть это как раз-таки новый стимул. Также я бы отдельно подчеркнула эту учебную мотивацию и персонализацию, потому что ребенок создает свой персональный проект. Кстати, с помощью инструмента, допустим, Scratch, можно добавить свое фото, голосовую запись и сделать индивидуальный проект. То есть IT раскрывает вот эти все возможности, таланты, способности ребенка.
1: Это правда, слушайте. Ну, я думаю, что для многих это будет полезно так или иначе, но самый главный вопрос, конечно же, остается у нас. А вот как определить, будет ли ребенок успешен в IT или нет?
4: Знаете, есть два обескураживающих мнения. IT-индустрии требуют

0: особого таланта, и чтобы стать разработчиком, вам нужны отличные математические способности, нужна математика. И, знаете, оба мнения, они не совсем верны. IT-индустрия настолько обширная, большая, что в ней больше 200 профессий, не все из них связаны с написанием кода или математическим анализом. То есть в некоторых областях разработки можно обойтись, естественно, и без математики. И востребованное образование, особенно в IT-сфере, это лучший, на мой взгляд, жизненный старт для ребенка. И, конечно, я согласна, сфера подходит не всем, и насильно заставлять ребенка, конечно же, не нужно. Но можно определить и понять наклонности ребенка, попробовать обучение в IT. В любом случае ребенок приобретет навыки, которые однозначно помогут ему в будущем.
1: Супер. Да, это 100%. Ну, поговорим тогда дальше. Вот еще одно такое явление, которое рядом с IT находится, это соцсети вообще. Почему мы сидим в соцсетях? Объясните нам, пожалуйста.
0: Ну, знаете, соцсети, алгоритмы соцсетей построены так, чтобы удержать наше внимание. Лента, она подсовывает новые посты, невозможно оторваться. Это вырабатывается дофамин, тот самый гормон удовольствия, который заставляет нас дальше и дальше сидеть в соцсетях. Есть другая ловушка, кстати, соцсетей. Страх упустить важное. Люди боятся просто пропустить новый там инфоповод, мем какой-то. Соцсети становятся способом сбежать от эмоций. Там у вас скука, стресс, депрессия. Все это можно заглушить бесконечным скроллингом ленты. Мы сидим в соцсетях не только ради развлечений. Это средство получения радости, избавления от скуки, площадка для признания себя. Если речь о блогинге.
1: Мы поговорили много о плюсах. Вот и в продолжении, конечно, хотелось бы и плюсы, и минусы соцсетей тоже разобрать через ваш опыт, пожалуйста.
0: Ну, плюсы, это, конечно же, можно найти единомышленников, можно легко найти там сообщество по интересам, где можно чувствовать свою принадлежность, где будет интересно. Образовательные возможности, конечно же, это доступ к лекциям ведущих университетов мира, мастер-классов, развитие цифровых навыков, создание контента, это видеомонтаж, фотография, творческая самореализация, социальная активность, их много. Но есть и минусы, конечно. Знаете, самый главный минус, как я считаю, вот иногда снижается самооценка. То есть, если сравнивать себя там с успешным успехом блогеров, которые всегда демонстрируют в соцсетях. Поэтому тут, конечно, надо понимать, что жизнь реальна. И на вот эти красивые картинки, конечно, ну, нужно смотреть здраво. И, как бы, конечно, там есть риск мошенничества. Конечно, он же есть. И, как бы, вот эта зависимость от одобрений, вот пункт первый, да, ну, то есть, постоянной погони за лайками, комментариями, это уже формируется какая-то нездоровая потребность во внешней какой-то валидации. И знаете, одни эксперты бьют тревогу, другие же призывают не демонетизировать цифровое поколение. Истина, как говорится, всегда посередине. Соцсети не плохие, не хорошие, они всего лишь инструмент. Поэтому нет смысла прекращать ими пользоваться, лучше обучаться осознанной работе с ними, находить баланс между реальным и виртуальным миром, и чтобы развиваться и реализовываться.
1: Так, вот так, да. Вот у нас, смотрите, через месяц начинается учебный год, что логично. И, соответственно, у многих, я думаю, сейчас проблема. И ребенок, например, мечтает стать блогером, он не хочет учиться. Что вот с этим делать, если такое вдруг произошло?
2: Сейчас, наверное, таких детей много.
0: Да, и будет все больше и больше. Зачем мне ваши алгебры и химия? Я хочу быть блогером, чтобы зарабатывать большие деньги. Знаете, когда вы слышите от школьника такие фразы, похожие фразы, не надо вступать с ним в борьбу. Не нужно убеждать, что блогер – это не профессия. Не надо отвергать мнение ребенка. Надо поговорить с ним о планах, о мотивах. И, собственно, подчеркнуть, что учеба развивает такие важные умения, которые пригодятся в любом работе, в любом деле, в том числе и блогеру. То даже блогеру пригодятся базовые знания и навыки. Ну, например, вот давайте, чтобы писать сценарий, нужно на грамотность. Это русский язык, да. Чтобы посчитать там бюджет на технику, монтаж, нужна математика. А как без нее? Чтобы разбираться там в договорах с брендами, в налогах, нужно чтение, понимание условий. То есть вот этот романтический образ блогера начнет тускнеть и станет видно, что для успеха в блогинге часто нужны знания из разных областей. То есть родителям нужно подчеркнуть, что образование открывает больше возможностей помогать быть уверенной, независимой в жизни. Независимо, блогер ты или или специалист какой-то другой области. База всегда нужна.
1: Это верно. Это вообще здравый подход, на самом деле. Вот еще тут я добавлю от себя, это надо понимать, что многие просто думают, что блог — это так весело, ты просто там что-то выкладываешь. Я уже молчу про то, что это надо создавать, это надо сидеть думать, это надо продумывать, алгоритмы учитывать запросы твои. И там целевая аудитория, и всему этому можно и нужно, соответственно, обучать. И вот у нас уже была, вот сейчас вы предложили очень классную концепцию, да, когда поддерживаешь как бы начинание ребенка, но в продолжении этого, и как можно еще вот мотивировать ребенка на учебу, особенно вот в нынешнее время, когда все думают, что там ничему учиться не надо, вот в интернет пошел, и там все, это все, значит, тебе дано.
0: Очень объемный, на самом деле, вопрос. Но, знаете, мотивировать — это не принуждение, а мотивация, я бы это назвала, создание условий, в которые он сам захочет что-то делать и узнавать новое. И, знаете, тут бы я разбила это на несколько частей. То есть важно понять, а почему ребенок потерял интерес?
1: 100%.
0: Да. То есть, может быть, у него сложности с предметом, может быть, какая-то перегрузка у него, может быть, какое-то эмоциональное состояние. Много может быть причин. Поэтому, в первую очередь, конечно, ребенку нужно развить внутреннюю мотивацию. Собственно, может быть, сделать обучение каким-то игровым, показать на своем примере, обсудить будущее. И создать, конечно, поддерживающую среду. Хвалить за усилия, не только за результат. Конструктивно хвалить. Не сравнивать ребенка с другими. Собственно, быть рядом в сложных ситуациях. Ребенок расстроен из-за неудачи, но выслушайте его. И тут, знаете, надо еще учитывать возраст. То есть младшие школьники, они лучше реагируют на тот же игровой формат. А подросткам уже важно чувствовать, ну, скажем так, автономию, обсуждать цели. Вот как-то так вот. Также, что еще можно сказать? Я бы еще назвала, что не нужно делать. Не надо давить, угрожать, не надо тотально контролировать. И важно, не надо ругать школу. Когда, вы знаете, взрослые обсуждают при детях школу, педагогов, называют учителя училкой, это служит также ориентиром ведь для ребенка.
1: Да,
0: поэтому,
1: это пример,
0: конечно, да. Конечно. Mm-hmm. Вот если говорят, там, образование плохое, зачем оно мне нужно, вот эта вся критика на кухне, она проблем не уменьшит. Но зато она легко настроит против учебы. И как режим соблюдайте, конечно, важно, конечно, про домашние задания. Донеси до ребенка, что домашние задания — это все-таки зона его ответственности. Вот, конечно, нужно помогать при запросах сложных моментах, научите ребенка организовывать процесс. Ну, вот, и главное для родителей, конечно же, терпение и искренний интерес к тому, что действительно волнует вашего ребенка.
1: Ой, какие чудесные слова, замечательные. Еще раз спасибо за наш сегодня великолепнейший разговор. Я хочу всем нашим слушателям напомнить и рассказать вам информацию на правах рекламы. Если хотите ворваться в IT раньше сверстников, действовать нужно прямо сейчас. Московский международный университет информационных технологий Академия ТОП приглашает выпускников колледжей и ребят после 11 класса. Выбирай: разработка программного обеспечения, компьютерная графика и дизайн, диплом государственного образца и старт карьеры в ведущих IT-компаниях. Приемная комиссия в разгаре, количество мест ограничено. Записывайтесь на консультацию прямо сейчас. Звоните 211-00-73. 211-00-73. Твое будущее в IT начинается в Академии ТОП. Не упусти шанс. 12+. Ну, еще раз, с огромным удовольствием, Светлана Викторовна, мы рады с вами познакомиться, во-первых. Еще раз напомню, сити-директор кластера Академии ТОП Светлана Артамонова. Мы будем вас ждать еще. Вам удачи в приемных комиссиях. Запустите этот учебный год. И пусть у нас, благодаря вам, и IT-сектор здесь, в Татарстане, развивается еще мощнее, еще дальше, еще сильнее. Вам всяческих удач.
0: Спасибо.
1: И будем вас ждать, конечно. Как освободиться, разгрузитесь? Милости просим, это место всегда будет ваше. Поэтому до новых встреч. Спасибо огромное. Пока-пока.
0: Пока-пока. Спасибо.
2: Рубрика «Топ тайм» со Светланой Артамоновой. Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир.
3: Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Дёвые заметки на BIM Radio.
1: Ашаламу алейкум, кадрный радио Тула Шилар. Здравствуйте, Анас Ананасович, студия BIM Radio. Захожу, значит, в студию, эти сидят, арбуз едят.
2: А что, вкусный? Желтый?
1: Даже... Желтый? Как может быть вкусный желтый арбуз?
2: Это скажи мне. Помидоры желтые, они же тоже вкусные.
1: Какие ты? Где ты это берешь, эти недоспелые вещи ты? Зачем? Арбуз красный должен быть, помидор тоже. Ты...
2: Это сорт такой специально.
1: Знаешь, в наше время сорт из СБ не выпускали, понятно тебе? Значит, 2 балла, дороги почти свободны, но вот это почти. Габдулла Тукай от площади Вахитова до Салих Сайдашева 7 минут. Проспект Победы от Зорги до Юлиуса Фусика 6 минут. Мосты дамбы свободной. ДТП!
2: Есть что-то?
1: Нет! Вы при таких обстоятельствах ДТП умудрились сделать вы. Это по проспекту Победы, вот к родине, когда едешь, вот южный проезжаешь и в сторону Горско-Каменского леса, значит, двигаешься ты. Смотрите, левый ряд, ДТП 948, свежий еще, только что успели. Как вы это делаете вообще? А это еще не одно ДТП, смотри-ка. Баки Урманыча прямо на перекрестке бабахнулись, левый ряд 943. Какой-то катаклизм, что ли, был? Это вспышка на солнце была? Это что это? Откуда это вы взяли это?
2: Кто-то куда-то торопился, может быть.
1: Зачем вы торопитесь-то? Вот успели, что ли, вы? Успели? Все, выбесили меня. У меня сердце поднялось уже. В этом возрасте только сердце и поднимается. Ладно. Значит, остальные, кто еще в ДТП не попал, ПДД соблюдайте, пожалуйста. Ладно. Когда вот каждый раз, когда вы нарушаете, знаете, что... У меня, у бедного Ананасовича, сердце, это, болит за вас.
2: Оно даже не в пятки уходит, а наверх поднимается, наоборот. Это еще страшнее.
1: Как мое давление. Давайте себя берегите вы, ладно? Сами себя не убережете, кто вас убережет? Все, давайте, ладно, я пошел. Надеюсь, 2 балла сохранишься. Погода хорошая, сейчас прогуляюсь немножко, успокоюсь. Все, ладно, давайте. Завтра вернусь. Пока.
0: Дёвые заметки на BIM Radio. Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
1: Так, значит, это интересно, конечно. Дело в том, что... Даже не знаю, есть такая новость, конечно. О! Названы самые востребованные врачи по ДМС в Татарстане.
2: И кто же?
1: Это? Чаще всего добровольное медицинское страхование. Это когда у тебя подороже вот эта штука, когда у тебя там везде все вот эти доступные тебе невероятные все врачи. Значит, больше всего и чаще всего обращаются. На первом месте, вы не поверите, терапевт.
2: Терапевт. Ну, это предсказуемо было, на самом деле. Через него к остальным попадаешь уже.
1: Второе место, врачи по вопросам женского здоровья. И третий – неврологи. И в пятерку самых востребованных специалистов также вошли отоларингологи и гастроэнтерологи. Очень сильно, да. Вот. А что можно сказать?
2: А офтальмологи там тоже где-нибудь?
1: Офтальмологов
2: десятки,
1: пока,
2: наверное.
1: Кстати, не вижу. Не вижу.
2: Ну, да. Это нормально. Это видишь как раз к офтальмологам, если не видишь.
1: Да, действительно, что-то я. Хочется вам напомнить о том, что врачи, напомню вам, врачи занимаются решением медицинских вопросов, когда уже ваш организм не вывозит. Они за вашим здоровьем, ну, имеется в виду в целом, за тем, как вы проводите жизнь, что вы пьете, что вы едите, они за этим не следят. За этим могут следить только мы сами. Поэтому, если вдруг вы часто начали ходить к врачам, надо задуматься о том, что ваш образ жизни какой-то он не такой, неправильный какой-то.
2: Что-то менять надо, значит.
1: Если у вас немножко спорта, когда я спорт говорю, имею в виду, значит, физкультуру, хотя бы прогулки, какие-то растяжки какие-то, подойти к турнику и тупо повисеть. Вот как давно вы на турнике висели? То ты и оно, понимаете? Что вы едите вообще? Почему вы это едите? Вот и так далее.
2: Иногда... Медали я ем.
1: Видишь, ну это вот, да, это вот у нас вот, реально арбузом угостили, а нас еще даже мимо пролетел. Он обиделся, потому что ему арбуз не дали.
2: Тут вот. Рустем еще пишет, желтый арбуз, желтые помидоры. А дальше что, говорит, желтый снег будете кушать?
1: С чего вы это взяли? Вообще очень странный ход мысли, если честно.
2: У него зима в сердце просто.
1: Все, я понял. Значит, вот, возвращаясь к нашему здоровью. Вот даже элементарно. Приходим вот к старшему поколению, поколению наших родителей. У них же даже иногда вода не стоит там. Ну, имеется в виду, они пьют, жидкость потребляют через чай, через кофе. И обычную воду просто не пьют. Это каждый раз меня удивляет, конечно. А потом все жалуются на почки. Естественно, столько чая. Мне интересно, сколько вот мы выпиваем чая за жизнь?
2: Чая за жизнь?
1: Да. Ну, типа, ну вот... Ну, давайте так. Сколько чая за жизнь выпивают в Татарстане, например? Да, вот это же интересно. Ну, я просто вот хочу.
2: Наверняка есть какая-нибудь такая статистика.
1: Давайте посмотрим. Итак, внимание. Значит, за всю жизнь в Татарстане у нас выпивают примерно... Среднестатистически житель Татарстана примерно от 30 до 35 тысяч литров чая.
2: 30-35 тысяч литров чая.
1: Если честно, как будто многовато. Но это эквивалентно 170-190 килограммам сухого чайного листа. Понимаете, о чем я? Хорошо, хорошо. Хорошо. Что-то это реально многовато. Подождите. Подождите. Это, конечно...
2: Что-то решил Альберт читать.
1: Подожди, это сейчас, я просто хочу. 35 тысяч литров чая. Давайте мы хотя бы разделим на 365 дней. Это в день надо 95 литров пить. Подождите.
2: Нет, там же еще надо на года делить тоже еще.
1: Но, смотрите, дневная норма. Житель республики в среднем пьет 6-7 чашек чая в день.
2: Ага.
1: Это примерно на 20% больше, чем в среднем по России, например. Вот. В сутки это примерно, ну, где-то 1,3 литра готового напитка, соответственно. Вот и считайте. Вот. А теперь давайте посмотрим ту же самую цифру, сколько за жизнь у нас пьют воду вообще в Татарстане. Просто вот давайте посчитаем.
2: Просто воду.
1: Да. Сколько, ну, просто получается воды выпивает средний житель Татарстана. Давайте сейчас мы...
2: Такая битва между чаем и водой.
1: Да, ладно, здесь, конечно, написано, что около 40-45 тысяч литров.
2: То есть побольше все-таки
1: чистой питьевой воды выпивает, да.
2: Ну, не так
1: уж сильно больше. Но разница ерунда, понимаешь? У нас получается 50 на 50 практически. Ну, ладно, там 40 на 60 получится примерно.
2: Ну, 30-35 и 40-45, соответственно.
1: Да, очень-очень много, конечно.
2: Разница в десяточку.
1: Вот. Хотя вот за 12 месяцев один житель Татарстана пропускает через себя примерно 550-620 литров питьевой воды. А, вы поняли, да, это в чем прикол? Это мы всем татарстанцами, оказывается, пьем. Это надо было на нас всех делить, оказывается. Вот. Но, тем не менее, вы подумайте об этом. Невероятно, конечно. Воду надо пить. Надо об этом тоже не забывать. Все.
2: Однозначно, да.
1: Все, надеюсь, мы невероятный вклад в ваше здоровье внесли. Совсем скоро поздравляем. Что поем в утроке? Напишите нам срочно!
4: Утромены сделают твое утро.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Казань вошла в топ-3 городов по популярности среди абитуриентов. Документы в местные вузы подали 90 тысяч человек. В Татарстане планируют усилить контроль за содержанием домашних питомцев. В частности, хотят запретить заводить собак потенциально опасных пород в коммунальных квартирах. Кроме того, собак ростом выше 55 сантиметров обяжут выгуливать в наморднике и на поводке длиной не более 1,5 метров. Это правило будет действовать в подъездах, лифтах и во дворах. Вы замечали, что для многих кофейни стали третьим местом между домом и работой? Для 70% россиян кофе – это ежедневный ритуал, а сегодня культура его потребления изменилась. Пандемия и переход на удаленку усилили спрос на кофейни, так как людям нужна была смена обстановки. Психологи объясняют такое явление тем, что такие пространства освобождают от бытовых и рабочих ролей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Группа The Chemical Brothers. Hey, boy, hey, girl. То есть, эй, парни, эй, парень, эй, девочка. Ну, типа того. Вот. И музыка эта была довольно-таки популярна по миру. Но большую популярность в России она получила после того, как под нее сняли кое-какой ролик. Ролик этот хорошо разлетелся в интернете. И до сих пор вы можете знать его по первому слову. Слово это «псковское». И это такая отсылка, ее кто знает, тот знает, кто не знает, тот не знает. Почему я хочу об этом сказать? Именно после этого ролика у людей сложилась четкая, прям эмоциональная связь с этой песней. Сразу. Потому что этой песней ты начинаешь понимать, что тебя дальше ждет что-то интересное, незабываемое и, возможно, даже становится примером по жизни. И кое-какие процессы в жизни объясняет. Поэтому, дамы и господа, вот если вы хотите, чтобы мы точно так же создали эмоциональную связь между, например, вами, именинником, и какая-то должна быть промежуточная точка, промежуточное звено. И я предлагаю вашему вниманию поздравления на Бим-радио. Как это происходит, Андрей?
4: Это довольно просто происходит. Много вариантов. Например, наш сайт beamradio.ru. Там заходите и в правом верхнем уголочке видите такую большую-большую кнопку оранжевого цвета с надписью какой?
3: Заказать поздравление.
4: Именно.
3: Очень удобно. Да, это сайт. Но также вы можете позвонить нам в редакцию. 2-930-800.
4: Это в рабочее время, в будни.
3: Да. И там наш менеджер, практически студентка, она может принять вашу заявочку. И
4: практически студентка?
3: Да, и сделать день рождения незабываемым. Ну, потому что нам передаст эту заявку, естественно. Вот. А еще мы напомним, что мы поздравляем в прямом эфире, а также в личные сообщения. О, это, друзья мои, интересно. Ну, вы тысячу раз слышали, как это происходит в прямом эфире. Мы дозваниваемся, развлекаем, поздравляем, ставим любимую песню в конце, и человек уходит абсолютно счастливый, довольный, и это у него сюрприз. Ну, а если в личные сообщения, то это конкретно имениннику присылается аудио или видео, где мы, любой ведущий любимой радиостанции, любой! Буквально.
4: Даже Анас Ананасович.
3: О! Он даже в видеоформате поздравляет, Андрей.
4: Это вообще потрясающе.
3: Это извините, пожалуйста. Распишитесь получить, как говорится. Ну, естественно, там можно что-нибудь поострее, поприкольнее придумать. Так что вы там прям можете сказать. А вот этот товарищ, ему уже больше 18 лет сильно. Давайте мы что-нибудь бахнем такое прям. С перчинкой, так сказать. Так что, дамы и господа, заказывайте. Это мощно. И тогда он будет счастлив. И запомнит поздравление на всю жизнь, как мы эту песню. Понимаете? Теперь мы, после того, как вы уже знаете, что вам делать. С 10 утра до 17.00 мы принимаем заявки. Друзья мои, дозванивайтесь. 2-930-800, редакция. Уже 5 минут, как можно звонить. Мы пойдем в группу ВКонтакте. Там тоже есть именинники. Мы тоже хотим оттуда, собственно говоря, поздравлять.
4: Именно.
3: Ну что ж, я еще одну песню приготовил, которая тоже сейчас вы все вспомните, наверное. Потому что если вы любите гонки и тюнинг... Андрей, вот давай прям под эту, поехали.
4: Давай.
3: Кто там отмечает день рождения? Расскажите, будьте любезны.
4: Алевтина Андреевна.
3: Хорошо, хорошо.
4: Марина Ильина.
3: Ильина.
4: Евгений Новиков.
3: Новиков.
4: Сафа. Сафа.
3: Ого.
4: Павел Зубань. Алексей Доманин. Алексей Елисеев. Евгений Елхин. Вот с фамилиями просто в рифму не...
3: Извините. А,
4: Миша,
3: ня-ня-ня-ня.
4: Семен, ну-ну-ну-ну.
3: Ну-да.
4: Всех прочитал. Кто онлайн, кто с аватарками. Всех поздравляем.
3: Все, ребята, всех еще раз от души с днем рождения. Мы дальше будем петь утро Оги. Поэтому, ребят, какую песню вам исполнить, пишите обязательно. Ну, я пошел. У меня там это, тюнинганулся уже. Моя Митсубиши. Все, пойду. Пойду ее заводить.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на Бим-радио. Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
3: Так, Андрей, это, конечно, хорошая песня. Я просто ничего не имею, конечно. Но есть другая песня, которая, мне кажется, подойдет как никогда, чтобы еще эмоциональнее сделать это утро.
4: Если есть, то давай.
3: Я и вообще, сейчас мы в мое детство окунемся, да и ваше, наверное, погнали. Ну, смотри, смотри, а?

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Китае можно встретить целые кварталы, скопированные с европейских городов. Например, в 30 километрах от Шанхая выстроен типичный немецкий город со стилизованными домами, уличными фонарями, памятниками Гёте и Шиллеру. Также недалеко от Шанхая есть мини-версии Венеции и Барселоны. В ближайших планах клонирование австрийского Хальштатта, занесенного ЮНЕСКО в список мирового наследия, включая его знаменитое живописное озеро.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Так, друзья, значит, мы здесь. Конечно, вы очень сильно хотели пойти по старой схеме, да, так сказать, и услышать от нас. Вот мы вчера, мне еще очень нравится, что где-то такие говорят: «Йоу, давайте споем Михаила Круга «Девочка Пай». Чуть пониже еще несколько сообщений. Одно из них: «Underground» песня «Поем», под которой пели «Get low, get low».
6: Такой контраст.
5: «Текилу», говорит, спойте «Текилу».
6: Это там, где два раза просто произносится это слово, и все, да?
5: Четыре, если в общей сложности брать, да, вообще, да.
6: Это на бис уже.
5: Ну, это, да, получается так. Ну, и, естественно, классический Валерий Леонтьев. «Казанова». Сегодня, если вы обратили внимание, то в один из выходов, когда мы рассказывали про нашу легендарнейшую вечеринку под названием «Расколбас» из 90-х, мы, дамы и господа, там поставили песню Эйфел 65, который называется «I'm Blue».
6: Они бы сейчас, кстати, назывались не 65, а 67 бы называли сейчас.
5: 67. Извините, это уже какая-то болезнь.
6: Рефлекс.
5: Я почему вообще это должен? Почему я это знаю? Что со мной происходит? Да, друзья мои. Поэтому...
6: Синий трактор еще предлагали нам.
5: По полям, по полям.
6: Это слишком дорогая попа получается.
5: Ну, получается, да. Короче, мы тут выяснили, что оказывается, группа «Отпетые мошенники» перепевали песню «Амблу дабуди дабудай». Прикиньте.
6: Ого.
5: Это, конечно, это было сильно, конечно. Мы пытались найти караоке. Ну, что я могу сказать? Это было непросто. Поэтому мы его и не нашли. Понимаете? И сейчас мы нашли какой-то минус и попытаемся его, видимо, исполнить. Потому что это очень хочется, конечно. О! Даже я какие-то слова нашел. Невероятно, конечно.
6: Они там есть?
5: Да, я вот сейчас пытаюсь обнаружить, вообще караоке это или нет. Вот, так что, друзья мои, сейчас мы будем сильно петь. Да? Там будут слова, которые вы все знаете, естественно. А дальше мы с вами будем, не знаю, в общем. Если не попрет, то споем всякое разное, это не заразно. Ой. В общем, ребята, песня, которая называется «Отпетых мошенников», она почему-то не «I'm Blue» называется, а «Люблю». Дабуди, дабудай. Так что давайте вместе с нами, друзья мои, начинаем петь песню «Отпетых мошенников». «Люблю». Вообще, до боли знакомая же песня.
6: Очень.
5: Чувствуешь вообще? You listen up, to is the story. Вот так обычно начинается. Давайте. Готовы? И... Нет, рано еще, подожди.
6: Обманул?
5: Там очень долгое вступление, я не знаю почему. Всегда так. Вот песни из 2098-х там.
6: Там красиво, мелодично, видишь?
5: Да. Ну и, видимо, сейчас будет. Вот сейчас должно было быть. Вот сейчас должно было быть, конечно, вот это вот. Понимаешь, вот так вот, смотри. Чувствуешь? Потому что я не чувствую пока ничего.
6: Ничего не чувствую.
5: И раз, два, три.

0: Отдыхать еще минуты две.
1: Нормально. Отличная песня.
2: Почти как Текила.
0: Не, переделка сумасшедшая, конечно. Добуди, да. Это меня надо добудить, если честно. Ну вот, а сейчас, видимо... Нет, еще проигрыш опять. Я тоже вот надо по утрам добуживать. Тебе надо добуживать по утрам?
2: Иногда приходится.
0: Да по-любому, потому что невозможно. Это надо вот подойти, человека надо несколько раз разбудить. Ну ладно, это не вся переделка, потому что сейчас мы к куплету переходим. Погнали, значит. Раз, два, три, пять. Я начинаю

0: проигрыш опять.
1: Да.
0: Так вот, а у тебя сколько будильников стоит? Ну, утром, кстати.
2: Утром? 2 на телефоне и штук 5 на часах.
0: Мне где-то 4 в общей сложности. О, проигрыш закончился. Продолжаем. А нет, что, еще один проигрыш есть. И вот я, значит, сижу я...
1: как между будильниками как раз.
0: Да, сижу, думаю, ну, надо вставать, наверное. Самая большая ошибка — это отключить будильник и так. Ну, сейчас еще 5 секунд, еще 5 секунд, еще. Сейчас я усну, но... Ой, извините, это, оказывается, надо было петь уже.

0: друг друга, переделывать и слушать хорошие песни, как это делали «Ответные мошенники». Ну а с вами самое оригинальное, самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утром». Всем спасибо. Ну, я хочу провести перекличку. Кто-нибудь эту песню вообще помнит? Я, если честно, вообще сильно удивился, что эта песня существует, потому что у меня эти нейронные связи, они вообще отключились. Я уже забыл о существовании этой песни. Как вообще мы ее нашли? Как мы ее вспомнили? Невероятно, конечно. Крутили постоянно, вот Лили пишет. Крутили, говорит, постоянно.
1: Ну, она помнит ее, да. Я тоже, на самом деле, вспомнил, что было что-то такое, да.
0: Эта песня была, конечно, супер вирусная. Вот у меня у брата, короче, на кассете, она, по-моему, раз 6, что ли, была записана подряд. Он просто ее включал и тусил, ходил. Понимаете, насколько была эта популярная песня? Естественно, «Ответные мошенники» взяли, переделали, люблю. Вот, Евгений пишет, ну вот и разбудили меня. Ну, скажи, Жень, скажи, что лучше же мы тебя вот так разбудили, чем бы мы с Андрюхой с двух сторон тебя бы в ушко целовали. Это же было бы сильно хуже. Вот так же намного лучше просыпаться, согласись. Вот. Девочки, если кого так надо разбудить, напишите. Выезжаем, принимаем на дому, как говорится. Вот, Татьяна пишет, спасибо, нам с тобой сыпят респектов. Вот, Гулина пишет, коллеги ждут, давайте, девочка, пай. Ну, не дождались, получается. Ну, в следующий раз, да, терпите. Как, устроим неделю, этот, как его называется, да? Неделю шансон надо устраивать тогда, получается, да.
1: Вот. Это если кто-нибудь из нас на 15 суток загремит, потом, может быть, после этого.
0: Это сильно,
1: настроение,
0: конечно,
1: будет,
0: это,
1: да.
0: Сильно, да. Ну что ж, мы, в свою очередь, сейчас вам передадим вас в руки наших замечательных коллег.
1: Нам даже написали, все, ладно, валите уже, устал
0: ржать. А чё вы? Это только начало, потому что впереди дневное шоу «Рабочий полдник». Впереди вечернее шоу «Вечерний трубим» с 5 до 8 вечера. «Рабочий полдник» с 12 до 3. Вас будут идеально вообще для обеда. Идеально для того, чтобы на работе было весело, и эта работа пролетала буквально, фью, и все. Ну, а мы что еще можем сказать? Слушайте нас, друзья мои. Слушайте везде. На работе, дома, в деревне, в поездках и так далее. И для этого мы придумали все. У нас все пути же есть. Смотри, сайт bimradio.ru можно. Слушайте, и там песенки даже видно, какие играют и так далее. Приложения на Android, на iOS классные, обновленные, новые. На машины люди устанавливают, у кого Android на машинах.
1: Очень удобная вообще.
0: Очень крутая, да, штука, обязательно пользуйтесь. Далее, значит, из интересного, что у нас еще есть. Это у нас умные колонки. Умные колонки просто, они, ну как вам сказать, они просто ставят бим-радио в любой удобный момент времени. Это как будто вот у вас радиоточка дома. Вы просто говорите, бим-радио, включи. Нет, не бим-радио, а умная колонка. Включи бим-радио. Потому что если вы скажете, бим-радио, включи умную колонку, ничего не произойдет.
1: А вдруг?
0: Нет, точно не произойдет. Ты что думаешь, я не пробовал, что ли? Конечно, пробовал. Я думаю, откуда вам это все говорю-то? Поэтому обязательно, друзья мои, способы связи у нас есть прекрасные, у нас есть соцсети, подписаться на все обязательно. Я вам напомню, Телеграм, подписывайтесь обязательно. Обязательно подписывайтесь, ну куда еще можно? Ну, да везде можете подписываться. У нас, например, есть бим-болталка, например, в конце-то концов.
1: Ну? Растет с каждым днем она.
0: Естественно, поэтому, друзья мои, давайте вместе с вами, сильно будем там общаться, тусить. Да, подписывайтесь, за всеми новостями следите там, розыгрыши, призы, подарки. Все это там присутствует. Мы же с вами попрощаемся. С вами были Андрей Дмитриев
1: и Альберт Кузяхметов.
0: Айдак из Андрей, погнали по домам. Ну и, конечно же, чтобы зафиналить мощнейшим образом.
1: Еще что?
0: Еще. Ну, Аймплю много не бывает, друзья мои. Всем добуди, добудай. Давайте, всем лето в Дубай. Добуди и в Дубай. Вот так вот всем, что было. Все, ребят.

0: Чего испугались, что мы все еще здесь? Не переживайте, друзья, коллеги уже на подходе. Всем еще раз добренького утречка и до завтра, до 7 утра.
1: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
2: Реклама на BIM Radio.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Это больше самых главных слов.

0: Лето на любимой волне.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

Выше 55 сантиметров обяжут выгуливать в наморднике и на поводке длиной не более 1,5 метров. Это правило будет действовать в подъездах, лифтах и во дворах. Вы замечали, что для многих кофейни стали третьим местом между домом и работой? Для 70% россиян кофе – это ежедневный ритуал, а сегодня культура его потребления изменилась. Пандемия и переход на удаленку усилили спрос на кофейни, так как людям нужна была смена обстановки. Психологи объясняют такое явление тем, что такие пространства освобождают от бытовых и рабочих ролей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения!

10:36 в столице республики. Конечно же, желаем вам самого доброго утра и прекрасного дня. Может быть, день для вас уже в самом разгаре. Желаем удачи и прекрасного настроения. В этом музыкальном часе мы разыграем 3 пригласительных билета на нашу грядущую вечеринку «Расколбас» из 90-х от BIM Radio. Обязательно поучаствуйте.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лицзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Добрый день, любимые слушатели, и счастливого пути желаем всем автомобилистам. Сейчас загруженность казанских дорог оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки, они образовались на улице Тукая от площади Вахитова до Салиха-Сайдашева. Да, подтверждаю, тоже испытала на себе вот эти вот неповторимые ощущения пребывания в данной пробке. Всего лишь 700 метров, казалось бы, но она задержит вас на 7 минут и не менее того. Поэтому планируйте свой маршрут. Пожалуйста, заранее. Улица Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова ехать 6 минут. Других крупных пробок нет. Основные затруднения. На улице Бурхана Шахидей, Тукая от Рустема Яхина до площади Вахитова. Время в пути составит 9 минут. Маршала Чуйкова от Гаврилова до Мусина 8. И 8 минут потребуется, чтобы проехать по улице Девятаева, улице Татарстан от нашего прекрасного Казанского речного вокзала до Левобулачной улицы. А ситуация на мостах и дамба города совершенно замечательная. Свободно. Удачи в пути.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Да, и сразу же я предлагаю окунуться в вот эти волны замечательные ностальгии, потому что скоро нас ждет классная вечеринка от Бим-радио. Называется она «Расколбас из 90-х». Информация на правах рекламы 14 августа. Официально разрешено чудить. Вот поэтому здесь можно дать себе абсолютную волю, отлично провести время. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс», ведущий вечера Сергей Белов, а за пультом любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х», 18+, конечно же. Все подробности на maximilians.ru. А сейчас, как я обещала, мы разыграем целых 3 пригласительных билета на расколбас из 90-х. Вообще, наши вечеринки проходят изумительно, поэтому, если вы еще не были, обязательно приходите. Сейчас можно выиграть пригласительный билет, и это могут сделать 3 наших слушателей, которые отправят ответ на вопрос на номер Макса плюс 792-72-42-102,8. Итак, 2, 8, 10 получает пригласительный билет. Скажите, пожалуйста, какая 8-битная приставка клон Nintendo стала в России в 90-х народной и открыла для многих детей мир видеоигр? Итак, мы должны с вами вспомнить и назвать клон приставки Nintendo, которая появилась в 90-е годы. Это 8-битная приставка и открыла для нас потрясающий мир видеоигр. Я думаю, что это ностальгия для всех, чье детство пришлось как раз на 90-е. Варианты ответов: Sega Mega Drive, Dendy, Sony PlayStation. Какой ответ, по вашему мнению, верный? Отправляйте. Первый вариант – это Sega Mega Drive, второй – Dendy, третий – Sony PlayStation. Давайте вспомним ту самую приставку, которая была во многих домах, ну а кто-то, конечно, о ней только мечтал.

0: И расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Да, напомню, что Бим Радио уже готовит для вас вечеринку расколбаса с 90-х, 14 августа. Официально разрешено чудить. Вот, и вам будет совершенно не стыдно за все, что вы будете там делать. Вы просто будете классно отдыхать. Информация на правах рекламы. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс» — наша любимая площадка. Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом диджей Айон. 18+. Максимилианс.ру. Сейчас мы определим трех победителей, которому достанутся по пригласительному билету абсолютно бесплатно на нашу вечеринку. Победителям, кстати, отправила сердечки от Бим-радио. Это Эльмира, это Рушан и еще один молодой человек. Вот, мы тоже ему сердечко поставили за правильное ответ. В соответствии с тем, что они были вторыми, вот, восьмыми и десятыми с правильным ответом. Вопрос. Какая 8-битная приставка клон Nintendo стала в России в 90-х народной и открыла для многих детей мир видеоигр? Правильный ответ – это Dendy. Это неофициальный аппаратный клон японской консоли Nintendo. И приставка была разработана компанией Sleepler и произведена на тайваньском заводе TXC Corporation. Вот какая интересная информация есть о истории изготовления. И все, что нужно было для игры, это сама приставка, телевизор, конечно же, помните, да? И вот этот самый картридж с игрой. Это был настоящий культурный феномен. И благодаря именно этой приставке появилось первое поколение российских геймеров. Для приставки выпускалось очень много пиратских картриджей, включая сборники 99 в одном и даже 9999 в одном. И вот такой комментарий, вот, видимо, специалисты, да, Арта Монстра. 8-бит только Dendy, Sega 18, а плойка и вовсе не в битах. Считалось, насколько я помню, вот такие у нас теплые и классные воспоминания о 90-х, о нашем юном, так сказать, периоде геймерства. Но кто не играл в танчики, скажите? А кто в Супер Братьев Марио не играл? А что вот еще было? Вспоминайте как раз на этих самых картриджах и пишите нам. Плюс 7-92-72-42-102-8.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В программу школьных уроков о главном могут добавить тему ЖКХ. В Министерстве энергетики считают, что школьникам важно объяснять, как грамотно пользоваться водой, теплом и электричеством. Казань признали одним из самых комфортных для животных городов России. Почти 6 из 10 объявлений об аренде жилья разрешают проживание с питомцами. Доля таких предложений составила 57%. Казань станет площадкой для первого в истории чемпионата мира по ремонту телефонов. 17 и 18 августа в городе встретятся порядка 100 мастеров из России, Китая, Бразилии, Индии, Пакистана и Индонезии. В программе «Скоростной ремонт материнской платы и замена стекла». Общий призовой фонд турнира превышает 1 миллион рублей. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в 1695 году власти Англии и Голландии придумали уникальный закон, который гласил: «Чем больше в доме окон, тем больше придется платить в казну». Три окна облагались обычной ценой, но если их становилось больше, стоимость резко увеличивалась в несколько раз. Из-за этого хитрые голландцы строили узкие дома, а англичане вообще закладывали окна кирпичом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Татарстан!
2: Татарстан стал самым выгодным направлением для семейных поездок в августе. Давайте порадуемся за туристов, которые будут отдыхать в последнем летнем месяце у нас в республике. По информации, средняя стоимость проживания в регионе составляет 9 тысяч рублей за ночь. Медианная цена авиабилета 11 тысяч рублей. Количество семейных бронирований отелей и жилья посуточно заездом в августе увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добро пожаловать в Татарстан!

0: Северная Слобода, Кукмар, Елабуга, Высокая гора, Булгары, Усады, Буинск, Апастово, Нурлат, Камское устье, Сарманово, Бавлы, Менделеевск, Челны, Казань, Татарстан.
1: БИМ РАДИО.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Муфас, you know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В программу школьных уроков о главном могут добавить тему ЖКХ. В Министерстве энергетики считают, что школьникам важно объяснять, как грамотно пользоваться водой, теплом и электричеством. Казань признали одним из самых комфортных для животных городов России. Почти 6 из 10 объявлений об аренде жилья разрешают проживание с питомцами. Доля таких предложений составила 57%. Казань станет площадкой для первого в истории чемпионата мира по ремонту телефонов. 17 и 18 августа в городе встретятся порядка 100 мастеров из России, Китая, Бразилии, Индии, Пакистана и Индонезии. В программе «Скоростной ремонт материнской платы и замена стекла». Общий призовой фонд турнира превышает 1 миллион рублей. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Это Maroon 5, This Summer. Да, действительно, вот оно, какое наше лето. Дарит нам еще один жаркий погожий денек. Температура воздуха сегодня в столице республики составит плюс 25, плюс 28. В Нурлате ожидается плюс 25, плюс 29 градусов. Набережные Челны, Елабуга, здесь до 29 градусов со знаком плюс. Далее Бугульма, Лениногорск, Альметьевск, Азнакаево. Днем столбики термометров покажут плюс 26, плюс 29. Ну, давайте заглянем мы и в день завтрашний. Облачно с прояснениями прогнозируют, дождь, местами сильный, так что эта жара будет немного успокаиваться. Ветер подует с востока, прогремит гроза, и воздух днем прогреется до 18-23, а на востоке республики до плюс 27. В воскресенье ожидается около 20-23 градусов со знаком плюс.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
2: Безобидно, я пока молчим. А я так хочу в запасе жить, чтоб

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем в ближайшее время, что прогнозируют звезды. Овны, вероятно, вы почувствуете дополнительную физическую силу, которая будет искать выход. Будьте готовы к капризам вокруг. Тельцы, ваша эмоциональность будет стремиться к нулю, поэтому позвольте себе разные радости. Близнецы, астрологи советуют воспользоваться возможностями этого дня, чтобы что-то исправить и закончить вовремя. Раки, даже если нет пока предпосылок, готовьтесь получить от жизни свой кусочек счастья. Это день милосердия и добрых дел. Львы, сейчас ни в коем случае нельзя допускать ультимативности. Будьте сговорчивее. Девы, пусть вас радует мысль, что в ближайшее время работы станет меньше, а также вы можете рассчитывать на улучшение здоровья. Весы, откладывать старое дело уже нет никакой возможности, но попробуйте это совершить. Например, перенесите на следующую неделю. Скорпионы. День идеально подходит для музыки, декорирования дома и другой творческой активности в уединении. Стрельцы. Основная сложность, с которой вы можете столкнуться, это большие аппетиты близких. От вас будут что-то требовать, может даже шантажировать. Козероги. У вас будет настроение задуматься над смыслом жизни без самоедства, с большим уважением к своим слабостям. Водолеи, вы будете максимально уверены в себе, в своей работе и ближайшем будущем. И, кстати, отдых тоже не за горами. Рыбы, ваше желание увильнуть от работы может не осуществиться из-за определенных личностей. Совесть и долг сейчас не лучший ваш помощник. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам большого счастья!

0: Заметки на БИМ-радио.
1: А теперь предоставим вам с помощью Яндекс.Карт подробнейшую информацию о дорожной ситуации в Казани. Загруженность оценивается на 3 балла по-прежнему, местами затруднения. Крупнейшие пробки – это улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Время проезда составит 14 минут. Оренбургский тракт от Академика Парина до проспекта Победы 5 минут. Других крупных пробок нет, но могут повстречаться затруднения в пути. Это Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Мира. Здесь, если вы спускаетесь с Сибирского тракта вот по Бабочке, для того, чтобы далее поехать в сторону Академика Арбузова, здесь на спуске произошло ДТП в правом ряду. Имейте, пожалуйста, в виду и будьте осторожны в пути. Улица Бурхана Шахиди, улица Тукая от улицы Чернышевского до площади Вахитова. Этот участок можно проехать за 10 минут. Далее 10 минут вы потратите на Тукая и Бурхана Шахиди, и Саид Галиева, двигаясь от улицы Салиха Сайдашева до Кремлевской набережной. На мостах и дамбах все свободно, все спокойно. Удачи за рулем. Будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны традиционно.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России рассматривают возможность введения женского тарифа в такси. По оценке Общественного совета по развитию такси, такая опция допустима, но поездки с женщиной-водителем, вероятно, будут немного дороже. Узкие сегменты рынка обычно стоят выше. При этом речь идет не про безопасность, а про возможность выбора. Согласно опросу, большинство россиян уверены, что вузы закладывают теоретическую базу, а прикладные навыки стоит осваивать через книги и курсы. При этом значительная часть респондентов учатся с конкретной целью. 60% хотят сменить карьерный вектор, а 58% проявляют интерес к изучению искусственного интеллекта. В качестве инструментов самообразования люди чаще всего выбирают книги. Далее идут онлайн-курсы и нейросети. Эксперты предупреждают, летом не стоит носить внутриканальные наушники дольше часа. Есть риск заработать отит или инфекцию. Особенно рискованно надевать их после душа и не обрабатывать антисептиком. Громкость стоит держать на уровне 60% от максимума телефона. В целом слушать музыку безопасно до 3-4 часов в день с перерывами на 10-15 минут каждый час. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: В эфире Бим-радио Филатов и Кэрос и аутентичные африканские мотивы, которые заряжают нас энергией свободы, энергии природы, энергии выходных. Ну а рабочий полдник, который начинается в эфире любимого радио, тоже заряжает нас всем самым необходимым и всем самым приятным и прекрасным.
1: Рабочий полдник.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Интересно, что в Италии, начиная с 1993 года, государство взимает плату с магазинов и ресторанов, которые используют навесы и зонтики. Они объясняют это тем, что тень от различных препятствий попадает на государственную землю.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

На Бимрадио One Republic Give Me Something, и мы с удовольствием готовы вам кое-что сейчас предложить. Весьма аппетитное, между прочим, это сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Его получит тот, кто выиграет в музыкальном пересказе. Это традиционная игра для рабочего полдника. Если вы дней эдак 30-31 ничего не выигрывали в эфире Бимрадио, тогда мы вас и приглашаем. 292-102-8.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: От лирической композиции, которая только что звучала на Бим-радио Angels, мы перейдем к энергичной из 90-х. Но прежде я хотела бы поприветствовать очаровательных девушек в нашем эфире. Первой дозвонилась Неля. Здравствуйте, доброго дня вам.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня. Неля уже участвовала как-то в музыкальном пересказе. Был такой опыт у нее, да?
2: Да.
1: Угу. Ну что ж, отлично. Опыт это очень хорошо. Приветствуем Наталью, которая сегодня будет с вами играть. Добрый день.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Итак, Нелли и Наталья, поскольку мы с вами совсем недавно в эфире встретились, то пока еще не могу сказать точно, отличу ли я голос Нелли от Натальи. Просьба большая представиться перед тем, как вы произнесете ответ. Хорошо?
3: Хорошо.
1: Спасибо большое за поддержку. Итак, мы разыгрываем сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». И достанется он той, кто первый назовет именно песню, название песни. Хорошо? То есть, если вы догадались, что это за исполнитель, можно информацию при себе, да, как-то придержать вот до соответствующего момента. Итак, мы начинаем игру. Скажите, пожалуйста, девушки, вам вот мужчины нравятся блондины, брюнеты, шатены, Неля? Вам вопрос.
2: Главное, чтобы человек был хороший.
1: Все понятно. Цвет волос не играет существенного значения. Так, а Наталья что скажет?
3: Да, я согласна с Нелли.
1: Так, понятно. Но вы знаете, вот этот итальянский музыкант, который исполнил замечательный хит в 90-е на немецком языке. Ну, вообще, он красавец, мужчина. И на некоторых фотографиях он блондин, на других он шатен. В общем, на любой вкус, как говорится. Вот, мужчина действительно красивый. Дело в том, что этот хит родился в воспоминаниях нашего героя, исполнителя, по считалочке, который вспомнил он от своей австрийской бабули. Вот. А вообще он итальянец, на самом деле. Итальянец, который спел песню на немецком языке. Итак, считалочка, то есть считалочка предполагает какое-то повторение слов, да? Вот.
2: Может, Рамштайн?
1: Рамштайн. Сразу я вспомнила. Мута. Нет, нет.
2: Да, он итальянец.
1: Да, да, не тот, не тот мужчина, не тот. Идем дальше. Итак, давайте вот мы, знаете, про псевдоним его поговорим. И я скажу два слова, из которых составлен псевдоним этого итальянского музыканта. Итак, от названия родного города музыканта Монфальконе, тут мы берем частичку, да, Монфальконе, и слово «воскресенье», а это «Доменика». Доменика, то есть Монфальконе и Доменика. Вот, берем просто два слога. Первый слог первого слова, первый слог второго слова соединяем, и у нас получается, в общем-то, искомый псевдоним. Монфальконе и Доменика. Вот, так, это мы...
3: Алло.
1: Алло, кто? А кто это?
3: Наталья.
1: Наталья. Прием, прием. Einzwein Polizei. Помните дальше? Драйфир. Гренадир. Да, действительно, это песня Einzwein Polizei. Раз-два полиция. Исполнитель Модо. Вот. Наталья, скажите, кто был вашим счастливым подсказчиком? То, что мы слышали, кто-то шептал вам.
3: Да, девочки.
1: Все понятно. То есть у вас была группа поддержки. Да. Нелечка, дорогая, ну что, вот сегодня, да, сегодня мы хотим поблагодарить вас. Скажите, вы помните песню «Моду» «Einzwein Polizei»?
3: Ну, да, помню.
1: Припоминаете, да? Классная песня. Я надеюсь, мы сейчас будем ее с вами подпевать. Вот. И продолжать этот день в компании с Бим-радио. Кому вы хотели бы передать свой прекрасный привет, дорогая Неля?
3: Всем, кто меня узнал. И вам тоже.
1: Спасибо большое, очень приятно. Ну и напоминаю, что вы можете продолжать участвовать в наших играх. Сегодня спасибо. Они вас будут ждать в огромнейшем количестве. Большое спасибо вам, дорогая Неля. Удачного дня. Наталья, можно крикнуть «ура» на
2: ура!
1: Работе? Ура! Начальник входит и говорит, что случилось? Почему не работаем? А у нас обеденный перерыв и музыкальный пересказ на Бим-радио. Да. Имеем полное право. Так, ну и, конечно же, в вашем полном праве передать приветы. Кому?
3: Алло.
1: Кому приветы? Кому?
3: Привет передаю, конечно, моим подсказчикам, девочкам. Им большое спасибо. Мужу Сергею и детям своим.
1: Все отлично.
3: Ирина и Настя.
1: Спасибо большое за ваши приветы, спасибо за игру. У вас прекрасно сложилось все. Вообще у всех все складывается хорошо на любимой волне. Вот, и будем слушать, соответственно, что? Моду «Ein, zwei, полицай». И подпеваем дружно.
4: «Ein, zwei, полицай, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute

0: Классный трек 1995 года. Кстати, новее, но он сегодня в нашем плейлисте в игре «Музыкальный пересказ» с вечеринкой «Расколбас» из 90-х. Друзья, название звучит, согласитесь, 14 августа. Мы с вами вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е вообще было не стыдно: участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки — харизматичный Сергей Белов. За пультом наш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас, поэтому встречаемся 14 августа с вами в ресторане «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.

0: Бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Тики-вики. Веселые каникулы, только стики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В России рассматривают возможность введения женского тарифа в такси. По оценке Общественного совета по развитию такси, такая опция допустима, но поездки с женщиной-водителем, вероятно, будут немного дороже. Узкие сегменты рынка обычно стоят выше. При этом речь идет не про безопасность, а про возможность выбора. Согласно опросу, большинство россиян уверены, что вузы закладывают теоретическую базу, а прикладные навыки стоит осваивать через книги и курсы. При этом значительная часть респондентов учатся с конкретной целью. 60% хотят сменить карьерный вектор, а 58% проявляют интерес к изучению искусственного интеллекта. В качестве инструментов самообразования люди чаще всего выбирают книги. Далее идут онлайн-курсы и нейросети. Эксперты предупреждают, летом не стоит носить внутриканальные наушники дольше часа. Есть риск заработать отит или инфекцию. Особенно рискованно надевать их после душа и не обрабатывать антисептиком. Громкость стоит держать на уровне 60% от максимума телефона. В целом слушать музыку безопасно до 3-4 часов в день с перерывами на 10-15 минут каждый час. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Это еще один тост, который мы с удовольствием посвящаем нашим любимым слушателям-именинникам. Мы говорим «С днем рождения, наши любимые!» Желаем, чтобы солнце ваше светило вам всегда ярко, а ветер всегда был только попутным. Пусть утро начинается с улыбки и с добрых новостей. Днем вас ждут прекрасные события, приятные встречи, а вечер всегда будет уютным и теплым. Ну, самое главное, мы хотим пожелать, чтобы вы были здоровы, счастливы и любимы. И пусть то, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется. И даже больше. С днем рождения! Поздравляем по традиции подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте, кто у нас сейчас находится онлайн. Итак, это Мария Цукаева. С днем рождения вас, Маша. Прекрасная Хаски сегодня тоже принимает поздравления, а вместе с ней Алевтина Андреева из Казани. Также мы поздравляем Анечку Полушину, город Казань, Гелюсу Хасанову с ее праздником, Рената Шайхудинова тоже, Лейсан Ефимову, автомойка «Мой Дадыр», город Казань, поздравляем. С днем рождения Дениса Соловьева, Ильфата Фазлиева, МЧС России, город Казань, Гузель Паранину, Сидней, Альберта Яндуганова с днем рождения, Ильшата Хайрулина и всех-всех-всех без исключения. Загадывайте ваше самое заветное желание прямо сейчас, оно обязательно сбудется. Любимое радио желает вам этого от всей души. И у нас есть специальный и прекрасный тост. Я напомню, что можно заказать персональное поздравление по телефону 2-930-800. Звоните, пожалуйста, по будним дням с 9 до 17. И все подробности на нашем официальном сайте bimradio.ru в разделе «Услуги». Итак, у нас сегодня особое поздравление и особая музыкальная композиция. Отца, мужа, деда Юрия поздравляем с днем рождения. Дорогой Юрий, с полувековым юбилеем! Говорят, что в 50 жизнь только начинается, и мы хотим пожелать, чтобы это было именно так. Пусть этот рубеж станет не точкой отсчета прожитых лет, а стартовой площадкой для новых свершений. Желаем крепкого здоровья, чтобы сил хватило на все задуманное. Желаем душевного спокойствия и безграничного счастья. Цените каждое мгновение и наслаждайтесь покоем и любовью близких. С днем рождения! Это поздравление в эфире Бим Радио для вас от Лены, Семена, Карины и Эмилии. И сейчас принимайте музыкальное поздравление, которое близкие вам с такой теплотой и любовью подготовили.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
3: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105. 5А. 0+.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Владимир Пресняков предвкушает поездку на Черное море. Ну, а мы тоже можем куда-то выбраться, потому что впереди выходные. Если не на берег моря, то, может быть, на берег какого-то прекрасного, любимого водоема в республике Татарстан. Может быть, вы слушаете БИМ-радио где-то на территории страны или мира, поэтому желаем вам приятного отдыха у воды. В Казани 12 часов и 52 минуты. У кого-то кофе-брейк, у кого-то чайная пауза. И вот вам информация, друзья. Производители чая не рекомендуют пить его остывшим. Считается, что в холодном виде он раздражает ЖКТ. Но тут опять-таки дело вкуса. Но если нравится, как можно себе отказать в любимом напитке соответствующей температуры. А вы чай каким пьете? Холодным, теплым или горячим? Плюс 7 92 72 42 102,8. Пишите в Telegram и в Макс.

эти в этой присветите уже в темноте. Тем понятно про этих, эти не до утех. Но и эти не знают, что случилось у тех.

вот промелькнула новость, что производители не рекомендуют пить чай остывшим. И мы спросили у вас, а вот этот традиционный напиток, какой температурой вы предпочитаете употреблять? Лина пишет, пью чай теплым, но не обжигающим. Это примерно 60 градусов. Это та температура, когда напиток уже раскрыл аромат, но еще не остыл. Пишет Евгений, обычно чай подают при температуре 65-70 градусов. Это считается стандартом для большинства чайных церемоний. Я предпочитаю около 60 градусов. Аромат ярче, можно пить сразу не дуя на напиток. Пишет Ринатей, я пью чай с лимоном. Вот. А еще один ответ от слушателя, к сожалению, не, имени нет, не представились. Люблю сладкий и холодный.

0: Хрущевые заметки на БИМ-радио.
1: Добрый день. Давайте мы с вами обновим информацию о загруженности казанских дорог. Яндекс.Карты сообщает, это 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки – Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов. Время в пути 9 минут, скорость потока 12 км в час. Чернышевского – здесь от Нариманова до Левобулачной 6 минут и 6 же км в час. На улице Гвардейской образовалась пробка от улицы Макаренко до Адели Кутуя. Преодолеть можно за 4 минуты. И проспект Победы. От Рихарда Зорги до Юлиуса Фучика тоже 4 минуты. Об этом сообщают Яндекс.Карты. На мостах и дамбах все хорошо и все по нулям. Счастливого вам пути, соблюдая, конечно же, все правила дорожного движения. И отличного дня.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме прозвучало предложение повысить размер налогового вычета при покупке жилья. Парламентарий пояснил, что нынешние меры поддержки стоит пересмотреть. На это влияют рост инфляции и ситуация на рынке недвижимости. Также предложено ввести налоговый вычет и при покупке второй квартиры. В России предложили установить единый стандарт закона о тишине. Согласно проекту, шумные работы в жилых зонах должны быть запрещены с 22 часов до 8 часов по местному времени. Ограничение коснется стройки и капремонта, а также работ по благоустройству дворов и содержанию общедомового имущества. А вы знали, что Луна понемногу уменьшается в объеме? Это происходит из-за того, что ее недра остывают. Когда спутник сформировался около 4,5 миллиардов лет назад, он был очень горячим, но с тех пор температура внутри него снижается. Ученые подсчитали, за последние сотни миллионов лет диаметр Луны сократился примерно на 50 метров. При этом ее масса не меняется, а значит и влияние на Землю остается прежним. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: До чего дошел прогресс? Открылся ресторан под управлением искусственного интеллекта. Он открылся в Москве. Так вот, в работе ресторана задействовано около 20 нейросетей. Вас встречают и официанты, и кассиры, которые имитируют общение с человеком. Искусственный интеллект помогает вам выбрать блюдо, ускоряет обслуживание и предоставляет полную информацию, если есть, например, аллергия, рассказывает о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов. То есть информирует вас на все 100%. Нейросети используются и на кухне. Нет, готовят не искусственный интеллект, а люди. Но вот с помощью ИИ разработали меню и технологические карты. Вот можете себе представить себя посетителем такого ресторана, где всем управляет искусственный интеллект? Или все-таки вы предпочли бы отправиться в свое законное обеденное время в тот самый ресторан, где вас тепло и с удовольствием обслужат настоящие официанты, не и официанты? Пишите +7 92 72 42 102 и 8. Ну, а я хочу сказать, что в 13:30 нас ожидает встреча с очаровательной Лисан Бадридиновой, нашим любимым профайлером, и мы будем учиться распознавать мошеннические схемы и уловки, вот от кого бы они ни исходили, от человека или искусственного интеллекта. Узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. Все это в рамках радиопрограммы «Не дай себя обмануть».
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что для нормальной жизнедеятельности среднестатистический взрослый человек пропускает через свои легкие около 20 килограммов воздуха за одни сутки? Для этого он делает 22 тысячи вдохов и выдохов. Из всего полученного при этом кислорода четверть потребляется мозгом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Напомним, номер мессенджера в студии Бим Радио. Мы всегда ждем ваши сообщения на любую абсолютно тему. Плюс 792-72-42-102-8, Телеграм и Макс. И вот Антон Удаев написал, предупредил о том, что на Танковой улице в сторону центра, левый ряд, произошло ДТП. Спасибо, Антон, за информацию полезную для наших слушателей-автомобилистов. И, конечно, желаем всем спокойного и доброго пути.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

ACDC на Бим-радио. Это гимн свободе, скорости и вот такой яркой жизни без сожалений. И что мы получили? Информацию, предупреждение от МЧС, штормовое предупреждение о грядущей ночью, завтра утром туман, днем и будущим вечером ожидается гроза, сильный ветер 15-20 метров в секунду, возможен град местами по территории Республики Татарстан. Будьте, пожалуйста, осторожны, друзья.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Летнее настроение с Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
1: Тэнк 500 Техно Премиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Техно Премиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
7: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
2: Бим Новости.
3: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение повысить размер налогового вычета при покупке жилья. Парламентарий пояснил, что нынешние меры поддержки стоит пересмотреть. На это влияют рост инфляции и ситуация на рынке недвижимости. Также предложено ввести налоговый вычет и при покупке второй квартиры. В России предложили установить единый стандарт закона о тишине. Согласно проекту, шумные работы в жилых зонах должны быть запрещены с 22 часов до 8 часов по местному времени. Ограничение коснется стройки и капремонта, а также работ по благоустройству дворов и содержанию общедомового имущества. А вы знали, что Луна понемногу уменьшается в объеме? Это происходит из-за того, что ее недра остывают. Когда спутник сформировался около 4,5 миллиардов лет назад, он был очень горячим, но с тех пор температура внутри него снижается. Ученые подсчитали, за последние сотни миллионов лет диаметр Луны сократился примерно на 50 метров. При этом ее масса не меняется, а значит и влияние на Землю остается прежним. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Радио. Первое в Казани.
1: Не дай себя обмануть.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: В эфире БИМ-радио. Продолжается цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть». Он направлен на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. И вместе с профайлером Лейсан Бадретдиновой мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, защиты персональных данных. Цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть» – это комплекс технологий личной безопасности. Вы в полной безопасности вместе с Лейсан Бадретдиновой, потому что она профессионал своего дела. Здравствуйте, Лейсан.
4: Здравствуй, здравствуй, Лена. Знаешь, удивительно, конечно, складывается жизнь иногда, да, вот сегодняшнюю, например, программу я хочу посвятить своей личной истории, собственно говоря, с чего у меня началась эта история, когда я стала развенчивать мошеннические схемы, когда стала это все складывать на свой канал, чтобы люди смотрели, знали и понимали, с чем имеют дело.
3: Это очень интересно. Личная история.
4: Личная история. И, знаешь, я в свое время в 21-м году попала в классический мошеннический треугольник. В одной известной соцсети, которая сейчас запрещена у нас в России, я увидела аккаунт, точнее рекламу, что ли, у меня там в рекомендованных выпало. Очень красивая сумка ручной работы, что-то там с цветами, все кожаное и так далее. Стоило 6 000 рублей. По тем временам, нормально. Я понимала, что такую больше нигде и не найду, и это понятно, что ручная работа. Я им написала, и они с удовольствием, вот знаешь, что подкупает обычно, какие они молодцы, в кавычках, да, они прекрасные психологи, они всегда общаются таким образом, что ты никогда в жизни даже не подумаешь, что это какие-то нехорошие люди. Они общаются очень мило, очень весело, шутят, тебя поддерживают, даже посмотрят на твой аккаунт, скажут: ой, какая вы интересная, ой, как вот это вот все, да? И, конечно же, ты таешь, конечно же, ты доверяешь. И они как говорили, то, что вы понимаете, да, мы сейчас вот набираем заказы, сумочки делаются вручную, поэтому где-то через 2 месяца только вы получите. Это ничего, нормально. Я говорю: ну да, конечно, я понимаю. Дескать, ой, мы так не ожидали, оказывается, так много заказов пришло. И я, к сожалению, тогда невнимательно посмотрела на этот аккаунт. Что вообще может выдать вот такой вот подлог, скажем так. Понятно, что это берут они фотографии именно с живого какого-то аккаунта, да. Но я не потрудилась поискать даже элементарно через Яндекс или через Google по картинкам. А мне бы эта информация пришла, потому что я потом, когда уже начала все это искать, рыть, копать, естественно, я настоящий аккаунт нашла. Все фотографии были добавлены буквально в последние 2 дня. Не бывает такого, чтобы был известный аккаунт, чтобы было огромное количество подписчиков там еще было, конечно же. И вроде как кажется, что аккаунт какие молодцы, за 2 дня набрали столько подписчиков. Это все как бы красные такие флажочки. И я, конечно же, перевела по указанному номеру карты и ждала 2 месяца. Через 2 месяца я уже там им пишу, естественно, мне никто не отвечает. Я еще удивлена, что у меня до сих пор где-то вот эта вот переписка висит. То есть это издевка такая. Конечно же, они ничего там не отвечают, ничего не пишут. Я стала искать уже поглубже и действительно обнаружила хозяев вот этих вот, точнее, создательницу этих сумок.
3: Оригинальных сумок,
4: да. Эти сумочки на минуточку около 20 тысяч стоят на самом деле. И я и удивилась, что 6 тысяч для такой сумки, это было, дешево. И когда я ей написала, что: а вы знаете что? Она говорит: я знаю, вы уже не первые мне это пишете, мы боремся, мы везде пишем, в Инстаграм пытаемся их заблокировать, и не всегда получается. То есть, вот это вот и молодцы, за 2 дня набрали столько подписчиков. Это все как бы красные такие флажочки. И я, конечно же, перевела по указанному номеру карты и ждала 2 месяца. Через 2 месяца я уже там им пишу, естественно, мне никто не отвечает. Я еще удивлена, что они, у меня до сих пор где-то вот эта вот переписка висит. То есть это издевка такая. Конечно же, они ничего там не отвечают, ничего не пишут. Я стала искать уже поглубже и действительно обнаружила хозяев вот этих вот, точнее, создательницу этих сумок.
5: Оригинальных, оригинальных сумок.
4: Оригинальных,
5: да?
4: Сумок, да. Эти сумочки на минуточку около 20 тысяч стоят на самом деле. И я и удивилась, что 6 тысяч для такой сумки, это было, ну, дешево. И когда я ей написала, что, а вы знаете, что? Она говорит, я знаю, вы уже не первые мне это пишете, мы боремся, мы везде пишем, в Инстаграм пытаемся их заблокировать, и не всегда получается. То есть, ну, вот эта вот запрещенная сеть,

0: Решилась, вспомнила об этом, когда прошло уже практически 2,5 года, даже ближе к 3. Но если ты не знала, то по правилам больше 3 лет, если проходит с инцидента, то уже заявление не принимают в полиции, потому что уже срок давности истек. И я, значит, через сайт МВД, думаю, надо же как-то подала заявление, со мной очень быстро связались из Следственного комитета. Я даже приезжала на Патрис Лумумбы, именно в кабинет меня пригласили. Я давала показания, все вот эти скрины, которые у меня были, я все отдала следователю. Он сказал, все, мы будем копать. Но через 3 месяца, а уже там практически месяц, что ли, меньше месяца оставалось до вот этих 3 лет истечения, мне пришел ответ, что извините, но мы ничего не нашли, никто владелец этой, карты, не это. Я, конечно, была очень удивлена. Но нет так нет, да. Но потом я узнала, что надо было еще параллельно писать в прокуратуру. Но это я сейчас дальше еще расскажу. Почему я, собственно говоря, начала с этой истории? Потому что сейчас такой же классический треугольник проворачивают мошенники с бензином. Это уже достаточно много пострадавших есть. Это, если вы не поленитесь, погуглите, найдете статьи обязательно на эту тему. То есть появляются какие-то группы, чаты в Телеграм или в любой другой соцсети, в ВК, да, и они предлагают, дескать, у нас есть бензин, который мы купили раньше, прям в 20-литровых канистрах, и они предлагают это за меньшую сумму, чем сейчас, например, на заправках. Все знают, что срочно нужно, все знают, кто там стоял в очередях, понимают, о чем я. И получается, люди доверяются, причем, знаешь, там какая заманушка? Канистра в подарок. Понимаешь, мы вам все привезем.
1: А канистра в подарок.
0: Да, конечно, канистра в подарок. И там что-то какие-то невероятные, не совсем маленькие цены, да, там чуть ли не 100 рублей или 99 рублей за литр. Вот так вот. И люди отстегивают, представляешь, и потом оказывается, что, конечно же, к ним никто не приезжает, ни канистры, ни бензина, и все остались с носом. Вот этот такой же классический треугольник. Причем, когда вы перечисляете, например, деньги на карту, может показаться, что человек там высветился, да, если что, я его прижучу. А не прижучите, потому что есть такое понятие, как дропперы. Например, когда...
1: Знакомое слово.
0: Знакомое слово. Либо это дети, которым можно заводить свои карты, они продают свои карты мошенникам, и потом через их карты прокручиваются эти деньги. Либо просто соглашаются через свою карту провести, либо есть еще такая, в 2020-2021 году был прям пик, когда люди продавали и покупали криптовалюту, и на этом хорошо зарабатывали. И, соответственно, также можно на любой этой криптобирже продать или купить через физическое лицо. То есть, например, ты сидишь, Лена, на криптобирже, и ты, например, хочешь продать свою криптовалюту. И кто-то тебе пишет, дескать, ой, я готов купить, например, на 20 тысяч. Ты такая, хорошо, давайте ты закрепляешь за ним какое-то количество этой крипты, ждешь, когда к тебе на карту придут деньги, и тогда только крипта подтверждаешь, эта крипта отгружается товарищу. Да? Казалось бы, нормальная чистая сделка, но может оказаться, что эти деньги тебе прислал какой-то пострадавший с таким бензином. Представляешь? И когда начнет раскручиваться история, тебя привлекут, скажут, так, Лена, что это такое? Вы принимали деньги от пострадавшего.
1: 3 раза постучу по дереву.
0: Не дай бог.
1: Чтобы не оказаться ни в какой такой роли.
0: Да, да, да. И, никто от этого не застрахован. Никто. Раньше как-то, спокойно к этому относились. Бывали такие случаи, но там были случаи, когда продавали таким образом запрещенные препараты, скажем так, да. Сейчас уже... другая история, но схема не меняется абсолютно, просто новые какие-то товары появляются. Так вот, кстати, имейте в виду, если вы стали дропером, это тоже наказывается законом. Это прям уголовная ответственность, статья 187 УК РФ, на минуточку. Итак, что вообще делать, если вы вдруг попали на такую схему? В первую очередь, конечно же, записываете аккаунт продавца, никнейм, ID профиля, ссылки какие-то сохраняете.

0: риски, вот все, что там обсуждалось, цены и так далее. Иногда бывает, ставят запрет, например, на какие-то группы, да, что невозможно сфотографировать, ну, сделать скрин. Пожалуйста, с другого телефона копируйте. Я вот сейчас с двумя телефонами хожу, очень даже помогает. Дальше, вот этот вот, если там был пост или сторис с товаром, все это, пожалуйста, скриньте. И чек перевода, конечно же, это делается из мобильного банка, все это несложно. И, конечно же, ссылка на группу или канал, вот, откуда вы всю эту информацию узнали. Дальше, куда обращаемся? Это уже прям вот я вам пошагово говорю. В полицию, то есть это заявление о мошенничестве, подавайте сразу по месту своего жительства. Можно в любом отделе МВД, они обязаны принять. И вот важно, настаивайте на возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 УК. Это мошенничество с применением значительного ущерба. Это если сумма была больше 5000 рублей. Если сумма меньше, это статья 7.27 КУАП, это мелкое хищение. Но тоже повод для того, чтобы проверочка пошла, да? Второе заявление мы пишем в банк, конечно же. Звоним на горячую линию банка немедленно, либо там в переписке с техподдержкой. Пишем заявление о возврате ошибочно переведенных средств. Это статья 854 Гражданского кодекса РФ. Банк должен заблокировать счет получателя, даже если деньги там уже, ну, ушли оттуда, да? Это поможет дальше в идентификации, ну, либо мошенников, либо дропперов, да? И третий документ в следственный комитет. Это если полиция, ну, скажем, там это медленно ведется, да, сразу же лучше подавать все три в разные стороны. То есть прям вот пишите в следственный комитет точно такое же заявление. Все там прилагаете, все вот эти вот скрины, да. Но вот как я обожглась и могла бы на самом деле вернуть свои деньги. На самом деле параллельно еще нужно подать заявление в прокуратуру, друзья. То есть это надо писать даже не жалобу, а именно заявление о преступлении в порядке статьи 141 УПК РФ. То есть в шапке прям пишите прокурору такого-то района, да, или города. Пишем: прошу принять меры прокурорского реагирования, обязать органы внутренних дел зарегистрировать мое заявление о мошенничестве и возбудить уголовное дело. Даже если вы еще не успели подать в МВД. Потому что когда прокуратура спускает вниз, это уже прям на карандаше у них находится, они быстрее реагируют и скорее всего более действенно будет это все. То есть им важно раскрыть вот эту вот информацию. Там никуда идти не нужно. То есть используем только электронный вариант. Это самый быстрый. Заходим на сайт Генеральной прокуратуры РФ. genproc.gov.ru, это можете даже поискать, да, в разделе «Интернет-приемная» выбираете свой регион, прикрепляете скан или фото письменного заявления, плюс все скриншоты одним архивом или там PDF-файлом, да, прикрепляете. И в поле «Суть сообщения», обращения пишите, ставите галочку «Не согласна с бездействием полиции». Так, на всякий случай, да, мы помним, что мы параллельно сразу же пойдем в полицию подавать, даже если туда не ходили. И почему это быстро? Вот прокуратура, она обязана рассмотреть обещание за 30 дней. То есть не в течение 3 месяцев, а за 30 дней. Но ваше заявление о мошенничестве они перенаправят в полицию с контрольным вот таким вот поручением. И для полиции это сигнал, что они, ну, прям вот заведут дело в течение 3 суток, они будут тянуть. Да, и еще можно продублировать это же заявление через «Мой арбитр». Это для исков. Если вы параллельно будете подавать еще гражданский иск о необоснованном обогащении, подавайте его через систему «Мой арбитр». Это для сумм свыше 500 тысяч рублей. То есть, друзья, на самом деле все это можно ускорить, улучшить и добиться своего. А вообще, кстати, вот эту всю информацию я смотрела в искусственном интеллекте. Просто задаете ему роль, то что ты опытный адвокат, напиши, куда обращаться, если у меня вот такая-то вот ситуация. И сразу же пишите, как еще в прокуратуру подать заявление. Он вам все пропишет, все по всем этим. Но, вот у меня все на этом.
1: Но на всякий случай искусственный интеллект все-таки подкрепляйте.
0: Конечно, да, однозначно.
1: Своим человеческим, потому что он иногда, да, он,
0: да,
1: ведь ошибается.
0: Да, с юристами тоже желательно все-таки посоветоваться, они тоже подскажут, куда что и направиться.
1: Спасибо большое, да. Все очень четко, структурно. Лейсана, я тоже свою историю вспомнила.
0: Да.
1: Да, да, да, это было тоже со мной. Я делала ремонт, и дизайнер мне посоветовал светильники, а тогда у нас вот эта шведская марка из страны ушла,
0: да.
1: А мне нужен был прям вот их светильник определенный.
0: Ага.
1: И вот я заказала на сайте этот самый светильник, не посмотрела в отзывы своевременно.
0: Вот, поторопилась.
1: 1012, наверное, потеряла.
0: Ой-ой.
1: Да, да, да.
0: Обидно.
1: Вот, если бы знала всю эту схему, которую сегодня ты поделилась.
0: Еще, кстати, знаешь, момент...
1: Вернула бы деньги.
0: Да, добавлю. Иногда вот таким пострадавшим пишут якобы с рекламой юридическая консультация, которая помогает с мошенническими схемами. На самом деле, типа, это платные юристы. Всего-то 5000, мы решим вашу проблему. На самом деле, это те же самые мошенники. Пишут своим же жертвам и говорят, а вот мы вам поможем.
1: Прекрасно.
0: И вот точно так же тратите деньги. Вот так.
1: Но будьте, пожалуйста, бдительны и внимательны. А, кстати, вот тот самый сайт, от которого я пострадала, он еще лет 5, я так наблюдала, вот он так успешно существовал. И люди писали в комментарии, это мошенники, не ведитесь.
0: Да.
1: Какие-то пытались дела заводить. Я, конечно,
0: была удивлена.
1: А надо было через прокуратуру.
0: Скорее всего, бы его забанили. Да.
1: Спасибо большое, Лейсандра.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо, до встречи.
2: Не дай себя обмануть. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама на БИМ-радио.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800. Путевые заметки на Бим Радио.
1: Доброго всем денечка. По данным Яндекс.Карт, 3 балла в Казани. Местами есть затруднения. Мосты и дамбы свободны, без всяческих затруднений. А вот пробки на улице Журналистов есть, например. От остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Здесь время проезда 8 минут. Чуть меньше 4 минуты потребуется, чтобы по проспекту Победы от Рихарда Зорги доехать до Юлиуса Фучика. В центре на улице Пушкина от Щапова до Правобулачной тоже такой поток автомобильный. Протяженность его 600 метров. Время преодоления участка 3 минуты. Затруднения на Сибирском тракте от улицы Александра Попова до Мира, на Галиаскара Камала, Астрономической улице, Лобачевского, от Карима Тинчурина до улицы Дзержинского. И изучая карту нашего города, вот заметила, что есть все-таки ДТП, о чем и вам сейчас сообщу. Это перекресток улиц Чистопольская и Амирхана. Если вы, например, Симашева поворачиваете на Амирхана, двигаясь в сторону Миллениума, или это прямой проезд по Амирхана, не доезжая до Лимана Про, вот сразу после перекрестка у мечети произошло ДТП в правом ряду. Об этом сообщают пользователи Яндекс.Карт и предупреждают нас о внимательности за рулем.
0: Путевые заметки на Бим Радио.

0: 13.56. В этом часе мы услышим дискотеку «Авария» с песней «Небо», а в следующем сыграем в «Однажды в Казани».
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме предложили программу раннего выявления близорукости у школьников с ежегодным скринингом и системой мониторинга зрения. Авторы считают, что это поможет вовремя замечать проблемы, сдерживать ухудшение зрения и снижать число офтальмологических заболеваний у детей. В общественной палате прозвучало предложение поднять МРОТ до 50 тысяч рублей. При этом отмечено, что коммерческие организации в большинстве своем смогут обеспечить такую оплату труда, тогда как для бюджетных учреждений внедрение стандарта может оказаться проблематичным. Психологи поделились действенным способом повторения школьной программы. Они советуют не перечитывать учебник, а активно работать с материалом. Пересказывать тему своими словами, выписывать тезисы или отвечать на вопросы, так знания лучше закрепляются. Эффективнее повторять материал с интервалами, через несколько часов, на следующий день, через пару дней, а не зубрить за один вечер. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы с вами вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Танцевать под любимые хиты, ощущать неповторимую энергию 90-х и участвовать в классных конкурсах. Ведущие вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00 в ресторане «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Я еду на колбасу.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: летние хиты на Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что когда трескается стекло, то трещина распространяется со скоростью 5000 километров в час?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: «Однажды в Казани».
1: Еще одна игра в рабочем полднике. «Однажды в Казани». Приглашаем поучаствовать. Участвуем мы с помощью мессенджера «Макс». Номер в студии плюс 7 92 72 42 102 8. Приготовьтесь, пожалуйста, для того, чтобы ответить на вопрос. Седьмой правильно ответивший слушатель забирает фирменный подарок от «Бим Радио» на долгую и светлую память, между прочим. Скажите, пожалуйста, какие озера, входящие в систему на западе Казани, делятся на большое, малое, светлое и сухое? Итак, название системы озер «Большое, малое, светлое и сухое» находится на западе нашего города. И как, вот, собственно, называются эти озера? Пишите, пожалуйста, в «Макс» по номеру плюс 7 92 72 42 102 8. Принимаю ваши ответы, затем считаю до седьмого и вручаю, соответственно, подарок, фирменный подарок от любимого радио.
0: «Однажды в Казани». «Бим-радио» — это только начало. Сегодня «Бим-медиа» — это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. «Бим-медиа» — охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с «Бим-медиа». 2 930 800.

0: «Однажды в Казани».
1: Как называется система озер, которые располагаются в лесопарковой зоне на западе нашего города и делятся на большое, малое, светлое и сухое озеро? Конечно же, это Лебяжьи озера. Это единственные в республике Татарстан такие вот неглубокие озера. Раньше они были глубиной до 4 метров, сейчас, по-моему, чуть глубже. Особенность заключается в том, что у них нет питания от подземных вод, и пополняются они, насколько я помню, из Юдинского карьера через трубопровод. Да, вот пишут как раз, что реконструкция Горьковского шоссе, перекрыт был сток в озеро, и система озер стала пересыхать. Одно озер тогда, в начале нулевых, стало зарастать лесом. И затем проводили экологическую реабилитацию системы озер Лебяжьих наших замечательных. Есть седьмой правильный ответ. Его автор, мы не знаем, мужчина в очках, вот такой очень загадочный, грузоперевозки. Мы вам ставим сердечко, да, вот большое-большое сердце от любимого радио. Наше поздравление. Выиграли вы классный фирменный подарок от BIM-радио. Увидите, вам очень он понравится, поверьте. И, конечно же, благодарим всех за участие, всех, кто отправил нам свои ответы также в МАКС.
0: «Однажды в Казани».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: твой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник 31 июля. Подробности на maximilians.ru.
4: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили программу раннего выявления близорукости у школьников с ежегодным скринингом и системой мониторинга зрения. Авторы считают, что это поможет вовремя замечать проблемы, сдерживать ухудшение зрения и снижать число офтальмологических заболеваний у детей. В общественной палате прозвучало предложение поднять МРОТ до 50 тысяч рублей. При этом отмечено, что коммерческие организации в большинстве своем смогут обеспечить такую оплату труда, тогда как для бюджетных учреждений внедрение стандарта может оказаться проблематичным. Психологи поделились действенным способом повторения школьной программы. Они советуют не перечитывать учебник, а активно работать с материалом. Пересказывать тему своими словами, выписывать тезисы или отвечать на вопросы, так знания лучше закрепляются. Эффективнее повторять материал с интервалами, через несколько часов, на следующий день, через пару дней, а не зубрить за один вечер. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Это любимая песня, да, заставка будет чуть позже, видимо, а у нас в эфире Римма появляется. Она ждала этого момента, а мы ждали встречи с ней, соответственно. Здравствуйте, Римма.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы на рабочем месте находитесь?
1: Да.
0: У вас какое сейчас настроение?
1: Ой, прекрасное.
0: Прекрасное. Хочется после обеда взремнуть немножечко? Или,
1: нет.
0: Или энергия просто вот вас переполняет после обеда, и хочется еще, еще одно достижение, еще одно дело?
1: Да.
0: Да, вот как-то так. Так, ну хорошо, такую кипучую энергию нам нужно соответствующим треком поддержать. Вот, и вы, пожалуйста, его назовите, и приветики тоже присоедините к нему.
1: Я хочу послушать Ирину Аллегрову «Фотографии на 12». Я передаю всем девочкам привет на рабочем месте. И к нам пришел парень, Ильяр. Ему тоже большой привет.
0: Здорово. Когда парень приходит, это каково? Это приятно? От работы отвлекает? Или, да. Или нет? Или просто ничего? Нормально. В общем, эмоции хорошие, я чувствую. Отлично. Привет вашему единственному неповторимому парню, который вас посетил, вашему женскому цветущему коллективу. И слушаем Ирину Аллегрову. Да, фотография 9/12 с наивной подписью «На память». Да?
1: Да.
0: Именно так. Хорошо. Спасибо вам большое, Римма. Слушаем любимую песню.

фотография 9/12, любимая песня Риммы и коллектива в исполнении Ирины Аллегровой прозвучала на БИМ-радио. 14:36, остаемся вместе и обеспечиваем вам настроение на все 102,8%. У микрофона в студии Елена Медова, а следующий трек от известной итальянской хаус-группы конца 80-х, начала 90-х, соответственно, посвящается тем, кто, может быть, немного устал на работе и хочется выразить свои эмоции. Вот в припеве можно как раз подпевать.

Фотография 9:12, любимая песня Риммы и коллектива в исполнении Ирины Аллегровой прозвучала на БИМ-радио. 14:36, остаемся вместе и обеспечиваем вам настроение на все 102,8%. У микрофона в студии Елена Медова, а следующий трек от известной итальянской хаус-группы конца 80-х, начала 90-х, соответственно, посвящается тем, кто, может быть, немного устал на работе и хочется выразить свои эмоции. Вот в припеве можно как раз подпевать.

0: случайной встречи ты.
1: Андрей Губин, убегает лето, улетает лето. Да, на календаре уже 29 июля. Есть о чем задуматься. Но мы будем думать только о хорошем, о прекрасном. И еще пищу для размышлений нам подбросил Александр, наш слушатель. Он написал в Телеграм на номер +7 92 72 42 102 8. А вот что он написал. Добрый день, любимки. Девушки-автоледи, когда же вы научитесь включать аварийки, когда вам уступают? Я думаю, что это редкое исключение из правил, когда девушка-автоледи не подмигнула вам после того, как ей любезно уступили дорогу. Не забываем, да, благодарить, когда вот такие вот приятные происходят моменты на дорогах нашего города, республики и всего мира. Ну и, конечно, про поворотники отдельно. Это тоже знак все-таки уважения. Даже где-то, можно сказать, в наше время какой-то комплимент, когда человек показывает свои намерения. Не забывайте об этом, друзья. Это в ваших же интересах. Это правила безопасности базовые. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Это танцы, это конкурсы, это энергия 90-х. Ведущие вечеринки – харизматичный Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20 часов в ресторане «Максимилианс». 18+. Осторожно! Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

Кстати, тема благодарности аварийка и еще тема поворотников, мне кажется, все это темы старые, как мир, а может быть, даже более старые. Вот что нам пишут по поводу того, что комментарий слушатель прислал. Ну, когда же вы, автоледи, будете благодарить аварийкой за то, что вас пропустили? Ну, он рассказывает про какой-то один частный случай. Не знаю, может быть, какую-то систему выявил. Но это его личный опыт, и вот он об этом написал. А Рустем пишет, он попросил вот буквально это сообщение продублировать в эфире для вот нашего автора. Если включаешь аварийный сигнал, по правилам нужно выставить аварийный знак. То есть девушка не виновата, она должна была выставить аварийный знак для того, чтобы вас поблагодарить. Вот Рустем прочитала, как вы того и хотели. Напомню, плюс 7-92-72-42-102-8. Вообще куча было сообщений, я почему-то их всех потеряла. И про аварийку, что, пожалуйста, благодарите. И обязательно используйте поворотники. Они ведь предусмотрены комплектацией автомобиля. Но если у вас они есть, то обязательно их используйте. Очень полезная штука.

14.55. Чудесный день продолжается. 29 июля, среда. Что на календаре? День заботы о знакомых, о любимых людях. А как познакомиться о незнакомых людях, позаботиться о незнакомых людях, это мы с вами уже хорошо усвоили и повторили. Включать поворотники. Высшая форма заботы, я считаю. Сегодня отмечается Международный день тигра, день персика, день поворачивания налево, для кого актуально, Международный день губной помады, любимый всеми женщинами, мне кажется, и мужчинами тоже, день губной помады, потому что так красиво подчеркивает губы.

насколько глубока твоя любовь. Это Бэйл Стар, Клаб Райдер и еще тут есть участник вот этой группы. Название произнести, наверное, не смогу. Так, Гламбитс Корп. Вот теперь все в сборе. Друзья, вот под эту чудесную лирическую мелодию я удаляюсь из студии Бим Радио и ожидаю, что здесь появится совсем скоро Альберт Батанин, который носит заслуженный титул танцора любимой радиостанции. И говорит он, как танцует, танцует, как говорит. Ну, в общем, все он это делает умело и прекрасно. С ним вы проведете следующие несколько музыкальных часов, а потом мы все уйдем с вами на вечернее шоу «Трубим», где, как всегда, будет ярко, интересно, здорово. Снимаем стресс, всяческие нагрузки после трудового дня. Ребята это делают замечательно просто. На этом прощаюсь. Желаю вам всех благ сегодня, хорошего настроения, удачи в ваших делах. Пока. С вами была Елена Медова.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане планируют отремонтировать около 1500 лифтов до 2030 года. Наибольшее число придется на 2028 год, обновят около 480 лифтов, в 2027 году 425, а в 2029 году 446 лифтов. Мастера маникюра назвали главные тренды 2026 года. В топе – эффект своих ногтей, когда покрытие почти неотличимо от натуральной пластины. В фаворитах – благородные ягодные тона. Оттенок спелого инжира, темной вишни, винограда, ежевики и сливы. Еще один хит сезона – плавные цветовые переходы. Такой маникюр выглядит легко и воздушно, долго сохраняет опрятный вид. Эксперты рассказали, что периодическая лень полезна. Она снижает уровень кортизола. Этот гормон при стрессе подавляет иммунитет и замедляет восстановление, а при нормализации помогает организму эффективнее бороться с угрозами. Поэтому те, кто отдыхает, болеют реже и быстрее выздоравливают. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим-радио.
2: 15.04 в Казани, Альберт Батанин, в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. Буду делиться с вами всякими мимасиками, приколами и прочими интересностями, которые нахожу. Ну и, конечно же, полезными новостями всякими тоже. В общем, что нас ожидает в ближайшие 40 минут? Никаких рекламных роликов, представляете, что только музыка и всякое такое. Ну вот, например, пару дней назад тут, значит, Европейский Центробанк предложил выбрать дизайн новых евро. Ну, они там, в общем, решили поменять. Ну и интернет, естественно, сразу взорвался. Вот. Тут сразу пошли купюры с мимасиками, с котиками, со всеми. Ну, благо, сейчас люди умеют пользоваться всевозможными средствами по фотошопливанию. Ну, в целом, знаете, евро с мимасиками как будто бы очень даже весело выглядит.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Ну, немного автомобильных и дорожных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. 1 августа могут перекрыть улицу Себгат-Хакима и Бондаренко. Ну, как могут? Скорее всего, перекроют. В Казани 1 августа из-за проведения авиационного праздника «Я выбираю небо» при необходимости ограничат движение транспорта. Временные меры могут ввести на улице Себгат-Хакима и Бондаренко. Ограничение возможно с 10 утра до 10 вечера. Кроме того, в этот период ограничат доступ к смотровой площадке центра семьи Казан. Вот. Так что, уважаемые автомобилисты, водители такси. Ну, водители такси и так, в принципе, все знают. И пешеходы. Вот имейте в виду, 1 августа там будут для проезда, для прохода, конечно, пешком, да, без проблем. А вот на автомобиле. А как, интересно, в этом случае поступают те люди, которые проживают в тех местах? Как-то, то есть, получается, не выехать со двора, не заехать к себе домой, что ли? Как-то я не очень разбираюсь в этом вопросе. Подскажите мне, просветите меня. Так, что тут у нас еще? Антон, привет вам тоже. Большущий привет. Всем привет. Да, в общем, со всеми поздоровался, да.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Would you go to bed with me?

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Татарстане планируют отремонтировать около 1500 лифтов до 2030 года. Наибольшее число придется на 2028 год, обновят около 480 лифтов, в 2027 году 425, а в 2029 году 446 лифтов. Мастера маникюра назвали главные тренды 2026 года. В топе – эффект своих ногтей, когда покрытие почти неотличимо от натуральной пластины. В фаворитах – благородные ягодные тона. Оттенок спелого инжира, темной вишни, винограда, ежевики и сливы. Еще один хит сезона – плавные цветовые переходы. Такой маникюр выглядит легко и воздушно, долго сохраняет опрятный вид. Эксперты рассказали, что периодическая лень полезна. Она снижает уровень кортизола. Этот гормон при стрессе подавляет иммунитет и замедляет восстановление, а при нормализации помогает организму эффективнее бороться с угрозами. Поэтому те, кто отдыхает, болеют реже и быстрее выздоравливают. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: вот под эти развеселые ритмы от Рэя Чарльза сейчас расскажу вам не очень веселую новость. Ну как, нормальную новость, но она огорчит кого-то.
1: Бим Радио.
0: В общем, в Казани с 4 августа по 28 августа, итого 24 дня, в общем, пройдут отключение горячей воды. Мне нравится формулировка «в ряде жилых домов». Как будто, ну там пару домов буквально, чуть-чуть совсем, там не пару домов, там такой список. В общем, опубликован график отключения горячей воды в водоснабжении в августе для жилых домов, включенных в сети Татэнерго. Значит, об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Отключение связано, естественно, ну там ремонт, испытания, вот эта вся история. А при этом сроки проведения работ могут измениться. Все в лучших традициях. Жителям города рекомендуется следить за объявлениями в подъездах, где будут размещаться информация об отключениях. Значит, на сайте вот Татаринформ, например, можно зайти и посмотреть. Тут такой список, просто ряд домов. На темный ряд домов лишь одинокий. В общем, я все жду, когда на горках, вернее, ну, иногда на горках включат горячую воду. Обещали 28-го дать. Сегодня уже 29-го. Та-да-да-да-та-дам!

0: такая сомнительная формулировка? Вообще, честно говоря, МЧС присылали мне смс-очку сегодня. Я ее почему-то даже не прочитал и сразу удалил. Ну, там все как обычно. Дождь, возможен град, местами кратковременные осадки. Вот это все такое. Но вообще, да, лучше, конечно, подготовиться. Завтра четверг. Четверг же завтра, да? Ничего не путаю. Сегодня у нас среда, да. Завтра четверг, 30 июля. С утра и днем будут очень высокие цены на такси. Да, такая история.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Бим Радио.
1: Спокойная сегодня среда, вот как-то в новостном формате ничего прям такого как будто бы не происходит. Ну, подумаешь, Павла Дурова там собираются объявить в розыск. Пока не объявили же еще, все нормально. Как говорится, этот статус ВКонтакте в непонятных, в поисках, что ли, или как он там назывался. Все сложно, да-да-да, точно, все сложно. Так, ну ладно, когда джентльменам не о чем поговорить, они говорят о погоде. Кстати, о погоде тут вот Антон говорит, что поплывем мы завтра, он где-то какую-то карту нашел погодную. Говорит, завтра будет просто такой дождь, такой просто неслабый ливень. Но я бы таким картам, честно говоря, прям так уж сразу-то не доверял. Вообще, да, конечно, синоптики говорят, что сегодня ночью, предстоящей ночью, завтра утром и днем ожидаются осадки. Написано, кратковременные осадки тоже.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Да, наступает ночь, и начинаешь задумываться вот о всяких таких вещах, как смысл жизни, а это опасно, оказывается.
1: Бим-радио.
0: Тут новое исследование подоспело. Британские ученые не спят, что-то исследуют каждый раз. Оказывается, люди переутомляются на работе, если зациклены на поиске смысла жизни. Ученые из Великобритании полагают, что офис не лучшее место для философских размышлений. Согласно их новому исследованию, концентрация на поиске смысла жизни повышает риск профессионального выгорания. Вот так вот. Нечего в офисе на работе сидеть и смысл жизни искать. Работу работать надо. Выборка там у них какая? Ну-ка, 1239 человек. Ну, в целом, как бы, более-менее, как будто бы. Можно было побольше, конечно, но да ладно. В общем, результаты исследования показали ощущение осмысленности. Ну, вот когда ты такой понимаешь, что в чем смысл жизни, ты понял, там, перечитал Канта, Гекель или прочего, значит, коррелирует с более низким уровнем профессионального выгорания. Однако люди, которые находились в стадии активного поиска смысла жизни, это быть или не быть, вот в чем вопрос, чаще всего сталкивались с эмоциональным истощением и испытывали апатию к работе. Вот. По словам ученых, закономерность сохранялась вне зависимости от индивидуальных особенностей участников. Какой вывод? Работу работать на работе, а не, значит, книжки умные читать. Наверное, так сказали бы любые руководители.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 августа собственники получат обновленные квитанции за ЖКХ. В документах строки содержания общего имущества и текущий ремонт будут указаны отдельно. Это нужно, чтобы начисления стали прозрачнее. Изменения связаны с реформой, которая заработала в июле. В Казани создают мемориал, посвященный студенчеству. На нем появятся образы студентов разных направлений от науки до творчества. Завершить работу планируют к сентябрю. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему муха потирает лапки? Она это делает вовсе не со злым умыслом, а просто чистится. На лапках у нее находятся вкусовые сенсоры. Ими она сначала пробует еду. Еще чистые лапки нужны, чтобы уверенно бегать по стенам и потолку. Для этого на них есть подушечки с липким секретом. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: 16.05 в Казани, по-прежнему Альберт Батанин в студии Бим-радио. Ну что, все больше и больше сообщений появляется на тему того, что все-таки штормовое предупреждение в Татарстане объявлено. И вот предстоящей ночью и завтра утром ожидаются сильные дожди, грозы, вот это вот град, восстание десептиконов. Вот все, что вот обычно происходит в этом случае, вот оно, говорят, и будет. Но это только завтра, А на сегодня, на ближайший час, нас ожидают целых два розыгрыша. Ну, во-первых, разыграем билеты на концерт, ну и на подходе у нас игра, которая отправит кого-то из счастливчиков на класснейшую вечериночку нашу. Игра «Расколбас» из 90-х совсем скоро.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
3: Процветай в Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
0: Шепелявых.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что, господа, становись строем, что называется, стройными рядами на полный расколбас от Бим-радио. Предстоящий вечеринка уже совсем скоро, 14 августа. Информация на правах рекламы. В самом начале Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах и танцевать под любимые хиты, конечно же. И ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом, как всегда, ваш любимый диджей Айон. Ну, в общем, будет полный расколбас 14 августа. Сбор гостей, как всегда, 20.00. Ресторан «Максимилец». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельный. Подробности бронь столов на maximilens.ru. 18+, естественно. Ну, а теперь давайте к вопросу. Во-первых, куда буду принимать правильные ответы, вы все, наверное, уже знаете. На всякий случай еще раз расскажу. 92, 72, 42, 102,8. Это цифры для ваших мессенджеров. Пока и тот работает, и туда можно писать. Все вижу, все читаю. Значит, ну, два наших классических, да? Наш Макс и ихний, егоный Телеграм. Значит, и туда можно писать. Вопрос у меня сегодня будет касаться, знаете, какой классной игры из 90-х, компьютерной. У всех же была такая приставка Денди. Вот это вот. Я ради того, чтобы мне купили приставку Денди, я выучил таблицу умножения. Понимаете, в чем дело? Это было в каком классе-то, я уже даже не... Ну, в первом, наверное, во втором. Вот что-то в этом духе. Пришлось на какие жертвы идти. И в итоге, в общем... Итак, была такая игра, классная игра. Все, наверное, в нее играли. Игра под названием «Танчики». Да. Вот прямо сейчас про нее и поговорим. Так, вспоминаем. Значит, у вас была приставка в руке. Ой, ну, вот этот вот, как называется, джойстик. Старт, селект. С левой стороны, значит, были... Я вот не помню, кстати, кнопочки и стрелялки с правой стороны или с левой стороны были. Вот что-то с памятью моей стало. Зато вы точно наверняка помните, что когда вы играли в танчики, у вас была возможность и вдвоем поиграть, и вы защищали, такую базу. Базу. На нее нельзя было нападать танчиком противника. Что было внутри этой базы? Там был герб в виде какого животного? Напишите мне, пожалуйста. Орел, медведь или динозавр? Орел, медведь или динозавр был на этой базе? Вспоминаем. Жду ваши правильные ответы на 92 72 42 102,8. Цифры для ваших отправлений. Пошли, посыпались правильные ответы. Мне нужно пятое сообщение с правильным ответом. Так. Сейчас, подождите, Ильдус, мы вас поздравляем! Конечно, это же был серенький орел. Там такой, в виде серенького орла, там был герб. Если противники его уничтожали, то все, миссия проваливалась. Эх, и никаких сохраненных, главное, ведь в те времена не было. Только на паузу можно было нажать и пойти чай попить. Ильдус, мы вас поздравляем. Вместе с нами идете тусить на вечеринку. Мы из 90-х. Ну что, все, вот легко и просто взял и победил. Что бы из 90-х вам такого поставить? Чего-нибудь про... А студия, отлично. Ну а игра мы из 90-х и полный расколбас из 90-х обязательно появится в эфире Бим-радио. Главное здесь ничего не пропустить и дождаться своего звездного часа.

0: звучает. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Японские фермеры научились производить кубические арбузы и дыни, выращивая их в кубических стеклянных формах. Вид у таких плодов эффектный, и их удобнее ставить на поверхность. Но стоят они в два раза дороже обычных.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73-0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
5: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 августа собственники получат обновленные квитанции за ЖКХ. В документах строки содержания общего имущества и текущий ремонт будут указаны отдельно. Это нужно, чтобы начисления стали прозрачнее. Изменения связаны с реформой, которая заработала в июле. В Казани создают мемориал, посвященный студенчеству. На нем появятся образы студентов разных направлений, от науки до творчества. Завершить работу планируют к сентябрю. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему муха потирает лапки? Она это делает вовсе не со злым умыслом, а просто чистится. На лапках у нее находятся вкусовые сенсоры. Ими она сначала пробует еду. Еще чистые лапки нужны, чтобы уверенно бегать по стенам и потолку. Для этого на них есть подушечки с липким секретом. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Яркие летние хиты на BeamRadio.

0: Бим Радио.
1: А вот и время для розыгрыша еще одного очередного. Внимание, внимание. Два билета на концерт группы «Моя Мишель» разыграем прямо сейчас. Концерт состоится 31.07 уже послезавтра, в предстоящую пятницу в 20.00. Естественно, начало. Крыша Roof Place Казань. Ну, собственно говоря, есть у меня вопрос для вас, мои маленькие поклонники этой замечательной группы. Активизируйтесь прямо сейчас. Куда присылать ваши правильные ответы, спросите вы меня. Я вам отвечу на номер 92-72-42-102.8. Макс, телега, все работает, все вижу, все читаю. А вопрос у меня будет касаться одной из самых, наверное, популярных песен группы «Моя Мишель». Песня называется «Ветер меняет направление». Вот этот «Ветер меняет направление». Так вот, о каком дереве, а точнее косточке какого дерева идет речь в этой песне? Так, вспоминаем сразу, в голове текст пробегает мимо глаз. Вот, там какая-то косточка фигурировала в этой песне. Значит, эта косточка какому дереву принадлежит? Мне нужно самое первое сообщение с правильным ответом на номер 92-72-42-102.8. Есть оно! Мария, мы вас поздравляем. Мария написала «Вишня». Вишневая косточка, все верно. Если прям строго по тексту, любовь вишневой косточкой пустить по ветру вдаль. И чего-то там было еще потом жаль. Ну, в общем, Мария, молодец. Мы вас поздравляем. Отправляйтесь на концерт вместе с кем-то. С собой возьмете кого-то. И чтобы все песни выучили наизусть и подпевали, обязательно запишите на видео и нам все это отправьте. Ну, а прямо сейчас вот, пожалуйста, вам эта самая песня.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лицзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Леди Мармелад, это Кристина Агилера, только что на Бим-радио, а мне тут шоколадку вкусную, с мармеладкой, кстати, внутри дали. Это все Ярослава Добрая прибежал тут готовиться к вечернему Трубиму. Ну а мы пока готовимся к чему-то невероятному. Информация о правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е совсем было не стыдно. Участвовать в конкурсах. Ой, какие там будут конкурсы. Танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечера – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Будет полный расколбас, в общем, как-то и всегда. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Любим радио.
1: Ну что, 16.53, 54 уже даже в Казани практически, значит, что 6 минут осталось до начала вечернего Трубима. Ну и сегодня, как всегда, вечерний Трубим необычен, наполнен смыслами, ответами, вопросами, ну и, конечно же, персонажами тоже наполнен. Совсем скоро здесь появится Петр Нежинский и Ярослава. Меня же зовут Альберт Ботанин. Пока с вами не прощаюсь.

0: Сим Радио.
1: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Спор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ну что, всем здравствуйте, среда.
5: Бонжорно!
4: Среда!
6: А среда! Чем мы так радуемся-то среде?
4: Ну, среда — это среда.
6: А, ну, все, ладно. Аргумент.
4: Да, всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим». Сегодня Петр Нежинский, Альберт Ботанин.
5: И Ярослава.
4: Ты быстрее, чем Альберт, получается.
6: Я что-то запаздываю сегодня, да. Пойду кофе выпью.
4: Куда ты сидите?
6: Все, сижу.
4: Мы сегодня втроем, как вы здесь поняли, это значит, что среда – время, день, когда мы будем отвечать на ваши вопросы. Мы – это мы и он.
5: Час хэ. Виктор Степанович.
4: Ты мне тут не угрожай.
5: Табуретка.
4: Да, и поэтому сегодня все будет у нас, вы задаете свои вопросы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы на них с удовольствием будем отвечать в прямом эфире. Знаем, не знаем. Если не знаем, к нам будет подключаться...
5: Да, Виктор там... Степанович Табуретка.
6: Много кто может подключиться. Там, знаете ли, из космоса присылают прям.
4: Вот первый вопрос уже есть.
6: Уже есть прям даже, да?
4: Добрый день, как у Ярослава прошло свидание? Интересно, кто такая Ярослава, которая ходила на свидание? Я не ходила.
5: Есть и даже второй вопрос, я вам скажу. Ну, вы что-то хотели сказать?
6: Есть просто некоторые Ярославы, которые ходят на свидание.
4: Ну, вот у нее
6: от тебя.
4: И спрашивайте.
5: А вот привет, трубимцы. Сергей Кис нас спрашивает. Здравствуйте, Кис Сергей. У меня вопрос. Когда укладывают новый асфальт, он черный, а через полгода становится серым. Почему?
6: У нас в России много чего бывает серое.
5: Вот. Сначала все цветное, да. Потом через полгода все серое становится.
6: Это асфальт в конвертах.
4: Это вы про свои будни?
6: Ну да, типа того.
4: У меня, кстати, есть вопрос. Ну, анонимы любят мне писать.
6: А, анонимы?
4: Анонимы, да. Ну, вряд ли. Ну и так, подождите.
6: Ну-ка, давай. Ну-ка.
4: Сейчас, минуточку.
6: Вопрос от анонима. Рубрика «Анонимные вопросы». А куда тебя не присылают, Светлана?
4: Да ВКонтакте куда.
5: А что, тебе не писали никогда?
6: А я туда не захожу.
4: Слушайте, будете отвечать на вопрос. Давай. А почему мужчина не может родить, Альберт?
6: Почему не может родить?
4: Да.
6: Ну, он просто... у него же всегда есть отговорка. Он говорит, посмотрим. Завтра, на следующей неделе.
4: А вот куда смотрит мужчина, когда говорит «посмотрим»?
6: В будущее.
4: В чье?
6: В далекое.
4: Почему не в близкое?
6: Не, ну в близкое что смотреть? Оно ж тут рядом, его можно пощупать. А вот далекое, оно...
4: Руки убрал.
6: Туда смотреть, да. Че, по вопросам еще?
4: Ну вот, пишите нам. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня время, когда вы задаете вопросы, а мы на них с удовольствием отвечаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Да, среда, день этого тройни. Тут он в розетке туда втыкают.
5: Трио!
7: Тройной! Эфир.
6: Тройник.
7: Тройной.
6: А что еще бывает тройное? Одеколон бывает тройной. Тройной сальто.
4: Да. Тройняшки тройной бывает, тулуп. Вылазят.
6: Да, аксель.
5: Вот.
6: Да, да.
5: Аксель-баксель.
6: Да.
4: А
6: да,
4: еще
6: да.
4: Бывает тройные.
5: Подбородок.
6: Тройной подбородок.
5: Бывает же?
6: Не, ну я честно не видел,
5: такое бывает, как бы, ладно, чего. Это просто мы хорошо сохранились.
6: Тройная шурма. Я ел. Страшная вещь.
4: Тройной, да, кстати, сэндвич бывает с тройной котлеткой.
6: Из еды много чего тройного бывает, да.
4: В общем, тут уже есть вопросы, да, тут и девушки к нам подключаются с этим, с тройными вот этими всякими. Да, Альберт Ботанин очень рад, он свободный. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы задаете вопросы, мы сегодня на них отвечаем. Всем добрый вечер, всем классное настроение. Сегодня среда, еще надо 15 секунд поболтать, ребят, вот прям.
6: В этом месте могла быть ваша реклама.
4: 12.
5: Поэтому пользуйтесь телефон рекламной службы 2-930-800. Названивайте, и будет вам счастье.
4: Три подбородка, да, спасибо.
1: Вечерний трубим.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
2: Тики-вики.
1: Родители и дети, приходите.
2: Тики-вики.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Call the doctor, pay the
7: nurse. А здесь вот спрашивают, как Альберт Ботаник выглядит. Ну, выглядит не как Ботаник, конечно. В группу Макс нашу выложили видео, там можно посмотреть на нас, на всех, на троих.
8: Ну, лучше на меня смотреть, конечно. Да.
7: Альберт это который с бородой.
8: Подожди, а как ты? Ты чего? Мы оба вроде с растительностью на лице.
7: Ну, пусть сама угадает.

0: Что-то вы грустные сидите. Я сняла, как его выложу. Сейчас можно подпевать. Всем вместе. Вечер хороший. Среда, в конце концов. Готовы?
1: Нет.

0: Всем еще раз добрый вечер. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Альберт Ботаник. Но он не любит, когда его так называют, поэтому Альберт Ботанин, правильно.
1: Ярославушка.
0: Нормально отношусь.
1: Все, отлично.
0: Да, главное, как будто в ушко главное, что-то, да?
1: Ушко.
0: Да. Почеши за ушко.
1: Ушко, ушко.
0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сегодня среда, это значит, что вы задаете нам вопросы, а мы с удовольствием на них отвечаем, даже если не знаем. Вопросы, кстати, за лучший вопрос сегодня в конце эфира будем награждать. И у нас есть сертификат в ирландский паб. Поэтому обязательно участвуйте. Так, сейчас, минуточку. Тройной крючок еще бывает. Что ты улыбишься?
1: Не-не, продолжай. Ты так хорошо говоришь.
0: Да?
1: Мы сидим прям, слушаем тебя с удовольствием. Ты что-то рассказываешь.
0: Почему ногти на руках растут быстрее, чем на ногах? Потому что мы моем ими посуду, нет?
1: Нет, их просто легче стричь, поэтому...
0: Ну, это фигня какая-то, необъяснение.
2: А на самом деле из-за интенсивности работы рук ногти на руках растут быстрее.
0: Да, я согласна с Петром.
2: Читал я где-то такую ерунду.
1: Кто-то работает руками, кто-то
2: работает ногами.
0: Кто-то отдыхает на Мальдивах, представляете?
2: Да, и не только.
0: Как выбрать вкусную дыню?
1: Дыню?
0: Да. Вот это вот.
1: Не-не, стучать не надо. Не надо.
0: Нет, не помогает?
1: Стучать не надо, нет, это не помогает. Ну, во-первых, дыня, в принципе, вкуснее, чем арбуз. Начнем с этого.
0: Нет, арбуз вкуснее.
1: Не, ничего
0: подобного.
1: Давайте
0: так, радиослушатели, дыня или арбуз? Вот просто пишите.
1: Дыня!
0: Арбуз, сейчас я тебя... Давай, говори там свою. Арбуз.
2: Я вообще за помелы.
1: Андерсон?
2: Да.
0: Дыня или арбуз? Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это у нас такой будет мини-опрос сегодня. Где там газижан? Ну так как выбрать-то?
1: Ну как? Тут пробовать надо. Тут по-другому никак.
0: Я не люблю дыню.
1: А бывает невкусная дыня, что? Она вся сладкая всегда почти.
0: Да не всегда.
1: Да почти всегда.
0: Надо Оз с собой пригласить.
1: Кого? Оз?
0: Да.
1: Диджея Оза, я знаю.
2: Волшебник Оз.
1: Оз изумрудный, да.
0: И они знают, что Оз, где невкусная дыня, она не будет там садиться. Главное выдрессировать.
1: Ты часто вообще с насекомыми разговариваешь?
0: Слушай, ну бывает.
1: Бывает, да?
0: Да.
1: Соль, вода.
0: И все, и птички мои.
1: И только насекомые на тебя летят, да?
0: Рыбки не мои.
2: Карета приезжает с красной полосой, потом говорит, все.
0: Между за мной карета приезжает, слыхал?
1: В какую дурку, вы что, с ума сошли?
2: А я тут живу рядом.
0: Здравствуйте, как вкусно приготовить грибы и лисички?
1: Лисички? О, слушай, ну я в грибах вообще, честно говоря, не разбираюсь.
0: А в чем ты разбираешься? Про дыню не знаешь, про лисичек не знаешь.
1: Ну,
0: в девушках не шаришь.
1: Подожди, по поводу еды я так Махмуду. Он в этом деле прям шарит, разбирается, он прям подскажет, где чего, как. Надо будет его тоже... Что там про дыню? Дыня, смотри, вот все за дыню.
0: Тут пишут кабачки.
1: Не, кабачки тоже не очень.
0: Пока дыню выиграют. Эй, арбузники, пишите.
2: Слушай, ну вот что нужно. Лисички, лук, растительное масло, соль, перец, по желанию, чеснок, тимьян и другие травы. Как готовить? Очисти лисички от мусора. Промойте. Если грибы сильно загрязнены, можно ненадолго замочить, а потом тщательно обсушить бумажным полотенцем. Срежьте темные или подсохшие части ножек, крупные экземпляры режьте на 2-4 части мелкие, а оставьте целиком.
0: Бедные точно 2-4, лисички. Не 24?
2: Нет,
1: 2-4. Вам не жалко лисичек? Они же такие милые животные.
2: А лисички взяли спички, к морю синему пошли.
0: Море синее зажгли.
2: Понимаешь, поэтому никакой жалости к этим лисичкам не испытываем.
0: Че, а где эмпатия-то? Ты че?
1: Лисички могут распространять бешенство.
0: Привет, любимые, Ярослава, Альберт и Петр. Вопрос, почему, это был вопрос, почему на руках ногти, а на ногах не...
2: Ну, растут рукти, быстрее.
1: Да. Да.
0: Рукти-ногти, вот это, помнишь?
2: Рукти-ногти, ну, конечно, это извечный вопрос, потому что с 17 века людей мучают.
0: А почему в самолете ногти или волосы растут быстрее? А что, у нас сегодня день ногтей, что ли? Я что-то не знаю, может?
1: Может, проплаченные вопросы какие-то из салона красоты?
2: Может быть, там как-то с разреженным обстановкой все это связано, нет?
1: Ну, там кто-то ее периодически разряжает,
2: да?
1: Выходит, а сейчас анекдот.
0: Так, дыня, арбуз. Привет, любимый радиоведущий. Вопрос Ярослава. Сегодня атас горланить будем?
1: Атас?
0: Надо, что ли, сегодня готовить?
1: Не знаю. Атас,
0: ну, если надо, давайте, пишите «надо».
1: Это же имя такое.
0: Так, все, про арбузы дыни забыли.
1: Атас Константинович.
2: Атас Ашотович.
1: Да, тоже неплохо.
2: Извините, арбуз. Да. Что?
0: Я, может, сядете за пульт?
1: Кто
2: победил, арбуз или дыня?
1: Дыня, конечно.
0: Так, кабачки, дыни. О, помыла дыни или арбузы?
2: Помыла. У нее дыньки.
1: Сейчас уже нет. Она уже все сняла, по-моему.
2: Дыньки всегда симпатичнее,
1: согласен,
2: чем арбузы.
1: Конечно. Вот, полосатые не очень.
0: Знаете, мне сегодня тренер такая говорит: Ярослава, мы должны выпячивать грудь и спину. Я говорю, что? Она говорит, спину.
2: Выпячивать, да?
0: Да, в общем, это было очень смешно.
1: С другой стороны, тоже... Ладно.
0: Так, дыня слаще, арбуз вкуснее. Дыня, арбуз. Доброго вечера.
2: Арбуз как будто полезнее все-таки для почек, насколько я знаю.
0: Внимание.
2: Регламент.
0: Доброго вечера. Любовник от слова «любовь». Ага. От какого слова «супруг»?
1: А очень просто... Он должен быть упруг.
2: Нет, очень просто. Ну-ка. Супруги — это вообще слово, пришедшее к нам из сельского хозяйства. Это а-га. Когда в одну упряжь запрягают вала и валиху, как вот обозвать. И они вместе, как тяговые кони, вот это тянут. Вот это супруги.
1: Вот.
2: А вы не знали?
1: Да, вот сейчас будем знать.
2: Вот теперь знаете.
1: Это вот все, вот это семейные ценности, вот эта вся история. Так что,
2: серьезно тебе говорю, ты можешь проверить.
1: Да я верю,
2: от
1: верю.
2: Этого и произошло, что вот они вместе запрягаются, ну, и, короче, вот тянут.
1: На дачу уже все вместе едут и пашут там.
2: Запрягайте, хлопцы, кони!
1: Ну, и их тоже. Ну, вот тебе там даже арбуз кинули, я смотрю, ничего себе.
0: Да, я слюной.
1: Без косточек!
0: Я слюной уже подавилась. Такой короче, бывает? Арбуз выигрывает у нас.
2: Мне нравится, а Денис написал супруги от слова суп и ругань.
1: Тоже хорошо, да. Неплохо.
2: Круто.
0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Арбузники у нас победили сегодня.
1: Не, подожди, еще победили. Сейчас тебе накидают дыник. Дыник! Дыньки! Дыньки!
0: Чтобы у меня чувство этой неполноценности возникло. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сегодня вы задаете вопрос. Напомним, что за лучший вопрос будем награждать в конце эфира. Также арбуз или дыня. Пишите в наши мессенджеры. А еще у нас впереди классная музыка.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на «Бим-радио».
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-394-4741, 16+.
5: ГАЗ «Пол» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
6: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Мама.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Итак, на данный момент в городе облачно, без осадков, плюс 23, плюс 25 градусов на термометре. К вечеру будет плюс 20. Обещают, кстати, нам синоптики такой нехиленький дождь. Так что все-таки, если есть возможность, прихватите что-нибудь. Дождевичок, например, или зонтик. Завтра, 30 июля, в Казани дождь будет с утра и до самого вечера. Температура воздуха днем от плюс 20 до плюс 22 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
1: Вечерний Трубим.
0: Всем здравствуйте, вечернее шоу Трубим. Петр Нежинский, Альберт Ботанин и я, Ярослава. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы их сюда пишете. Как можно нас посмотреть? Пожалуйста, вступайте в наши соцсети. Выложили видосик, где мы все втроем сидим на диване. Ну, работаем.
4: А вообще, как бы нас четверо?
0: А, ну да, да. За лучший вопрос обратись к врачу. Мы будем награждать в конце сегодняшнего эфира. И здесь вот есть вопрос. Я его немножко подзвучу, потом, я думаю, табуретка нам будет отвечать. Как общаются ли между собой рыбы, как они общаются? Вот здесь песня у меня есть, послушайте.

0: она умерла, у нее были поминки. Возле ее акулевого гробика стояли другие рыбы.
1: Что ты вечером сразу?
2: Знаете, я хочу заметить, что Альберт очень интересно простроил вокальную партию. Прям молодец, здорово было, правда.
3: Спасибо, приятно, иногда бывает.
2: А, Виктор Степанович, здравствуйте.
3: Это был не он вообще.
2: Здравствуйте.
0: Так общаешься?
2: Ну так что это про рыбок-то?
3: Знаете, рыба очень интересное существо. Знаете, особенно когда... Вы же знаете, что рыба – это одна из самых волшебных видов животных в сказках. Это золотая рыбка, пожалуйста.
2: Щука вот эта.
3: Щука та самая, да. Премудрый пискарь, пожалуйста, вам. Кто там еще?
2: Белая акула с фильма «Челюсти» 18+, тоже очень сказочная.
3: Она очень неглупая животное, между прочим.
0: Как они общаются между собой?
3: У них есть, не знаю, какие-то рыбьи VPN, может быть, какие-то. Я не знаю, что-то они там придумали.
0: Если у рыбы есть рот, почему она не разговаривает?
2: Захлебнуться боится.
3: Да, потому что вот...

0: Главное, чтобы да.
1: Рыбки умирают на сковородках.
2: Главное, что весело.
0: Главное, чтобы они поймались сначала. Так, есть еще у нас вопросы, конечно же.
2: А, ну ты специалист же по рыбам, по ловле рыб.
0: Да.
2: Чего, как там?
0: Нормально. Почему рыжики можно есть сырыми, а свинушки нельзя? Даже рыжики как-то вот оно... Рыжики, помнишь, рыжий ап был? А вот со свиньями, ну, свинушки.
2: Нет, свинушки это накапливают очень много канцерогенов всевозможных, поэтому там нужно их вымачивать. Сутки, по-моему, их вообще вымачивают.
1: Палка, грибы, что-то.
2: Не, ну так-то можно, конечно, это, накатить грибочков, но эффект будет неожиданный.
0: Надо ждать, когда соседи отдадут вот эти ненужные банки.
2: Так что лучше все-таки это перетерпеть.
0: Арбуз лучше. Привет, Бим, вопрос. Почему фрукт помело?
1: Помело?
2: Помело.
0: На вкус помело. Помело.
2: Помело.
0: У французов всегда ударение на последний слог. На вкус сладкий, а воняет ужасно. Я за арбуз. Ярослава, жги.
2: Так поэтому дыня. Поэтому дыня, да.
0: Нет, она не воняет. Тут помело.
1: Понимаешь, дыню удобнее нести. Она же та продолговатая такая.
0: Тебя про помело спрашивают. Помело
2: вообще
0: дыня?
2: Не знаю, я не люблю помело.
0: Ладно, привет, Петр, прикольная и пуфик.
2: Здравствуйте.
0: Просто пожелаю прекрасной пуфик. Программы.
2: Пуфик. Это ты, походу, пуфик.
1: Ну, видимо, да.
2: Смотри, прикольно, как его. Мадагаскар. Помнишь, он, когда там приехал, этот Лев Алекс приехал в Африку, там ему сказали: вот твой этот, как там, какой-то полотенчик ему дали, твой фуфик. Он такой: фуфик! Это мой фуфик! Фуфик, пуфик, простите, это у меня просто иногда клинит.
0: Когда у тебя столько времени рилсики смотреть, всякие эти Мадагаскары?
2: Ну, я же на рыбалку не хожу, на ваши пенсионерские занятия, вот эти все. Рыбалка, погребы, вот это.
1: Аж молодой, с нами глянь.
0: А с меня сегодня, кстати, песок сыпется в прямом смысле этого слова.
2: Да.
0: Я на пляже была просто сегодня.
1: О, на пляже ты была, молодец.
0: Да, ты был сегодня на пляже, вот и молчи
2: сегодня
0: со своими
2: было.
0: Дынями. Так, как можно кушать на ходу?
2: Как можно кушать на ходу?
0: Здесь надо показать, я считаю.
2: Ну,
0: просто встал,
2: лучше ртом,
0: взял
2: конечно,
0: еду,
2: да.
0: Засунул в рот и пошел.
2: А, ну, да. Вот все, так. В принципе, все правильно. Да, да, да.
0: Добрый вечер. Почему, когда холодно?
2: Здесь... Ну-ка, давай, пошла вода горячая,
0: кажется,
2: давай, давай.
0: Здесь, кажется, там вопрос под ковыркой, но нет.
2: 18 плюс, значит, нет.
0: Все хотят жары, здесь все просто. А когда жарко, все хотят, чтобы было холодно.
2: Потому что все вечно чего-то непонятно. Люди не знают, чего хотят. В этом вся проблема, понимаешь? Вот... В этом месте могла быть ваша реклама.
3: Вот такой, смотрите, еще вопрос есть, уважаемые коллеги. Почему пупок волосатый, и он один?
0: Тестостерон там, наверное?
3: Мне, во-первых, конечно, сразу хочется спросить, почему пупок волосатый.
1: Смотри,
3: действительно.
1: Смотри, я объясню. На самом деле, мало кто знает, но внутрипупочный катышек вот этот вот.
3: Иногда принимают за волосы.
1: Да. Но это неестественная структура. Смотри. Это вот...
2: Ну, у тебя никогда такого не было? Ты просто не заглядывал в свой пупок.
3: Уважаемый наш слушатель, который задал этот вопрос, вы просто проверьте, может быть, в вашем непосредственно пупке неестественная культура. Вот.
1: Кто там вообще?
3: И это не волос.
1: Да.
3: Вот. А и он один, ну, потому что он один.
2: Ну,
3: такой.
0: Как?
2: Ну, как что? Как? Что? Куда ты показываешь? На потолок? Что? Что? Я не понимаю.
3: Вот и все.
2: Ну,
0: вот
2: да.
0: И все.
2: Да, да, да.
0: Так, почему... Писькаря называют писькарем.
2: Писькаря?
0: Ну да, тут так написано.
2: Писькаря? Писькаря. Ну, наверное, не в размерах дело, я так предполагаю.
0: А в катышках?
2: Да, возможно. А если у рыб пупок? Нет, у рыб пупка нет.
0: Что, еще у рыбы будем искать?
2: Ну, у них, ну, в принципе, все остальное есть.
0: Где? А почему... Опиум для народа вкуснее кубанский сахарный малыш. Где зарплаты и куда ты потратила деньги?
3: Что опиум для народа? Это что-то из речи Владимира Ильича Ленина, я слышу.
0: Все, это весь вопрос.
2: Почему? По-моему, Остап Бендер так говорил.
3: И он тоже.
2: Да.
0: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42. Не ответили, конечно, вы на все вопросы.
2: Конечно, не ответили.
3: А есть вот замечательное, смотрите, сообщение от нашего слушателя Дмитрия. Он говорит, приезжайте, говорит, дорогие все наши радиослушатели в Лениногорск 15 августа.
2: Так, а что там будет?
3: Там будет фестиваль рок музыки «Зеленые гора».
2: Он че?
3: Дядь Петь там на гитаре будет играть. Ярослава с Альбертом на подтанцовке. Вы в курсе, что вы едете со мной на подтанцовку?
2: Ну, теперь уже да.
3: Танцуют, говорит, вроде норм. Да, Дмитрий, они нормально танцуют, нормально.
2: Это когда будет? Какого августа?
3: 15-го.
0: Я как раз 14-го ночью возвращаюсь. Да,
3: так сразу давай вот туда и поедем.
2: 15-го, это суббота. А у меня, да, у меня выходной.
3: Все, все будешь на подтанцовке.
2: Все, нормально, да, да.
3: Дмитрий, готовьте нам эту избу, опочивальню.
0: Если удочку дадите, я поеду.
2: И удочку мне маракасы.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ждем ваши вопросы. Ну и, конечно же...

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
10: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
13: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем в ближайшее время, что прогнозируют звезды. Овны, вероятно, вы почувствуете дополнительную физическую силу, которая будет искать выход. Будьте готовы к капризам вокруг. Тельцы, ваша эмоциональность будет стремиться к нулю, поэтому позвольте себе разные радости. Близнецы, астрологи советуют воспользоваться возможностями этого дня, чтобы что-то исправить и закончить вовремя. Раки, даже если нет пока предпосылок, готовьтесь получить от жизни свой кусочек счастья. Это день милосердия и добрых дел. Львы, сейчас ни в коем случае нельзя допускать ультимативности. Будьте сговорчивее. Девы, пусть вас радует мысль, что в ближайшее время работы станет меньше, а также вы можете рассчитывать на улучшение здоровья. Весы, откладывать старое дело уже нет никакой возможности, но попробуйте это совершить. Например, перенесите на следующую неделю. Скорпионы. День идеально подходит для музыки, декорирования дома и другой творческой активности в уединении. Стрельцы. Основная сложность, с которой вы можете столкнуться, это большие аппетиты близких. От вас будут что-то требовать, может даже шантажировать. Козероги. У вас будет настроение задуматься над смыслом жизни без самоедства, с большим уважением к своим слабостям. Водолеи, вы будете максимально уверены в себе, в своей работе и ближайшем будущем. И, кстати, отдых тоже не за горами. Рыбы, ваше желание увильнуть от работы может не осуществиться из-за определенных личностей. Совесть и долг сейчас не лучший ваш помощник. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам большого счастья!

0: Час пролетел практически незаметно. Особенно, когда все время на часы смотришь, да, Альбертик?
1: Ну, я на часы не смотрю, я их
0: Альберту
1: просто...
0: купил новые часы, я к этому устанавливает, сидит. Ладно, как в Новый год, когда Дедушка Мороз под елку кладет ребенку новый телефон. И все, ребенку вообще ничего в этой жизни не надо. Главное все настроить, симку вставить,
1: это
0: родителей измучить.
2: Эффект новизны называется.
1: Да,
2: он пройдет уже у него завтрашнему вечеру.
1: Ну нет, нет, нет, там надо второе
0: пройдет.
1: Высшее образование получать, чтобы все настроить.
0: Пойдешь?
1: Это же вам не айфон. Куда? А?
0: Что? Настройку.
1: Настройку?
2: Настройку пойдешь работать?
1: Настройку в целом я люблю руками работать. Да, это классно.
2: А язык?
1: И там, и знаешь, всем и языком, и руками. Там
0: мы
1: это
0: же на радио работаем.
2: Все правильно.
0: Мы все здесь собрались. Господи. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы задаете вопросы. Сегодня мы отвечаем в рамках вечернего шоу «Трубим». Это Петр Нижинский, Альберт Ботанин,
1: Ярославушка.
0: И табуретка.
1: А где вопросы-то?
0: Виктор,
1: где
0: табуретка.
1: Вопросы-то?
0: Почему говорят, что девчонка продинамила? Вообще, раньше слово «динамо» так называли ручной пуск мотора, требующий долгих и пустых усилий.
1: Ну, это вот...
0: А если вот с юмором ответить, почему про девчонок говорят, что она динамо?
1: Не знаю, никогда не слышал.
0: А помните, раньше динамит был, качок такой?
1: Был.
2: Виктор, не Виктор, Турчинский, фамилия у него Владимир. Владимир Турчинский.
0: Это могло означать, что девушка динамит, это то, что она абьюзит рукоприклад.
2: Это может еще означать, что Михаил Сергеевич Боярский у нас за «Динамо» болеет. А, или за «Динамо»?
1: Не, он за «Зенит».
2: За «Зенит», да, точно.
1: Никогда со мной такого не случалось.
0: Зазвенит однажды.
1: А, чё, кто?
0: Почему бутерброд всегда падает маслом или колбаской вниз?
1: А вот тут, смотри, если маслом, то на пол, если колбаской, то на язык. Как учил кот Матроскин. У тебя получается лучше.
0: Да, Фёдор. Добрый вечер. Что подарить человеку, у которого все есть?
1: Ничего не надо дарить. Пусть он дарит. Его надо... Как Робин Гуд говорил, раз у вас все есть, так сказать...
0: Статуэтку какую-нибудь беспонтовую пусть стоит, она там у них напоминает о вас. Кстати, за лучший вопрос будем награждать в конце сегодняшнего эфира. Поэтому на кону у нас сертификат в ирландский паб.
1: Паб.
0: Пупок один, волосатый, потому что... А он такой, красивый, с бородой.
1: Ну да, тоже хорошо, да, неплохо.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Впереди у нас дорожная информация. И, конечно, мы продолжим отвечать на ваши прекрасные, потрясающие, невероятные вопросы.
3: Дёвые заявки на БИМ-радио.
0: По данным Яндекс.Карты, ситуация на казанских дорогах 5 баллов, движение плотное. Давайте рассмотрим крупнейшие пробки. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналиста. Время проезда 23 минуты. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Время проезда 22 минуты. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда 14 минут. Улица Кировская дамба от Кривлевской набережной до улицы Несмелого. Время проезда 10 минут. Улица Академика Сахарова, улица Юлиуса Фудчика от улицы Гли Кайбицкой до улицы Ноксинский спуск. Время проезда 9 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 8 баллов. 30 транспортная дамба в центр 3 балла, из центра 0 баллов. Куда бы вы ни ехали, помните, что мы рядом с вами. Берегите себя и, конечно же, вас ждут дома. Ну, даже пыль, она вас точно ждет дома.
3: Дёвые заявки на БИМ-радио. You gotta be out of here.

0: трубим.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.
2: 18.00 на студийных Бимрадио.
3: 18+. Нет? А, 12+ у нас.
1: Ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе.
2: Давай.
1: Двигайся на изиках.

0: шарахает Петр. Ужасно
1: это
0: выглядит.
1: Танец робота.
0: Да,
1: танец
0: всем здравствуйте. Второй час вечернего шоу «Труби». Мы по-прежнему здесь. Петр Нижинский, Альберт Батанин.
2: Ярославушка!
0: Я не поняла, кто раньше.
1: А мы одновременно? Одновременно? Одновременно.
0: Вы готовы? Давайте встанем, будем танцевать. Сейчас, подождите.
3: Давайте, не надо. Я
0: давай,
3: кофе
0: встаем.
3: Отпился.
2: Поехали!
0: Погнали!
3: Какие молодцы! Ты смотри.
0: Да, мы стоим реально с Петром. Этот старый сидит.
3: Сколько у них энергии, ты посмотри, что.
0: Да, все, я устала. Я сяду.
3: Вот так вот.
0: У меня дедлайн. Да, вообще вы задаете нам вопрос, дорогие радиослушатели, а мы на них с удовольствием отвечаем. Ну или без удовольствия, да, Альберт?
2: Отвечаем!
3: Ну как, по-разному, с переменным успехом, давай так скажем.
0: Почему на заправке такой-то и вот такой-то нет очереди?
3: А вы скажите, на какой? Сейчас мы туда...
0: А вы в поликлинику сходите.
3: Пригоним очередь, не проблема, сейчас подъедут.
0: Почему слово длинное, короче, слово короткий?
3: А, потому что...
2: Это две буквы «Н» делают такое дело.
3: Длинный?
2: Отвечаем!
3: Подожди, а ты помнишь, в каких словах две будут? Деревянный, оловянный?
0: Оловянный,
3: вот
0: стеклянный.
2: И
0: стеклянный.
2: Беспонтовый!
3: Да?
2: Да!
3: Беспонтовый, там нет буквы «Н».
2: Беспонтовый!
3: А, то есть и...
2: Понял?
3: Беспонтовый. Ну ладно, хорошо. В общем, лингвистика не наш конек, да, это мы поняли.
0: В тему арбузов. Почему у мужчин, когда растет арбуз...
2: Так,
0: сейчас чуть-чуть.
3: Ну-ка, растет арбуз.
0: А хвостик сохнет.
3: А, ну, нет, почему?
0: Какой сохнет?
3: Что значит хвостик?
0: Хвостик? А что значит сохнет
3: вот
0: хвостик?
3: Смотри,
2: отвечает обладатель несохшегося хвостика.
0: Кстати, я предлагаю вообще...
3: Что-то ему плохо стало, по-моему,
0: да,
3: нет?
0: Мне тоже кажется, перегрелся. А я предлагаю в этом часе звоночек с вопросом принять.
3: Давай
0: даже.
3: Звоночек.
2: Эти уже звоночки пошли.
3: Что там было у тебя,
0: да,
3: в кофе, Петр? Расскажи,
0: деле.
3: Пожалуйста.
2: Мы отвечаю!
3: Мы тоже хотим этого.
0: Так, вот так вот сохнет человек. Хвостик.
3: Да ничего там не сохнет,
0: так
3: нормально
0: высох,
3: все. Я не знаю, со мной вот такое
4: не вы знаете, с возрастом происходят такие метаморфозы с арбузным организмом, что просто, ну, хвостик немножко сохнет.
3: Нечего арбузы есть, немножко. Я же говорил, дыни лучше.
4: Вот дыни, переходите там, на хвостик, более полезные
0: дыни, кстати, пахнут
4: продукты.
0: Неприятно, когда
4: очень
0: в машине.
4: А вы надо их помыть. Помыть надо. Как бы гигиену дынь никто не отменял.
3: Знаменитая гигиена дыни. Но... Дыневедение. Что, не проходила ты в школе, что ли?
0: Гигиена в школе. Мы проходили про гиен.
2: Гиена огненная!
0: Черти.
3: Так, давай, вопросы.
0: Часы ему зубная фея подарила.
3: Часы? Мне зубная
0: да.
3: фея? Нет, я сам.
0: Да какие феи в его возрасте, бабай, вы что?
3: Там уже милфы.
0: Там обыкновенные уже, да.
2: Пыльк! Стакан с водой.
3: Милок, держи вот это.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня вы нам задаете вопросы, мы на них с удовольствием отвечаем. На кону у нас сертификат в Ирландский паб. За лучший вопрос будем награждать. Пошли Петра водой святой.
3: Не, подожди, все нормально с ним.

0: Руки вверх и бахти, здесь песня «Жигуленок», а у нас есть информация на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги. Верни.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-3924-7441. 16+.

0: видишь, плохо.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
3: А я не понял.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: +7 9 2 7 2 42 102 8. Сюда вы скидываете ваши вопросы, мы на них отвечаем. Я хочу принять звоночек в этом часе.
11: Я хочу принять
10: 2 92 102 8. За лучший вопрос, кстати говоря, мы будем награждать сегодня в конце эфира. 2 92 102 8. В прямом эфире вы задаете тоже вопрос какой-то интересный, нормальный только.
11: А я хочу Ламборгини.
10: Что нужно сделать, чтобы Галарда. Ярослава была счастлива?
11: О, ей арбузик. Ей, видимо, судя по всему, арбузик. Желательно с неотсохшим хвостиком.
10: Арбузик это арбузер? Абьюзер?
11: Не, арбузер.
10: Я, кстати, очень счастливая. Я считаю себя очень счастливым человеком.
11: Слишком счастливая. Дайте ей срочно арбузера.
10: Сейчас хватит, мне хватит. Почему борщ можно пересолить, а с солью переборщить?
11: Хороший вопрос. Не, подожди. А в борщ можно добавить соль и можно пересолить, да? А если добавить соль в борщ, то можно переборщить. Ну.
10: Пока ты думаешь, у нас есть звоночек. Алло, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Как вас зовут?
12: Алсу.
11: Алсу, Алсу, Алсу.
10: Хорошо, Алсу, вы едете куда-то, да?
12: Да.
10: Вы готовы нам задать вопрос в прямом эфире?
11: Внимание, да. Вопрос.
10: Итак, кому вы будете адресовывать свой вопрос? Всем нам троим или кому-то конкретному?
12: Скажите, он насколько должен быть открытый?
11: Ну как?
10: Вы в прямом эфире, скажем так.
11: Нас слушают дети, да, имейте в виду.
12: Всем троим.
10: Давайте, всем троим. Мы готовы. Петр, встаньте, пожалуйста, на место. Спасибо. Да, пожалуйста, Алсу.
11: Он гуляет.
12: Почему водители в городе Казань по скоростной линии для обгона всегда едут в 60?
10: Вонючки, надо тут еще добавить. Может.
11: Потому что они молодцы, потому что у нас максимально разрешенная скорость в городе Казань, как и во всей Российской Федерации, это 60 километров в час. Вот.
12: Ну, у нас за 60 до 80 можно.
11: Неправда, Алсу, вы вводите в заблуждение. Нет. У нас максимально разрешенная.
10: Так она прогодна от 60 до 80 лет, она говорит.
11: Лет? Да. А, это да, может.
10: Там дедуля едет, он не разбирается уже давно, не видит, не слышит.
11: Нельзя больше 60. Нельзя, не провоцируйте, что вы такое говорите. Вот.
10: Все, мы ответили на ваш вопрос.
12: Ну да, надеюсь, очень много меня переслышало.
11: Мы ждем, когда автобаны построят в Казани, можно будет ехать там 100, 110 или как-то, а магистрали.
10: Когда банить будут прямо на дороге?
11: Да, прям тебя банить.
10: Автобаны.
11: Как в бане, прям веником парить.
12: Понятно.
11: Банить.
12: Спасибо большое.
10: Спасибо вам за звоночек, звоните еще обязательно. Также у нас есть сообщение в наших мессенджерах. Во-первых, доброго вечера, прекрасного эфира, Шамыч Кировский, спасибо вам тоже.
11: Здравствуйте,
10: почему
11: Шамыч.
10: Почему дорожный знак 3.1, въезд запрещен, называется кирпич? Клал, потому что он на всех.
11: Ходят слухи, что в древние-древние времена, когда еще ездили на телегах, и ты не туда заехал, на тебя скидывали кирпич.
10: На тебя наезжали.
11: Да, и потом, иди отсюда. Че ты, иди в свой двор это самое делай. Ты не знаешь этот мем, давай дальше.
10: Если, новую песню, Аиша.
11: Ну-ка, что там?
10: Кто, вот, смотри, Альберт Батанин
11: новая
10: знает.
11: Там закачанная
10: вот
11: уже.
10: Это, да, Аиша, кто поет, девушка и мужчина?
11: Я подскажу потом, скинем в личку потом.
10: Просто, да. Так, почему вот есть правое ухо и левое, есть правое ноздря и левое? Почему нет правой губы и левой губы?
11: Смотри, тут смотря в каком положении ты лежишь.
13: Смотря как смотреть.
11: Да, смотря как смотреть. Если ты на боку лежишь,
10: малое правое, малое левое.
11: Это уже другое, но тоже в правильном направлении, да, все логично. В целом, как бы,
10: все.
11: Губки, я бы даже сказал. Их на самом деле не две, их четыре. анатомически. Дальше, к
10: следующему
11: вопросу.
10: Почему живое пенное вредит вашему здоровью, так называется?
11: Живое?
10: Да.
11: И пенное?
10: Да. Нет, живое. Почему оно называется живым?
0: Потому что офигелая!
11: Не, ну там, потому что там есть микрофлора.
0: Микрофлора, микрофауна!
11: Да-да-да. Его до сих пор, да, не отпустила еще? Хорошо, человек стоит, улыбается.
10: Почему яблочные телефоны такие дорогие?
11: Ну, тут вопрос к...
10: Создателям.
11: Не знаю, у кого. Вопрос к тем, кто покупает. У тебя же вот яблочный телефон. Почему он такой
10: дорогой? Что ты сразу меня пальцем?
0: Что у тебя такой дорогой яблочный телефон?
11: Ну, вот Петра потому, дешевый яблочный телефон.
10: Потому что я работаю, я девочка.
11: А, все, вопрос нет, все, вопросов нет.
0: Сидор!
10: Но... Есть песня такая у Биртмана. Можно ли обжечь глаза, если в очках плюс 15 посмотреть на солнце?
11: Так, в очках плюс 15 посмотреть на солнце, ну... Нет, смотри, ты знаешь, я про очки не знаю, но знаю, что в телескоп на солнце
10: я
11: можно...
10: Я знаю, что ты знаешь про...
11: Нет, в телескоп на солнце можно посмотреть только два раза. Правым и левым глазом, все, потом больше нельзя. Сейчас, подождите, его прет немножечко.
13: Я, кстати, читал такую штуку, что солнечные очки, оказывается, все-таки вредны для сетчатки глаза, и глазу полезно получать солнечный свет.
11: Ну, сомнительно.
13: Поэтому следующий вопрос.
10: Следующий вопрос. Почему, когда ругаешь собак, они прячут глаза, а кошки нет, и сами в глаза смотрят, мол, ты сам виноват?
13: Бесстыжие, потому что, бесстыжие.
10: Потому что у них 9 жизней.
11: Да, все правильно.
10: Вы их шарехнули, у них еще 8 осталось.
11: И часто ты бьешь животных?
10: Нет, детей только.
11: Да, ну я понимаю.
10: Но
11: да.
10: Своих?
11: Ну, естественно, чужих.
10: И пальцем.
11: Да, пальцем.
10: Я на них дуну, и все, я считаю, что это абьюз. Какой длины должны быть ноги у женщины?
11: Какой длины должны быть ноги у женщины? Ну, желательно не очень длинные, чтобы ее можно было догнать.
10: Ну, за женщинами же бегают. У меня длинные ноги?
11: Приемлемые. Тебя догнать можно, да. Некоторым даже нужно. Ну, много же желающих. Что? Что ты что-то вспомнил, хотел сказать?
13: Я такую девушку видел.
11: Давай, рассказывай. Ух, прям длинноногая.
13: Тебе лучше не рассказывай. И ноги длинные. Я красиво так одет, блондинка.
11: Красиво так одет.
13: Блондинка, кстати.
10: Тебе же не нравятся блондинки.
13: Блондинка, кстати, вот на удивление.
10: Тебе же не нравятся блондинки. Ну, не нравится,
11: что блондинка.
13: Вот что характерно. Вот что
11: даже Петру понравилось.
13: Понимаешь?
11: А где ты ее видел? Она там часто бывает?
13: Очень интересная девушка.
11: Да? Ты мне по адресу потом скинь.
10: Вообще-то ноги должны быть длины такой, чтобы до земли доставали.
11: Да. А чтобы удобно было ножки свесить, и чтобы они по земле не волочились, вот когда на шее сидишь.
10: Ну, тогда шея должна быть крепкая.
11: Да, ну, шея должна быть крепкая, естественно. Я поэтому в спортзал хожу.
10: Так, ну, ты никакие
11: женщины,
10: ноги на себя
11: не вешаешь. Готов. Садитесь, пожалуйста.
10: А почему вы татарскую музыку не включаете? Сейчас, подожди, я сейчас сяду на тебя. Давай.
11: Ты на меня сядешь?
10: Да.
11: Да вообще.
10: Сейчас. Я сажусь.
11: Давай,
0: барабанная дробь.
10: Да. Стул-то не сломаешь.
13: Ты садиться, только... правда. Дайте я вас это зафиксирую.
11: Ну, зафиксируй, давай сейчас.
13: Чумачечи вы мои.
11: Подожди. А ты...
10: А! Я сейчас упаду!
11: Ну, держись.
10: Мне сейчас подложка закончится.
13: Она реально ведь залезла, понимаете, ему на шею.
11: Подложка не закончится. Ну, хорошо, вот удобно.
10: Ножки свесила нормально.
11: Свесила? Не задевают?
10: Нет.
11: Ну, все, значит, все нормально.
10: Эксперимент
11: удался. По кошкам,
10: я
11: по кошкам, по маленьким дорожкам, в ямку.
10: Все, у меня подложка.
13: Альберт, она не отклеивается.
11: У нее подложка и подвилка.
10: И подмышка. Все.
11: Жарко даже стало, что-то ты, женщина горячая.
10: Кошмар, все там это, там, короче, вечерний Трубим у нас.
9: Вечерний Трубим.
14: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
15: Знаете ли вы, что миф о ежике, запасающем яблоки и грибы, придумал древнеримский писатель-эрудит Плиний Старший? По его словам, еж умеет обдуманно цеплять на себя виноградные ягоды, а в некоторых случаях и яблоки. В действительности же еж физически не способен кататься на спине, протыкая при этом плоды.
14: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
16: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным.
1: Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на Бимрадио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
7: «Газ» в пол и в «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
3: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим. Везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз. В этом городе грехо, пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

0: 92,8, нам нужны мальчик и девочка. Вообще забыла. 2,92, 102,8, нам нужны мальчик и девочка.
1: Тобою болею, я сердце магнит, и нет больше сиренат в наших глазах. Другая вселенная, выстрелы в сердце подряд.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Сейчас о погоде расскажет Виктор Степанович Табуретко, чтобы уж не просто так он сегодня на рабочем месте своем сидел. Виктор, вы готовы?
2: Я вообще всегда готов. Знаете, погода — это бой конек. Я еще помню, когда я учился, в том числе, да. И бой, и конек — он самый. Я просто вспоминаю свое 13-е свое высшее образование.
1: 13-я зарплата.
2: И она тоже, да, в гидрометеорологической службе. Ладно, давайте о погоде. Знаете, в Казани на данный момент 26 градусов.
1: Обожаю тебя.
2: Вот, значит, ясная погода. Года пока что, но это только пока. Ночью сегодня будут дожди, косые, прямые всякие. Завтра утром тоже будет дождливо, днем тоже дождливо. Ой, в общем, водители такси, готовьтесь. Значит, завтра 30 июля, уже завтра у меня скоро зарплата. Значит, в ней цитологии генетики у нас всегда 30 июля зарплата. Завтра все-таки к вечеру будет уже ясно, и плюс 19, ну, завтра плюс 22. В пятницу 22 градуса тоже немножко. Немножечко дождей, а суббота-воскресенье ясная погода, 25-26, чудесно, можно теорему Ферма продолжать, доказали уже. Жалко.
1: 2-92-102-8, нам нужен мальчик, ну а данные о погоде предоставлены электронными средствами, у вас информация.
2: Мне мальчик не нужен, мне девочка. Нет, девочка есть у нас уже. А, тогда мальчик нам нужен, да, все.
1: Твой удел, бабка!
0: Синоптики не ошибаются, ошибается погода.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Итак, игра «Ты мне зубы не заговаривай», и сегодня Альберт Ботанин расскажет вам правила игры.
4: Очень простые правила игры. Смотрите, у нас наконец-то есть и мальчик, и девочка, до нас дозвонились. Два непримиримых соперника. Значит, девочку зовут Регина, мальчика зовут Роман. И они прямо сейчас будут угадывать слова. Каким образом, спросите вы меня? Очень просто. У нас есть список слов на определенную тему.
5: Тема, знаете, сегодня какая?
4: Какая тема?
5: 29 число. Как вы думаете, какая буква алфавита должна была бы быть?
4: «Ы».
5: Правильно.
4: Да?
5: Но, да, это буква «ы», совершенно верно, 29-е. Но на букву «и», знаете, слов как-то мало можно найти. Вот так. Было неплохо. Вот, я очень простым сложением сложил 2 плюс 9, получилось...
4: 11.
5: Вот, и чтобы по нумерологии...
1: 1 плюс 1 получилось 2,
5: все правильно, буква «б».
4: А, ну да.
5: Все слова будут на букву «б».
4: Проще, да. Ну вот, все слова на букву «б». Значит, наши дозвонившиеся претенденты на победу выбирают сначала, с кем они будут играть, и потом этот радиоведущий будет пытаться объяснить, эти слова, не используя однокоренные слова. Все очень просто.
1: Итак, первой до нас дозвонилась...
4: Регина.
1: Регина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как у вас настроение?
6: Хорошее.
1: Регина, у меня к вам вопрос, если вы слушаете эфир. Сегодня нам слушатели задают вопросы. И вот один из них я адресую вам. А в телескоп на губы можно посмотреть сколько раз?
6: Я слушала, но этот вопрос я не слышала.
1: А он первый раз у нас в эфире звучит, и он достается вам, Регина. Выкручиваемся. Можете табуретку попросить вам помочь?
6: Еще раз вопрос.
1: Телескоп на губы можно посмотреть? Сколько раз?
6: Два.
1: Два раза. Все, отлично. А Роману достанется вопрос хуже, чем вам. Это утешает, я думаю. И давайте, Роман, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Роман, у нас тот же вопрос, как у вас дела, да?
7: Супер. Хорошая погода, лето. Угу. Все прекрасно.
5: Все нормально, супер гуд.
1: Итак, вам тоже вопрос от нашего слушателя. Почему у женщин не растут волосы на груди?
7: Но чтобы грудь была красивее, чем у мужчины.
5: Хороший ответ.
4: Все хороший ответ. Логично даже.
5: Все?
4: Да.
1: Женщина красивее. Мужчина ничего не выковыривал, да? Ну,
4: да,
1: понятно.
4: Да.
1: Ладно, хорошо, отлично. Итак, понятно, что нужно будет сделать. И до нас Регина дозвонилась первая. Регина, с кем будете играть? С Петром или с Альбертом?
5: Или с Ярославой.
4: Или с табуреткой.
6: Давайте с Ярославой.
5: Молодец.
1: Слушайте, я в какую-нибудь среду вообще отдохну или нет? Так, я должна хотя бы со словами. Все слова на букву «Б», вы помните? И они все цензурные, кстати. Хорошо?
6: Хорошо, я постараюсь.
1: Все, давайте.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Это такой вид спорта, когда вот по груши стучат.
6: Бокс.
1: Да, а туда ходит вениками париться.
6: Баня.
1: Да, а еще медлячок, чтобы ты заплакала. Кто поет?
6: Баста.
1: Да. А вот бывает хлеб, а бывает свежий такой вот он раньше в магазине.
6: Багет.
1: По-другому.
6: Батон.
1: Да, батон. А вот объявляю вас мужем и женой, что это такое в целом?
6: Брак.
1: Да, молодец. А вот телефонная она была раньше, стояла такая вот коробка. Как она называлась? Телефонная? Еще и шляпка.
6: Будка?
1: Да, молодец. Там мы эклеры в театре покупаем. Да.
6: Не банкет, как это.
1: Ну да, да. Ну, правильно. А потом сыр есть такой еще вот. Ладно, хорошо. Он сейчас дорого стоит, его редко можно найти где. Топливо для машины.
6: Бензин.
1: Да, а еще вот с колбасой батон, вот как он называется?
6: Бутерброд.
1: Да, а еще он возвращается, когда ты что-то плохое делаешь, все, эффект.
6: Бумеранг.
1: Вот, да, и вот последнее, он, ну, вкусняшки там покупает в театре.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Ну как же так, это же буфет.
6: А, точно.
1: Вы, ну, вот. Вы не часто ходите, да, в театры?
6: Давно не была.
5: Она вот. Просто не ест. Ну что, лето, пляжный сезон.
1: А вы подружитесь с Махмудом? Он вот в театры ходит ради буфета всегда.
5: Туда так и ходит, да.
1: Хорошо. Так, давайте посмотрим. Ну, в целом, я вас хвалю. Молодец. Ну, хотелось 10.
5: Отлично, отличный результат в любом случае.
1: Да, вы молодец, я вас хвалю. Региночка, вы большая умничка. Давайте.
5: Ну что, Роман, с кем? С Альбертом будете играть?
1: Или с Петром Нижинским?
5: С Альбертом будете играть, Роман?
1: Или с Петром?
5: Или с табуреткой?
7: А вы снимете на кулачках. Кто выиграет, тот она будет.
1: Нет, а что это они на
5: кулачках? Давайте вы сами, что на нас ответственность.
7: Ну, давайте с Альбертом.
5: Молодец. Но...
4: Я вас предупреждаю.
5: Ознакомьтесь со словами, пожалуйста, коллега.
4: Ой, какой кошмар. Ой, какой. Ага.
5: Да нет, там только последнее слово сложное.
4: Последнее слово. Ух ты ж.
5: Но там можно через поэта зайти, конечно.
1: Давай 9. 9 надо вам.
4: Нам 10 надо, не 9.
1: Вам 9 надо.
4: Нам 10 надо.
5: Роман, надо 10, говорят. 10.
7: Я постараюсь.
5: Все. Собрались? Чуть громче, пожалуйста, Роман.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Вот он, у нас есть центральный, который ставку назначает каждый раз.
7: Букмекер?
4: Не-не, ну вот этот, Эльвира Набиуллина, где у нас главная? Центра.
7: Банк.
4: Ага, отлично. Это такое заведение, куда люди приходят рюмашку пропустить из трех букв.
7: Бар.
4: Ага, это самый низкий мужской голос такой.
7: Баритон.
4: Не, еще бас, ага. Это начальника, как мы по-другому называем?
7: Босс.
4: Ага. На нем прыгают и еще...
7: Батут.
4: Как? Кто?
7: Батут.
4: Отлично. Это такая большая, круглая, деревянная, в ней что-нибудь хранят.
7: Бочка.
4: Ага. Есть сестра, а есть... Ну, брат. Если... Отлично. Это такая животное такое с пушистым хвостиком. Их кормят орешками где-нибудь. В лесу орешками кормят.
3: К алкашам приходит.
7: Белка,
4: ага. Это человек, который считает зарплату обычно вот в учреждении каком-нибудь.
7: Бухгалтер.
4: Ага. И день твой настанет последний. Ешь ананасцев, я рябчиков, жуй. День твой настанет последний.
7: Буржуй.
4: Есть! 10 слов!
3: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Бар.
4: Ага, это самый низкий мужской голос такой.
7: Баритон.
4: Не, бас. Еще бас, ага. Это начальника, как мы по-другому называем?
7: Босс.
4: Ага, на нем прыгают и еще...
7: Батут.
4: Как, кто?
7: Батут.
4: Отлично, это такая большая, круглая, деревянная, в ней что-нибудь хранят.
7: Бочка.
4: Ага, есть сестра, а есть... Ну, если...
7: Брат.
4: Отлично. Это такое животное такое с пушистым хвостиком. Их кормят орешками где-нибудь. В лесу орешками кормят.
3: К алкашам приходит.
7: Белка,
4: ага. Это человек, который считает зарплату обычно вот в учреждении каком-нибудь.
7: Бухгалтер.
4: Ага. И день твой настанет последний. Ешь ананасцев, я рябчиков, жуй. День твой настанет последний.
7: Буржуй.
4: Есть! 10 слов!
3: Ты мне зубы не заговаривай!

0: человек, который считает зарплату обычно вот в учреждении каком-нибудь.
1: Бухгалтер.
0: Ага, и день твой настанет последний. Ешь ананасцев, я рябчиков жуй, день твой настанет последний.
1: Буржуй.
0: Есть, 10 слов.
2: Ты мне зубы не заговаривай.
0: Вот так
3: ешь
0: вот.
3: Ешь ананасы рябчиков.
0: Жуй, день твой настанет.
3: А автора помнишь? Проклятый буржуй.
4: Владимир.
0: Владимир.
3: Ну?
4: Владимир Владимирович.
0: Не, он положительный, он не Владимирович.
4: А как?
0: Он, по-моему, Маяковский. Разве Владимирович? Я не помню, сейчас посмотрю.
3: А мы сейчас спросим у Романа. Роман, Владимир Маяковский это или кто это?
1: Владимир, не знаю.
0: Так, сейчас мы скажем. Не-не-не, он был Владимир Константинович. А, не, погоди. Владимир Владимирович.
4: Кем же приходится работать, понимаете?
0: Он, оказывается, Владимир Владимирович.
4: Я ему так прямо говорю. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович. Они все заладили. Ну, Маяковский, Владимир Владимирович.
3: Нет, это такой интересный. Ты вот сегодня вообще ни с кем не играл. Сидишь, радуешься жизни.
4: Я грамотно всем раздал.
0: Молодец какой.
3: Давайте Регину будем поздравлять. Хорошо шли, хорошо. Тут нам написали с вами Регина.
0: Не, ну может суперигра?
4: Ну, если Роман согласится, мы
1: я
4: только рады.
1: Я готов сыграть.
4: Ой, вот это
3: знаете,
4: классно.
3: Подождите минутку. У меня Роман к вам есть. Вас как будто засунули в стиральную машинку, и вы нет, там два часа сидите.
4: Бочку засунули. Вот такой звук немножко. Вот, бочку.
5: И он басом разговаривает.
3: Ну, откуда-то оттуда, короче, да.
4: Вы откуда дозвонились?
1: Нет, я просто в дом зашел.
4: А, в дом?
3: Точно в дом?
0: Какой у вас гулкий дом.
3: В дом для белья. В стиралку. Так, ну, в общем, суперигра, что ли, у нас?
4: Давайте, давайте. Да. Роман, да. Роман, вы согласны, да, на суперигру?
1: Да, да.
4: Отлично.
3: Да,
4: но... Непонятно, да, что говорит Роман? Скорее всего, так суперигру продуть можно ведь.
3: Буль-буль-буль-буль-буль.
0: А ты прибавь немножко.
3: Думаю, сейчас оглохнем, он сейчас как крикнет первым, и мы все тут...
0: Роман, я вас верю, давайте.
3: Что?
1: Хорошо слышно?
4: Вот сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо.
1: Я на улице вышел.
4: Все, а вы не по... У вас телефон возле головы, да? Возле уха?
1: Да, да. У меня в ухо.
3: Итак, супер игра. Что нужно будет сделать? Петр Нижинский вам начинает объяснять слово. Кто первый догадается, что это за слово, выкрикивает громко, тот является победителем. Сегодня, кстати, билеты в кино у нас на кону. Вы готовы? Регина, Роман, вам на
1: «Да».
4: Отлично. Я повторюсь, что это слово на букву «Б». Вот такая вам подсказка. Итак, внимание... Знатоки. Это специально сделанные муляжи, которые используют вместо настоящих вещей. Проще говоря, это подделки, создающие иллюзию реальности на сцене, в кино или в оформлении витрин. На букву «Б». Я вам напомню.
1: Не могу.
0: Как сложно.
4: Это непростое слово. Ну вот в театре муляж посуды.
3: Ну театр это не наш конек,
4: оружие,
3: Регина,
4: украшения,
3: да,
4: мебель.
6: Да, это
4: в магазине, знаете, это муляж продуктов в витрине.
0: А как?
1: Бижутерия?
0: Ну, похоже.
4: Рядом,
0: но...
4: рядом.
0: Окончание такое же.
3: Еще говорят, Регина, вот бывает, приходишь в какое-то место, ой, вся вот это вот у них, вот это вот. И вот это вот
6: да,
3: вся.
6: Да-да-да, вот у меня на языке грузится, а...
0: Не настоящая посуда, не настоящие вот эти вот люди бывают.
4: Скорее всего, словечко французское.
3: Ну да, на эйфорию похоже.
4: Да-да.
0: Окончание «ия».
3: Ну, эйфория почти.
0: «Б» — «ия».
6: Сейчас, секунду,
0: погодите.
3: На бутерброд?
4: Нормально, не спалились совсем, Регина.
3: На бутерброд похоже, в эйфории.
4: Совсем не спалились.
0: Смотрите,
4: Бутафория!
3: Всем интернет просто шустрее работает, да, у вас, Роман?
0: А он на улицу вышел.
3: На улицу вышел.
6: Точно.
3: Ну ладно, Региночка.
6: Ну, театр не мое.
3: А мы сделали с вами все, что смогли. В следующий пункт, куда вы отправитесь, место.
4: Театр.
3: Это будет театр. Пока приветы можете передать в прямом эфире.
6: Передаю привет своему мужу, своим детям, своей подруге Ляйсан, ее мужу Айрату.
3: Все, спасибо. Теперь вот с ними, именно с ними, вы пойдете, ну, сына, ладно, оставьте дома, пойдете в театр и отведать что-нибудь вкусненького в буфете 18+, хорошо?
6: Обязательно.
3: Все, звоните нам еще обязательно и будем поздравлять Романа. Роман, ура!
4: Вы молодец, Роман.
1: А то вчера на черте споткнулся.
3: Вот, я хотела, Роман, черт, это вы, но как-то некрасиво бы получилось, но мы бы поняли друг друга, не в обиду, конечно.
0: Черт побери.
1: Все супер, победили же.
3: Да, вы большой молодец. Ой, я за вас сегодня рада. Вчера...
1: Я готов уже второй.

0: День проигрываете, да? Вчера со мной, сегодня с Региной.
1: Так что нужно делать правильный выбор. Понимаете?
2: Я скоро в отпуск иду, там все наладится. А я думала, это вы вчера виноваты, получается, нет, да? Ладно, а сегодня вы можете приветы передать.
0: Ну, всем привет передаю вам. Большое спасибо, то, что нас веселите, развлекаете. Новости полезные даете. Всей Казани привет, всем хорошего отдыха. И жене, супруге, с детьми. В общем, все, кто меня знает.
1: Как-то он печальный, жене с детьми.
2: Да, что-то как-то печально было. А давайте то же самое, но порадостнее.
0: Жене, супруге и любимым детям привет.
1: Молодец. Вот, отлично.
2: Все равно не верю. Ладно, вы большой молодец, трубочку не кладите за эфиром. Расскажем, как забрать подарок, где водятся черти и как больше не проигрывать с Ярославой. Все, хорошего вечера. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам.
3: Завтра не вернется. А, вернется?
1: Завтра четверг.
3: Четверг вернется, значит, завтра. Все.
2: Придется завтра не выходить на работу, чтобы не проигрывать-то.
1: Ну, нет, как же ты не придешь-то? А кто за тебя будет работать? Как мы без тебя?
2: Альберт Ботанин!
4: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
6: Реклама на Бим-радио.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

0: Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102 и 8. Нет, Петр как-то не так хотел, да?
1: Правильно.
0: Давай, давай.
2: Правильно, дядя Федор.
0: Давай дальше сам, давай.
3: Ну-ка. Ты говоришь, вы задаете вопросы?
0: Да.
3: А мы?
0: Вы задаете вопросы.
3: А мы?
1: На них отвечаем!
3: Вот так вот. Не, надо просто мы на них, а ты говоришь, отвечаем.
1: Отвечаем.
3: Вот.
1: Вот так вот, да? Все.
0: Ну, давайте еще раз. Мы задаем вопросы.
3: А вы на них?
1: Отвечаем.
3: Вот. Нормально? Все.
1: Не вы на них, а мы на них.
3: Ну, мы на
1: них. Сколько можно репетировать?
3: Давай, ну, простите, пожалуйста, пожалуйста, простите.
1: Вот уже это утренник на носу.
3: Я не знаю, что ответить просто. А суши, я могу задать вопрос?
1: Суши были неплохие.
3: Суши были неплохие. А могу задать вопрос радиослушателям?
0: Что происходит?
3: Кто-нибудь разбирается в настройке Gemini для...
1: Ты Gemini свой проминай просто без слушателей.
3: Galaxy Watch Classic. Ну ладно, в общем, кто с ишками разбирается, напишите, пожалуйста. Я
2: настроить не могу.
0: Ишками это вот то, что у вас у мужчин?
3: Перплексити пользоваться. Мне надо Gemini настроить. Так. Какие вопросы? Давай, поехали.
0: А почему у воды три, а не четыре агрегатных состояния?
3: Нет, вообще-то...
2: Нет, вы не согласиться практически у любого вещества существует четвертое, так называемая плазма, так что...
1: Take my love. Take my love.
3: Найди плазму, пожалуйста. Классная песня. Take my life называется.
0: Обойдешься.
3: Шикарная песня. Ты что? А потом группу Вакуум еще.
1: Нет, плазма. Хорошая.
3: Плазма? Да классно. Ну давай Вакуум.
0: Не хочу.
3: I bring
0: Ты будешь отвечать, у меня дорожная информация.
3: Я же рассказал, что плазма еще существует. Че, все. Не три состояния. Просто до плазмы там знаешь, сколько еще нагревать и нагревать. И вот, устанешь. Электричество. Дорого.
1: А эфир?
3: Эфир? Эфир, ну, это эфир...
0: Альберт,
3: да.
0: Ты докатился. Я думала, это дно, но снизу постучали.
3: Да, давай, что там?
0: Альберта жалко. Говорил я ему, беги, пока они не пришли.
3: Они меня держали. Они меня привязали.
0: Да скоро.
3: Она вообще сверху сидела на мне.
0: На шее. Выложила. Боже, фу. Дорожная информация.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 3 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда 7 минут. Ленинградская улица от улицы Копылова до улицы Пржевальского. Время проезда 6 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Софиуллина до улицы Кулгали. Время проезда 6 минут. Аграрная улица от проспекта Победы до улицы Назиба Жиганова. Время проезда 4 минуты. Пробки на мостах и дамбах. Ситуация Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 4 балла. Третья транспортная дамба в обе стороны по нулям. Все. Берегите себя. Двигаемся дальше в следующий час.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: 19.00 в студии Бим-радио. Третий час вечернего шоу «Трубим». Петр Нижинский, Альберт Бананин.
1: И Ярослав Ужгай!
0: Да! Всем добрый вечер!
2: Аллилуйя, брат!
3: Двигайся на изиках.

0: И тут все с кем-то разговаривает. Алло, алло. Все часы свои настраивает. Алло.
1: С нейросетями, с нейросетями.
0: Да, в этом часе будем поздравлять именинников. Тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Также в этом часе будем разыгрывать...
2: Обязательно.
0: Три пригласительных билета на раз.
2: Колбас! Из 90-х.
0: Из 90-х.
2: Сейчас, погодите, его мотает здесь по комнате.
0: А он стоя работает сегодня. Я не знаю, боюсь спросить, может, тебе номер проктолога дать.
2: Это точно был кофе? Зачем проктолог-то при чем?
0: Ну, ты не сидишь, потому что сегодня на эфире.
3: У меня много энергии.
0: Где?
3: Везде.
2: Я вездесущ. Как стать вездесущим? Съесть арбуз. Да, дальше к тексту. По тексту, что там у нас, простите, пожалуйста.
3: Старая шутка. Стыдно вам должно быть, Альберт Вячеславович.
2: Должно быть, должно быть.
0: У меня бы даже дочь не ржала.
3: Как у вас язык-то повернулся?
2: Безобразие, куда только катится. Что такое?
0: Куда катится арбуз?
3: Куда катится этот Альберт?
0: Итак, +7 9 8 2 42 102 8. Сегодня вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. И тут Бабай пишет: очередь Петра залезть на шею Альберта, потом Махмуд. Нет, Альберта!
2: Не, не надо, Махмуд, это очень весомая фигура,
0: очень, да.
2: Поэтому... Не-не-не, не стоит. Не, ну в целом, сколько он весит?
0: Я не хочу
3: его
0: это обсуждать.
3: Его вклад неоценим.
2: Все, да. Тогда да, там столько килограммов не существует.
0: Еще есть вопросик.
2: Давай, поехали.
0: Махмуд, это не я сказала, батька. Угу. Еще есть вопросик, почему бумеранг возвращается, а главное, зачем?
2: А он, не, это знаешь, подожди, бумеранг это же мужского рода. Он просто не до конца все понял. Он такой, а куда ты положила? Где, а где я не расслышал?
0: На тебя, говорит, я положила.
2: Да, в том числе. Поехали, что
3: там
2: дальше?
3: А бумеранг возвращается для того, чтобы напомнить, что всякую ерунду творить по отношению к другим.
2: Учи, батюшки.
3: Вот и все, поэтому носок засохший вернется обязательно.
0: Это про бумеранг
2: было. Это какая-то
0: было,
2: была метафора про засохший носок?
3: Ну, конечно, он же как бумеранг становится, если его долго как бы...
2: Вон, чё, вот я думал, он же стоит обычно, в углу они стоят.
0: Он валяется под стулом, стоит он у вас, ага.
1: Следующий
0: пришли,
1: вопрос,
0: выбросили под стол. Жена собрала.
2: Я сам стираю. Дальше. Поехали.
0: Добрый вечер. Стираю переписку. Добрый вечер. Вопрос такой. Мне недавно в кофе упала муха. Коллеги посмеялись. Ну, с мясом, мол, кофе попьешь.
2: Да, да, все правильно.
0: Да, сразу белок, углеводы.
3: Вопрос?
0: А потом я в дальнейшем, ну, куда-то вперед, батьки, в пекло. И все коллеги задумались, как называется мясо мухи. Есть говядина, свинина и т.д. Как называется мясо мухи?
3: Мухина!
2: Мушнина.
3: Мухина в очередь! Здесь в порядке очереди по записи, мухина!
2: Дальше, поехали.
3: Став хороший сегодня.
0: Это ты...
2: Куда катится, Петр Викторович?
0: Да, что-то все это...
3: Как дальше, колобок.
0: Дальше. Хорошо, что я скоро
3: клисе
0: в отпуск.
3: Клисе на морду.
0: Мне кажется, надо было поменяться отпусками. Ты
2: на
0: пораньше, я
2: хорошо.
0: Потом.
2: А вот лучше на морду или на... А, что там по вопросам дальше?
0: Я думаю, что нам пора тебя отпускать.
2: Да?
0: Да,
2: пока
0: сегодня.
2: Я что-нибудь лишнего не ляпну.
0: Да, ты уже хорошо про арбуз пошутил.
3: А что, мне нравится? Пущай сидит?
2: А, не, мне пора.
3: Куда тебе пора?
2: Ждуть меня. За мной приехали.
0: Кто?
2: Вот, в белых халатах.
3: Зашутился.
2: Да.
3: Зашутился.
2: Да.
3: Приехали за тобой.
2: Да, да,
0: ну, да. А кто приехал-то?
2: В белых халатах.
0: Ты на меня не вставай только.
2: Да.
3: Из общества Курска.
0: Вот, если что, тут еще Петр есть. А не говори, что я здесь.
2: Я скажу, что вы мне
0: скажи,
2: вообще...
0: Скажи, что я мухина.
2: Вы, вас не существует, и вы плод моего воображения.
3: Вот так ведь оно и есть,
2: вот,
3: на самом
2: конечно,
3: деле.
2: Конечно.
0: И мы плотно поужинали.
2: Плотно поужинали,
3: на
2: поэтому вас лучше...
3: Плод.
0: Мухиной.
2: Сильно не обнимать.
0: Мухина,
2: да, потому что
0: ужин.
2: Вы плотно поужинали.
0: Все, спасибо, Альберт Ботанин. До свидания.
3: Пока-пока!
0: А вечернее шоу «Трубим» у нас... Не ешь арбуз сегодня на всякий случай, ладно? То мы будем
2: себя
0: отрежевать. Да, да,
2: но
0: мы будем себя отрежевать. Вот,
4: вечерний Трубим.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
9: Верни.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
2: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
3: Так и мне сегодня 100 лет есть.
2: Ну тогда хорошего вам дня.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Ветер гонит пыль, подними стекло и забери вино, оно не помогло.

0: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. За лучший вопрос будем... Началось. Давай, поправляй, выключила тебе микрофон. За лучший вопрос будем награждать сегодня в конце эфира, уже в этом часе. Петр, я тут кое-что придумала.
1: Что?
0: Как тебе, уже не очень, да, как будто звучит?
1: Да нет, это интригующе достаточно.
0: Смотри, я тебе буду задавать вопросы.
1: А
0: у тебя будет ровно минута.
1: Чтобы на них не ответить.
0: Чтобы на них ответить. Желательно правильно.
2: А, там есть еще правильно, неправильно?
0: Ну, конечно. Конечно.
1: Как это? Я вот это правильно, неправильно? Это очень странно. Это очень странно.
0: Ты готов?
1: Ну, попробуем, давай.
0: Я тут могу немножко запутаться, потому что у меня вкладки.
1: Хорошо.
0: В общем, минута начинается сейчас. Кстати, вопросы тоже будем зачитывать, но попозже. Итак. Сколько всего слов в словаре русского языка?
1: Много.
0: Ну, по цифрам.
1: Зачем по цифрам? Я же отвечаю, как это хочу. Много.
0: Сколько живут жирафы?
1: Жирафы много до небес.
0: Обычно сколько литров воды влезает в ведро?
1: А сколько в ведре, кстати, вот литров? Сколько нужно, столько и влезает.
0: Сколько видов рыбы в Волге?
1: Неописуемое невероятное количество, все даже еще невозможно узнать.
0: Самый низкокалорийный фрукт.
1: Самый действительно низкокалорийный фрукт, потому что это рыба.
0: Самый калорийный овощ.
1: Самый калорийный овощ авокадо. Авокадо.
0: Сколько ножек у рояля?
1: 4.
0: Сколько пород собак в мире?
1: Очень много. Всех не перечислить.
0: Это ставлю тебе двойку за сегодняшнюю игру. Давай разберемся по порядку.
1: Давай.
0: С конца начнем. В мире насчитывается около 400 до 450 видов собак.
1: Ну, я же сказал, много.
0: Я еще не спросила, кстати, что ест кузнечик.
1: Траву.
0: Насекомых он ест.
1: Серьезно?
0: Да. Еще гусениц и бабочек, и личинок.
1: Но он иногда траву случайно ест. Случайно, когда...
0: Если кто-то оставил.
1: Да.
0: А еще сколько ножек у рояля? Ровно 3 ножки.
1: 3, вот.
0: Ты сказал 4.
1: А просто мы одну для прочности поставили.
0: Хорошо. Самый калорийный овощ...
1: Ну?
0: Это соя. Ну, авокадо по жирам лидер.
1: Вот.
0: Вот, это вот...
1: По жирам, по жирам. Сегодня здесь, завтра по жирам там.
0: Самый низкокалорийный фрукт – это не сом. Сом – это рыба.
1: Правильно, ты же сказала.
0: А самый низкокалорийный фрукт – это лимон. А, ну или лимон. Лайм. 30 калорий в нем всего лишь.
1: Какая красота.
0: На завтрак, представляешь, потом с желчным куда-нибудь слечь. Так, идем дальше. Сколько видов рыбы в Волге? Ты сказал?
1: Много.
0: Ты сказал много. Ну, на самом деле, все в этой жизни относительно. Около 70-80
1: видов. Ну, так да. Это ж много, разве это ж мало? Я понимаю, 2-3 было вида бы всего. Вот это мало.
0: Сколько литров воды влезает в ведро?
1: Ну,
0: ты сказал, что-то там.
1: Сколько надо, столько и влезает.
0: Вообще помещается 10 литров воды.
1: Отлично.
0: Да, но это стандартно, если ведро рассматривать. Также, сколько живут жирафы? Ты сказал, до небес, что-то там и обратно.
1: Да, да.
0: Обычно так в любви признаются. Люблю тебя, как до луны, обратно.
1: Да, да.
0: А жирафы живут около 25 лет в дикой природе и до 35 лет в неволе.
1: 25 лет
0: дольше мучаются, представляешь, в неволе. 35?
1: Нет, там просто опасности меньше в неволе, поэтому они живут дольше. За ними еще и ухаживают, и кормят.
0: Раньше надо было отвечать. Сколько всего слов в словаре русского языка?
1: Так.
0: Ты сказал, очень много.
1: Ну?
0: Около 500 тысяч. Вот здесь много, а рыбы 70-80.
1: Очень много, я сказал. И был прав.
0: Так, дорогие радиослушатели, что, какую оценку мы ставим за тест нашему сегодняшнему студенту?
1: Вообще не надо не ставить никаких оценок.
0: Да,
1: оценочное суждение, оно на самом деле не приводит ни к чему хорошему.
0: Да ладно, мы же тебя не по внешности оцениваем.
1: И по внешности тем более не надо.
0: Я же спросила, кузнечик, что ты ешь, кузнечик?
1: Я вообще иногда не понимаю, о чем она говорит. Понимаешь, сама лазит по коллегам, как кузнечик, а мне говорит, кузнечик, что ты ешь?
0: Нормально, ты сам тут сидел, вызов делал. Так, у нас есть вопросы. Вопросов много. Мы обязательно их озвучим. Кстати говоря, за лучший вопрос мы сегодня будем награждать, будем дарить сертификат в
1: Ирландский паб. Я просто, знаешь, почему посмеялся-то? Слово «вопрос» такое интересное. Это когда вот во что-то вперся, вот такой вот вопрос произошел. Ну, вот так.
0: Не очень поняла тебя. Какая-то у нас не синергия сегодня в эфире. Да?
1: Включай песню.
0: Да, давай.
3: Вечерний Трубим.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Любопытно, что спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто. Фотографа мужчину – папарацци, а женщину – папарацци.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. ГАЗ «Пол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит наш людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Я еду на колбасу.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Бак. Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Итак, на данный момент у нас... Сейчас я посмотрю, вот тут я тут что-то все куда-то убежало. Облачно. Облачно, без осадков. Ночью обещают дождь. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Завтра уже 30 июля в Казани с утра до позднего вечера будет идти дождь, поэтому прихватите зонтик. Ну и обувь, конечно же, как говорится, по сезону. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 22 градуса. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников... Первый тост.
3: Настало время наших именинников, те, кто отмечает сегодня свой день рождения. Прямо сейчас будем поздравлять вас, наши дорогие, в прямом эфире. Открываю нашу группу Бим-радио Казань ВКонтакте. Также хочу напомнить, что у нас есть Бим-болталка в Максе, канал в ТГ. Также есть канал в Максе. Все самое интересное можно посмотреть именно там. Также у нас есть приложение Бим-радио, обязательно скачивайте. Итак, именинники Бим-радио Казань группа ВКонтакте. Прекрасная Хаски отмечает свой день рождения. Анна Полушина, Гелюса Хасанова, Снежана Ильина, Рузаль Залялиев, Ирина Белякова, Кира Герасимова, Гулина Халикова, Татьяна Шарипова, Ильнур Шарафеев, Танцелу Габдрахманова, сегодня 41 год, пока у единственного, у кого возраст не скрыт, Гузель Паранина, Вероника Кондрашина и Николай Бабушкин из Зеленодольска. Всему Зеленодольску добрый вечер, с днем рождения, дорогие миненьки, будьте здоровы, самое главное, пусть вас все радует в этой жизни, пусть ваша жизнь будет лучше. С днем рождения, ура!
1: Я напомню вам про телефончик 2-930-800. Это телефончик рабочий. В общем-то, действовать надо в будние дни с 10 до 17.00. Чтобы поздравить своих родных и близких, звоните 2-930-800. Оставляйте свою заявочку, которую далее с удовольствием любимые ведущие Бим-радио выполнят в прямом эфире. Ну, либо заходите на сайт bimradio.ru. Там есть такой раздел услуги, тоже можно запросто ознакомиться. Ну и давайте посмотрим, кто из знаменитостей с вами родился в один день, 29 июля. Например, вот такие замечательные люди, как Иван Айвазовский, художник-марионист, конечно же. Актриса Клара Боу, актер Павел Кадочников, гимнастка Нелли Ким, актер Сергей Горбаченко. Много актеров, смотрю. А на этот тут есть еще и композитор, которого, кстати, вы тоже знаете. Но я еще обнаружил, что в этот день родился на свет Джим Маршалл, тот самый товарищ, который придумал много электроники для музыкантов фирмы Маршалл, как раз в честь себя и назвал. Так вот, Игорь Яковлевич Крутой сегодня у нас отмечает свой день рождения. Не соврать, там что-то ему за 70 лет уже, по-моему, сегодня исполняется. Молодец, вообще так держать. Вот с чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну и всех, конечно же, наших дорогих именинников. В подарок песня.

0: Расколбас из 90-х от БИМ-радио.
1: Ну что, прямо сейчас можно будет выиграть два пригласительных на вечеринку, которая совсем скоро состоится. 14 августа. Там можно будет делать все, что вы захотите. Расколбас из 90-х БИМ-радио представляет вечериночку. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс», ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Уровень расколбаса будет запредельным и имейте в виду. Подробности на maximilians.ru 18+. Что нужно будет сделать? Есть один вопрос, мы вам его задаем. Если вы знаете правильный ответ, пишите в наш Макс. +7 9 2 7 2 42 102 8. Первые два правильно ответивших получат пригласительный на эту вечеринку, напомню, которая состоится 14 августа. Итак, внимание, вопрос. Здесь должна быть вот такая вот подложечка. Помните игра? Игра для Дэнди. Она использовала световой пистолет и позволяла охотиться на уток. Как называлась эта игра? Контра, Duck Hunt, Battle City. Ярослава, пойдете на расколбас? Нет, я уезжаю с города, меня в этот день не будет, бабай. Так, есть правильно ответивший один. Ренат, я вас поздравляю, вам ставлю огонечек. И Павел тоже отвечает правильно. Duck Hunt правильно называлась эта игра. Да, вам есть что сказать, Петр?
2: Ну, вообще, кстати, нифига никогда не работала эта игра, я помню. Эти пистолетики куда-то промахивались мимо телевизора.
1: Охота на уток была настоящей революцией. Сейчас в нее уже не поиграешь, она работает только на старых телевизорах.
2: Да-да-да. Ну, я еще раз напомню информацию на правах рекламы о том, что БИМ-радио представляет для вас вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за то, что в 90-х было совсем не стыдно. Еще раз, 14 августа, 20:00, ресторан «Максимилианс», ведущий вечера Сергей Белов, за пультом диджей Айон. Все это для лиц старше 18 лет, конечно.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лицзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Мистаки, твое греческое настроение.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем в ближайшее время, что прогнозируют звезды. Овны, вероятно, вы почувствуете дополнительную физическую силу, которая будет искать выход. Будьте готовы к капризам вокруг. Тельцы, ваша эмоциональность будет стремиться к нулю, поэтому позвольте себе разные радости. Близнецы, астрологи советуют воспользоваться возможностями этого дня, чтобы что-то исправить и закончить вовремя. Раки, даже если нет пока предпосылок, готовьтесь получить от жизни свой кусочек счастья. Это день милосердия и добрых дел. Львы, сейчас ни в коем случае нельзя допускать ультимативности. Будьте сговорчивее. Девы, пусть вас радует мысль, что в ближайшее время работы станет меньше, а также вы можете рассчитывать на улучшение здоровья. Весы, откладывать старое дело уже нет никакой возможности, но попробуйте это совершить. Например, перенесите на следующую неделю. Скорпионы. День идеально подходит для музыки, декорирования дома и другой творческой активности в уединении. Стрельцы. Основная сложность, с которой вы можете столкнуться, это большие аппетиты близких. От вас будут что-то требовать, может даже шантажировать. Козероги. У вас будет настроение задуматься над смыслом жизни без самоедства, с большим уважением к своим слабостям. Водолеи, вы будете максимально уверены в себе, в своей работе и ближайшем будущем. И, кстати, отдых тоже не за горами. Рыбы, ваше желание увильнуть от работы может не осуществиться из-за определенных личностей. Совесть и долг сейчас не лучший ваш помощник. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам большого счастья.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Вечерний Трубим».
7: Ну вот и все, 3 часа вот так вот быстренько сегодня пролетело. Сегодня среда, завтра будет четверг. Это значит открытый микрофон, свободный микрофон здесь на Бим-радио. Сегодня мы должны подвести итоги, наградить нашего прекрасного слушателя. Почему прекрасного? Потому что это девушка. Сегодня победителя выбирал у нас Петр. За лучший вопрос мы обещали награждать.
8: Сертификат в ирландский паб, да, мы готовы вам задарить.
7: Именно так. И в общем, спасибо вам огромное всем тем, кто участвовал в сегодняшней программе. Но лучший сегодня вопрос у нас прилетел от Юлии. Итак, внимание, вопрос.
8: Ой, к нам прилетел Игорь. Лучший наш коллега. Спасибо, говорит. Вопрос от Юли вот такой. Почему борщ можно пересолить, а солью переборщить?
7: Вот такой вопрос сегодня у нас и выиграл. Юленька, если слышите, ответьте нам, пожалуйста. Ну, а мы вам говорим до свидания. Спасибо еще раз, Петр. Вам тоже спасибо за эфир.
8: Вам тоже спасибо, Ярославушка.
7: Я хотела сегодня закончить мудростью. Такой мудростью. Во-первых, да, берегите себя, услышимся завтра. И сейчас у меня где-то сохранено. Я вот сейчас. В общем, мудрость дня сегодняшнего. Не вывозишь, не выезжай.

0: Дорогая, беги.
1: Я думаю, уже все добежали туда, куда нужно, но все-таки есть у нас такая песня. Беги, беги, беги. Игорь Никитин, микрофон. Добрый вечер всем. Здравствуйте. В этом часе обязательно поиграем немножечко. Я думаю, каждый из вас слышал и знает про расколбас из 90-х, но я буду все дело вам обязательно напоминать, но чуть-чуть позже.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Я еду на колбасу.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
7: Эй!

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Шоу «Сипелявых». Шоу «Сипелявых».
4: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что, расколбас-то он будет? Уже скоро, совсем практически. Да, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшевые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимиленс». Ведущий вечер. Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilens.ru 18+. Ну и, собственно говоря, будут у меня к вам вопросики. Напоминаю, номер, куда нужно отправлять ваши правильные ответы. Буду ждать их в УМАКС. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну и, в общем-то, ловите, ловите вопрос. Как вы помните, динамичный кооперативный шутер для двоих из 90-х, 16+, Контра. Ну, геймеры так говорят, Контра. Вообще, вроде как Контра, но там мы спасали с вами мир. От кого? Варианты вам предлагаю. От инопланетян, от динозавров, от мух. Ну, в общем, выбирайте, пишите, пишите, пожалуйста, правильные ответы на плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, пишите в МАКС и заполучайте пригласительные для себя.

0: Самый расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Так, ну что, буду поздравлять тот, кто прям очень-очень сильно, видимо, хочет на расколбас, посмотрел предыдущие сообщения, но надеюсь, что все-таки оно верно, да, и есть у вас те самые важные 30 дней после последнего выигрыша какого-то приза от Бим-радио. Но буду поздравлять доброго товарища, вы молодец, ура. И Екатерину буду поздравлять, и Диляру Гараеву, ну, по крайней мере, у меня так все написано, или, может быть, у вас так написано. А у меня все это показывается именно так. Я вас поздравляю, вы поедете расколбашиваться вместе с Сергеем Беловым и диджеем Айоном. Вот. Ну, а я вам сейчас обязательно напишу в личные сообщения, потому что кое-какие данные мне от вас будут нужны обязательно.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Слушайте, я вам тут забыл-то правильный ответ сказать, хотя, я думаю, все его знают, потому что нет, неправильно ответивших нет, конечно, да, там были такие инопланетные существа, в общем, организация целая, да, «Красный Сокол» она называлась, в общем, она планировала в тот момент захватить планету, поэтому легендарная «Контра» и культовые серии игр, в общем, я думаю, вы помните, еще там был секретный знаменитый код, 30 жизней давал Konami. В общем, ребята, история интересная. У меня для вас есть информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно: участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
2: Яркие летние хиты на Бим Радио.

0: Уже тут мне написывают привет, и, ребят, пока рано, еще полчаса практически есть до программы по вашим заявкам. Привет-приветов. Думаю, где-то за без 10, наверное, приблизительно уже можно будет начинать что-нибудь присылать мне. Вот тогда уж я буду, да, действительно морально готовиться к вашим сообщениям, к вашим заказам музыкальных композиций. Такое тоже случается и можно у нас, вот, поймите в виду. Ну а пока давайте добавим еще немного музыки. Будет интересные новости, поэтому да-да.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Ну а что, сегодня поздравляли, надеюсь, Игорь-то крутого, который с другой немножко фамилией, не как у меня. Но я вот тут воспользовался бы случаем и пожелал ему крепкого здоровья. 72 года человеку исполнилось, и, в общем, говорят, после полуночи именинник вышел на связь с поклонниками, опубликовал в личном блоге новый видеоролик. Я так понял, за трендами человек тоже следит, да? Угу, потому как в кадре музыкант находился в рабочем кабинете, сидя в кресле. Для съемки выбрал синюю рубашку, пиджак, классические джинсы. Перед ним стоял торт со свечами в виде цифр 27. После демонстрации архивных семейных снимков крутой поменял цифры местами, указав свой возраст 72 года. Публикацию артиста проводил текстовым обращением. Отметил, что каждый день рождения для него является не празднованием, а тихой пристанью. Композитор поблагодарил мать за жизнь, а также выразил признательность семье, друзьям и музыке. Спасибо всем. Написал вот так. Ну да, пожелания тут тоже присоединились. Игорь Николаев, Лер Кудрявцев, Ани Лорк, да и другие знаменитости. Ну а мне вот тут хорошего настроения желают. Спасибо большое, бабай. Да, и добрый вечер, и вам тоже. Хорошего эфира. Вот Виталий Дмитриевич пишет. Спасибо большое. Привет, и через 20 минут, ребят, главное, чтобы я не потерял потом ваше сообщение, а то вы сейчас мне тут понадобитесь. Напишите, я буду переживать, искать. Ну, хотя, найду, я думаю, что все смогу зачитать, уж точно.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио.
0: Является не празднованием, а тихой пристанью. Композитор поблагодарил мать за жизнь, а также выразил признательность семье, друзьям и музыке. Спасибо всем. Написал вот так. Ну да, пожелания тут тоже присоединились. Игорь Николаев, Лер Кудрявцев, Ани Лорк, да и другие знаменитости. Ну а мне вот тут хорошего настроения желают. Спасибо большое, бабай. Да, и добрый вечер, и вам тоже. Хорошего эфира. Вот Виталий Дмитриевич пишет. Спасибо большое. Привет, и через 20 минут, ребят, главное, чтобы я не потерял потом ваше сообщение, а то вы сейчас мне тут понапишите, и я буду переживать, искать. Ну, хотя, найду, я думаю, что все смогу зачитать, уж точно.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Я вот переживать искать. Но хотя найду, я думаю, что все смогу зачитать уж точно.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада» в «Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем в ближайшее время, что прогнозируют звезды. Овны, вероятно, вы почувствуете дополнительную физическую силу, которая будет искать выход. Будьте готовы к капризам вокруг. Тельцы, ваша эмоциональность будет стремиться к нулю, поэтому позвольте себе разные радости. Близнецы, астрологи советуют воспользоваться возможностями этого дня, чтобы что-то исправить и закончить вовремя. Раки, даже если нет пока предпосылок, готовьтесь получить от жизни свой кусочек счастья. Это день милосердия и добрых дел. Львы, сейчас ни в коем случае нельзя допускать ультимативности. Будьте сговорчивее. Девы, пусть вас радует мысль, что в ближайшее время работы станет меньше, а также вы можете рассчитывать на улучшение здоровья. Весы, откладывать старое дело уже нет никакой возможности, но попробуйте это совершить. Например, перенесите на следующую неделю. Скорпионы. День идеально подходит для музыки, декорирования дома и другой творческой активности в уединении. Стрельцы. Основная сложность, с которой вы можете столкнуться, это большие аппетиты близких. От вас будут что-то требовать, может даже шантажировать. Козероги. У вас будет настроение задуматься над смыслом жизни без самоедства, с большим уважением к своим слабостям. Водолеи, вы будете максимально уверены в себе, в своей работе и ближайшем будущем. И, кстати, отдых тоже не за горами. Рыбы, ваше желание увильнуть от работы может не осуществиться из-за определенных личностей. Совесть и долг сейчас не лучший ваш помощник. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам большого счастья!

0: Ну и я, получается, тоже являюсь маленькой частью этой большой вселенной, но, может быть, большой частью. Хотя, не знаю, где-то килограмм под 80 примерно получается. Так, ну что, будем давать старт через 5 минут. Привет-приветов, программа по вашим заявкам уже налетела сообщений. Мне даже страшно, если честно, заглядывать. Вот, но я думаю, что буду стараться. Буду стараться обязательно. Напоминаю, координаты контакта +7 972 42 102.8. Можно будет воспользоваться и сайтом, через который наверняка вы слушаете Бим-радио, или приложение в вашем смартфоне тоже есть у нас такое, да. Там есть кнопка «Передать привет», можно кликнуть и напечатать сообщение, которое я увижу и обязательно зачитаю. У нас с вами будет целый час, я не знаю, насколько мы успеем послушать песни, которые вы будете просить, но настолько хватит времени, столько мы, в общем-то, и послушаем.
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что ж, еще раз всем здравствуйте, приветствую Игорь Никитин на микрофон. Начинаем «Привет-приветов», программа по вашим заявкам, которую уже насыпала, и это приятно. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8, можно писать в Макс, можно вдруг, если хочется, написать СМС-сообщение. Приложение, сайт Бимрадио, все работает, все действует, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье, ну, на мое здоровье тоже на всякий случай. Ну, а я, пожалуй, все это буду делать по порядку, так как вы мне все это прислали, для того, чтобы никого не обидеть, это уж точно. Так, ну, давайте. Дима сам первый написал. Добрый вечер, Бимчик-любимчик. Передаю привет чату болталки Даше, Маше, еще одной Маше. Передаю также привет Наталье Альбертовне, Гульнаре Ильдусовне, Игорю Петровичу, Татьяне Аркадьевне, наверное, да, Василисе и всей Казани. Еще брату Исламу большой привет. Хотел заказать песню группы «Пропаганды». Это поет, да, а я яблоки ела, а я просто сгорела или не сгорела. В общем, не знаю. Надеюсь, что у нас все будет хорошо и так, как полагается. Здравствуйте, приятного вам эфира, хорошего настроения. Хочу передать привет болталке, Димке, Славке, Наталье и всем-всем-всем. Ну все, кстати, по поводу песни, по поводу микса, есть один, может быть, все-таки это он, и он подойдет. Пупс, благодарю за послание, интересные у вас имена иногда, меня радует. Можно передать привет моей семье Емельяновых, едем от бабушки домой. Здравствуйте, сначала обычно пишут так, а потом уже ваше пожелание. В общем, привет вашей большой семье. И движемся дальше. Павел написал: добрый вечер, любимое радио. Добрый вечер, Казань. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, конечно. Передаю привет Бим-болталке. Не скучайте там. Всем хорошего вечера. Вишенке тоже привет. Надеюсь, что слушает сейчас Бим-радио. Да, всем действительно хорошего, прекрасного вечера. Ну что, давайте тихонечко буду запускать ваши песни, есть еще сообщения, но вы там пишите.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
6: Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

Привет, приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.

0: Ну что, замиксили, запожелали. В общем, все случилось, получилось. Меня это не может не радовать.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Так, ну что, я даже боюсь, если честно, немножечко, да, но ничего, я справлюсь точно. Так, добрый вечер, Игорь, пожалуйста, эту песню поставьте. Привет большой всей болталке. В общем, интересная такая мысль у меня сейчас. Все передают привет болталке и просто заказывают песни. Это как выход, что ли, да, получается, и всему коллективу Бим Радио. О, Милен Фармер. Ладно, поищем, посмотрим. Так, блок, Димка пишет. Добрый вечер, Бим, отличного вечера всей Казани. Привет, Бим-болталки. Ну вот оно, я же говорю, вот она хитрость. Пошла дальше. Доброго ночи, Бим. Хотел передать привет моей семье, супруге Эльвире, деткам Марине и Тимуру. И пусть идут чистить зубки. Ну да, уже пора, действительно. К 10 часам все говорят, надо хотя бы лечь. Если можно, чтобы им было весело идти. О боже, я знаю этого исполнителя, но у нас, по-моему, нет. А может быть и есть, не знаю. Потому что, ну, как бы оно не совсем, мне кажется, прям в нашем формате. Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани. Персонально Виталию Шамыч пишет. Всем таксистам, в общем и целом, всем прекрасного настроения. Так, парадокс. Шамыч Кировский. Все, принято, учитано. Надо же мне еще проверить, что пишут нам люди. Есть еще послание, не буду тоже задерживать. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа с юбилеем, с 50-летием. Пусть он будет здоров и счастлив. Пусть исполняются все его мечты. Как здорово, когда ты понимаешь, что ты хочешь, и оно сбывается. Как это произошло сегодня? Пусть это будет почаще. Люблю тебя, пишет Елена. Вот. Ну и, видимо, сам именинник тоже мне написал. Можно поздравить меня сегодня с днем рождения. 50 лет. Услышать песню, которую сегодня передавали 12:30. В общем, ребят, я сначала сломал всю голову с этим 12:30, но благо есть у меня человек, который подсказал, как это сделать. Но, видимо, это первый и последний раз такая вот интересная уступка, потому что мне сказали, что эта песня в плейлисте точно не появится, но вам еще один раз мне разрешили запустить, поэтому наслаждайтесь.
2: Скажи мне, в чем есть сила?

0: Спецприветов на БИМ-радио.
1: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знаком.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Давайте продолжать. Привет, приветов на Бим Радио. И что же, вы продолжаете и можете сделать это, написать мне сообщение +7 972 72 42 128, написать сообщение с помощью сайта или приложения Бим Радио. Кто-то иногда нет-нет в обсуждении в ВК пишет, но, в общем-то, тут оказывается столько возможностей для вас. Я, главное, чтобы все это заметить смог. Вот. Да это я уже вчитываюсь в сообщение просто. Передайте привет солнышку, которое катается по Москве и слушает Бим-радио. Поставьте, пожалуйста, солнышко, группа Дэма. Денис Сергеевич написал такое сообщение. Привет, Бим. Можно мод август? Ну, не знаю, наверное, да. Леха, братан, поздравляю тебя с днем рождения, с любовью, любимая теща. Вот так. Леха, братан, получается, для тещи. Очень интересно. Привет, красивая летняя Казань. Передаю привет моему любимому мужчине Марату. Люблю тебя до луны и обратно. Ох, мод у нас сегодня популярный, да? Мурашками просите. Теперь надо будет мне сделать камень-ножницы-бумага и... Потому что два раза в один час мод не сможет прозвучать точно. Вот, есть такая интересная история. Но, в общем, ладно. Посмотрим, кто победит. Попробуем... перетянуть спичку. А как же 7Б? Ну, как же 7Б? Вы же все равно целый час будете слушать, Димка. В любом случае, да? Да. Вот. Поэтому, значит, оно где-то тихонечко, возможно, появится в плейлисте. Я же вам скажу, что вот сейчас еще вы 2-3 песни закажете, и места больше не будет. Вот. А еще сообщение есть, которое не прочитал. Любимое радио, добрый вечер. Передаю привет своей мамочке Татьяне, от дочки Лены. Не скучай, выходные скоро. Скоро увидимся на даче. Надеюсь, что вы подготовите там сил для дачи. Там же как раз ягодно-уборочная, смородиновая, малиновая. Наверное, уже, правда, завершилась, возможно. Но это не точно. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям и всей Казани, пишет Светлана. Отдельный привет Бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню Ваенги. Желаю, чтобы все были здоровы. Как интересно. Как интересно. Песня хорошая, действительно. Вот. Ну, а чтобы все были здоровы, нужно... за здоровьем следить за своим, а то иначе ничего не получится. Так, Рой пишет: привет, Бим, привет всему коллективу Бима, спасибо вам огромное, привет болталке, моей любимой Настеньке, ты у меня самая лучшая, привет и сестренке, они сейчас вместе слушают Бим. Вот, я татарин, я посмотрю по поводу этой песни, сам лично знаю, но давайте пока начнем слушать то, что вы заказывали.
0: Реклама на Бим-радио. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим Радио. Первое в Казани. Привет, приветов на Бим Радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Мурашки победили, конечно, потому что август еще... Нет, не пришел еще август. Но скоро будет, кстати. Так вот оно и лето куда-то. Шить только и улетело. Я вот переживаю, а что я планировал летом? Ну, видимо, вот с вами быть. Привет передавать. Привет самому лучшему радио нашего города, всем ведущим. Огромный привет моей жене, которая меня, наверное, ненавидит, потому что сидит с тремя нашими сыновьями. Слушайте, ну, если вы на работе, то, в принципе, как бы оно нормальное. А если не на работе, не помогаете вообще при любой возможности, то это вот не совсем есть хорошо. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Макс, кстати, да, смс же, я вам говорю. Ну, на всякий случай проверю, вдруг кого-то застрельнет, скажет, ну-ка, дай-ка я ему смс напишу. Я тут возьму и не прочитаю вдруг. Вот, и я буду переживать, да. Привет, любимое радио, передаю привет Вячеславу. Хочу сказать, поправляйся, не болей. Пришло такое сообщение. Привет, Бим, слушаю песни, аж душа плачет, вспомнил свою бывшую жену, можно ей передать привет. 13 лет были в браке, Муртазина и Фаине, спасибо за сына. Но хорошо же, что есть сын, вот, ну и благодарить надо, и ценить, и уважать, хоть и бывшие, ну а куда деваться. Так вот сложилась жизнь, теперь вот так по-другому. Спасибо огромное, что поставили песню, спасибо. Вот такие вот сообщения тоже у меня есть, я радуюсь. Но и кому-то сегодня точно не успею поставить, потому что весь плейлист уже занят практически полностью. Добрый вечер, Бим, и весь Татарстан. Всем хорошего вечера. Скоро выходные. Кто в бане с легким паром? Пишет Наиль. Наиль, вот я не уверен по поводу песен. Да, потому как уже все, как будто бы. Так. Добрый вечер, любимый радиоведущий. Спасибо от всей души. Передаю свои сердечные привет. Кстати, сердечки тут тоже проставлены, вот, поэтому очень много. Так, привет всей болталке, своей малышке, дочке. Пусть этот вечер будет наполнен радостью, улыбками и позитивом от Юрьевной. Юрьевной, вот. Билан просит песню. Что-то сегодня у нас два Билана, два Мо. Ну, в общем-то, да, такое есть. Так, привет, Бим, хорошего вечера всем. Хочу передать привет любимому Виталию Дмитриевичу, который сейчас слушает вас и трудится на работе. Передайте, пожалуйста, что очень сильно его люблю. У тебя все получится, я верю. Можно музыку поищу, посмотрю. Может быть, все-таки, да, эти две минутки-то хотя бы для Кристины тоже достанется. Вот. Так, Шамыч ворчит, ругается. Но слушает, я же знаю, Шамыч. Ну вот скоро будет ваша песня, не волнуйтесь, сначала 7Б.

0: городов.
1: Ну вот же он, да, довольный, счастливый Шамыч Кировский. Я так понял, что все-таки попал с песней, да, угадал. Это не может меня не радовать лично, как минимум, как максимум сам повспоминал. Это 2000-й, по-моему, да, год этой песни. Вот, MC Зали, да я вам не скажу, что не формат, просто у меня нет места. У меня даже вот некоторые заказы даже не выйдут. В общем, не получается. Ничего не могу сделать. Кстати, Шамыч, вы отзывы нам писали, интересно, нет? Довольный, самый счастливый человек. Дождался, он еще вообще в 21.09 написал сообщение, а только сейчас его песня вышла в 38 минут, представьте себе. Вот. Поэтому такое вот оно, да. Если вдруг вы были гостями на наших вечеринках, отдыхали, классно, напишите, пожалуйста, нам будет приятно. Отзыв на Яндекс.Картах или 2GIS, вот. Ну и ценное, конечно, там так. Когда Махмуд, по-моему, просил кого-то написать отзыв, когда я именно был на коробке передач. В общем-то, все у вас в руках. Действуйте. Так, привет, Бим. Передайте привет моему мужу Артему Юрьевичу Кулакову, Косте и всей его семье. Спасибо огромное за помощь в посадке газон. Вы лучшие. Татьяна пишет. Спасибо вам огромное. Так, Димка, рукопожатие мне прислал. Спасибо большое. Так, привет, приветов надо увеличивать. Ну да, может быть, я передам обязательно. Шамыч Кировский, привет, ты куда пропал? А, вот Виталий Дмитриевич, кстати, вам, видимо, в ответ пишет, да. От всех таксистов и от Бороды большой привет. Мы за тебя всю работу делаем, пока ты отдыхаешь. Не благодари. Но, видимо, и денег вам тоже за эту работу платят, да, скорее всего. Поэтому отняли у человека все. Привет элитному чату таксистов города Казани. Кто меня знает, тот в курсе. Карине ТТ тоже можно привет закинуть, как будто бы... в общем, надеюсь, что да. Это я вам по пути тихонечко отправляю, вот. Так, Шамыча год знаю, но его контактов так и нет. Ну, ладно, я думаю, не такая уж сложная проблема будет вас обменять с разрешения Шамыча и Виталия Дмитриевича. Вот, имейте в виду. Так.
0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Но у меня есть информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбасы из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа с сбор гостей в 20.00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

Елена Ваенга, такая вот она зажигательная, на ночь-то глядя, да. Ну, хотя можно сначала натанцевать, а потом уж и спать, как говорится. Так, привет, любимое радио, передаю привет Вячеславу. Хочу сказать, поправляйся, не болей. Вот и ваш Билан, кстати, дождался своего времени. Ну, а если кто-то не успел что-то передать, напишите. +7 972 42 102 8 в Макс, либо с помощью приложения или сайта.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, осталось-то всего две песенки, видимо, да, и попрощаться нужно. Спасибо вам большое за ваши благодарности, за песни, которые действительно успевал. Простите за те песни, которые не успел. В общем, тут, конечно, да, тут пишут. И я, в общем, все спрошу. Не волнуйтесь, Ирин, надеюсь, что мне ответят, и я буду в курсе этих интересных событий. Так, ну что, Рою, по-моему, сейчас следующий песня по плану, да, по поводу Татарина. Ренат Сафин звучит, а я, Игорь Никитин, буду прощаться. До свидания всем. Еще услышимся. Пока.

радио. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2-930-800.
0: С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и БИМ Радио, 30 лет счастливы вместе.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
2: Отдыхай с БИМ-радио.
3: Если хочешь танцевать,

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Bye.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
3: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло и забери вино, оно не помогло.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.